0: Первое радио 89.1 FM.
1: Первое радио вещает 16 часов. Ульня. Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.

0: Радио 89.1 FM.
1: Если бывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай.
5: Открой личка, а?
1: Большие.
6: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Ну, пиши, откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
2: А на белой скамье, на скамье подсудимый, это было...

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Радио 89.1 FM.
1: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Macklemore. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Остаться с тобой. Первое радио. Просто остаться с тобой. Всегда с тобой.
1: Картинка. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.

0: Первое радио.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Este tango que es burlón y compadrito.
2: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
1: Si a todos salas la ambición.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
3: Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
0: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
2: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
0: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
2: Какая коллега? Он из дома работает.
0: Сволочь.
7: До и после любви на Первом радио.

0: my telephone. Первое радио. Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой. Никогда не говори никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: радио. Всегда с тобой.
1: Как связать это?
2: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
1: И это?
3: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
1: Почему пошли этим путем?
2: Кошмар!
4: Нет, хотя когда жить без попы?
1: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
3: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
1: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Преши.
2: Да, вот.
1: Крис Кипнис.
4: Подожди, я переведу дыхание.
1: И Александр Солнцев.
3: О чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
1: С 7 до 9 утра.
4: А может, не надо?
1: Вот. Оно вам надо.
6: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though, singing songs in the shower.

0: 89.1 FM.
1: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: Тройной www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио».
4: На Первом радио.

Первое радио 89.1 FM. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни. www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио» на Первом радио.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: Тройной www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
4: «Хит по радио». На первом радио.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: В самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицык.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
5: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Радио 89.1 FM.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
5: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
6: На сегодня нет.
7: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
5: «Вечер.ком».

0: Первое радио
1: 89.1 FM.
2: Первое радио вещает 16 часов.
3: Улья.
1: Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
3: Это круто!
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто! Это здорово!

0: радио 89.1 FM.
1: Что и где происходит? Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Задето.
2: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
3: И это? Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь? Почему пошли этим путем?
4: Нет, хотя когда жить без попы?
3: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
5: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
6: Что такое хорошо и что такое плохо?
3: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
2: Да, вот.
3: Крис Кипнис.
4: Подожди, я переведу дыхание.
3: И Александр Солнцев.
7: Так о чем это я? А, да.
0: «Случайные связи».
3: С 7 до 9 утра.
4: А может, не надо?
3: Вот. Оно вам надо.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Первое радио.
2: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
3: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
2: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
1: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

Доброе утро. Сегодня пятница, 4 сентября. На часах 7 утра. У микрофона Евгений Забежинский. Минувшей ночью возле Шхемских ворот старого города Иерусалима к сотрудникам служб безопасности приблизился мужчина, который попытался напасть на них с ножом. Бойцы открыли огонь на поражение. Смерть нападавшего была констатирована на месте. Пострадавших среди сотрудников израильских силовых структур и гражданских нет. Как сообщает полиция, пострадавшему было примерно 33 года. Он являлся жителем одного из арабских районов Иерусалима. Минувшей ночью силы ЦААля были обстреляны к востоку от желтой линии на севере сектора Газа, по данным армейской пресс-службы. Среди военнослужащих пострадавших нет. В ответ ЦААль нанес удар в этом районе. В армии назвали обстрел грубым нарушением соглашения о прекращении огня. Цели и результаты ответного удара не уточняются. Минувшей ночью иракский канал Ная сообщил о пусках ракет в направлении Армузского пролива. Канал утверждал, что речь идет об иранских ракетах, однако конкретные места запусков, цели и результаты не назывались. Подтвержденных данных о поражении судов или других объектов в связи с этими пусками на данный момент нет. Тем временем глава экономического ведомства США Скотт Бессент объявил, что Европейский Союз официально присоединился к инициированной Вашингтоном операции «Экономический изгой», направленной на усиление экономической и финансовой изоляции Ирана. По словам Бессента, США и их союзники намерены перекрыть Тегерану доступ к мировой финансовой системе и лишить его источников финансирования ядерной программы, разработки вооружений и деятельности поддерживаемых Ираном террористических организаций. Палата представителей США одобрила законопроект, предусматривающий лишение федеральной помощи колледжей и университетов, участвующих в экономическом бойкоте Израиля. Согласно документу, вузы, участвующие в федеральных программах студенческой помощи, должны подтверждать, что не бойкотируют Израиль по причинам, не связанным с деловыми соображениями. Кроме того, студентам и преподавателям должны предоставляться равные условия участия в программах, связанных с Израилем и другими странами. Несоблюдение этих требований может привести к потере федерального финансирования. Документ поддержали 237 конгрессменов, против выступили 169. За проголосовало большинство республиканцев и 33 демократа, против 2 республиканца и большинство демократов. Теперь законопроект предстоит рассмотреть Сенату. Центральный банк Нидерландов перевел 86 тонн золотых резервов из США и Канады в Лондон, объяснив решение растущей геополитической нестабильностью. По словам главы банка Олафа Шлейпена, этот шаг призван повысить ликвидность золота запаса страны. При этом Центробанк рассчитывает, что прибегать к использованию этих резервов не придется. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня немного ниже вчерашней и будет близка к среднесезонной. Ожидается малооблачная погода в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 33 и в Эйлате 39 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

Энрике Иглесиас и Николь Шерзингер открывают программу «Савино утро», друзья, с тройным «Р», или даже больше. Ну что ж, «I can feel you happy», так вроде пелось, а может и не так, а мне, может, и послышалось, но фраза прекрасная в моем, опять же, свободном переводе. «Я чувствую, что вы счастливы». Так вот, пусть так и продолжается, вот сразу же с пожеланий я с козырей, так сказать, решил зайти вот в первых буквально минутах программы. Всех приветствую, здравствуйте, добрейшего утра, яркого утра, даже уже по сентябрьски, по осеннему, скажу больше, по осеннему прохладного. Ну, каждому свое, конечно же, кто-то сейчас воскликнет, какая тут прохлада, жаре неимоверная, но все еще впереди. Не торопимся жить, как я говорил в предыдущей программе. Все обязательно успеем. Дорогие мои, получайте удовольствие от собственного пробуждения и врывания в этот чудесный день на календаре. 4 сентября. Уже, да, 4 сентября. Еще буквально недавно лето провожали, вот это все дела, а тут уже вот первые дни по щелчку. Раз, два, три, четыре, а дальше быстрее. Так что закрепляем в памяти установочку, даем себе, что никуда, опять же, подчеркну, не торопимся. Так, что у нас тут, понимаешь ли, будет происходить? Все по плану. Первый час программы, мы пофристайлим, свободная тематика, время для того, чтобы поделиться своими эмоциями, рассказать, как вот встретили осень. 1 сентября случилось, на секундочку, может, вы вот детишечек в школу отводили, может быть, вам было скучно, вы так решили вспомнить свои школьные годы и пошли 1 сентября мимо, прошли так школы, посмотрели на это все, вот эмоционально вспомнили, как это в свое время у вас происходило. Может, даже букет цветов купили, но я так понимаю, в Израиле, насколько мной было замечено в Израиле, не особо распространено, как в большинстве стран постсоветского пространства, что 1 сентября, вернее, нет, скажу по-другому, что 31 августа все цветочные точки, будь то какие-то ларьки, будь то какие-то магазины, будь то какие-то розничные продавцы, просто озолачивались, да, конечно же, ажиотаж был бешеный, очереди огромнейшие, спрос величайший, вот, здесь, ну, я не видел, да, паломничество вот с этими охапками цветов, именно 1 сентября, хотя я 1 сентября достаточно не рада проснулся, поэтому Сава что-то мог видеть, так что вот такой экспромт к знающим людям, насколько здесь существует или не существует эта традиция 1 сентября с букетом в школу. Расскажите несведущему до конца в этом вопросе. Так, 054-2070-800. Также планы на выходные, но вы сами все прекрасно знаете. В конце часа, конечно же, у нас состоится разминка. Плюс еще будут прямые включения. Достаточно насыщенная программа, так что не соскучитесь. Ну и естественно музыка, дорогие мои, куда уж без нее. Поэтому сразу же давайте к следующему треку и переходить. Еще раз всем добрейшего утра, приятного, легкого, комфортного. Вот так, чтобы по кайфу, чтобы с ноги, да, проснулись. Левой или правой, как вам там удобно, одеяло в сторону. Ну вот представили, что вы дверь так широким жестом открываете. Так вот, вместо двери у вас одеяло, вы так хлыбысь, и в этот день ворвались. Опа, и все, и понеслось. Так, у нас тут Альбина Джанабаева. Да, вроде как она. В долгой разлуке. Но это про нас с вами, вот неделя, это же достаточно долгий промежуток. Опять же, все относительно, но будем считать, что долгий. Поэтому в долгой разлуке мы с вами побывали. Все, разлука завершена. Но песня вот где-то про это.

0: Итак, наша разлука, конечно же, была недельной, но вот очередная пятница, и с удовольствием продолжаю. Так, ну, наверное, несколько сообщений с вашего... Ой, с нашего WhatsApp'а, ну и вашего в том числе. Так, Ольга, как всегда, первая, еще до старта программы. Вот, Сава, привет, доброго утра. Стикер присылает. Спасибо, Ольга, вам также самого доброго утра. Далее по списку с фотографией. Я так понимаю, наверное, это восходящее солнце. Да, раз, ну, с утра. Логично предположить, что это восход, а не закат. Хотя они, в принципе, иногда очень похожи. Красивая фотография от Серова. Да, доброго утра. Спасибо за эфир. Бодрячком шагаю на Арбайтон. Ну, тогда вот, да, легкого доброго утра. Не только Серому, но и всем, кто вот шагает, в какую бы сторону не направлялся. Опять же, что-то мне подсказывает в большей степени в это время, наверное, в сторону работы. Вот, люди направляются. Но хотя, дело-то такое. У кого-то уже вчера наступили выходные, так что может и возвращаться из гостей или далее по списку, короче. Если кто-то хорошенько отдохнул, вам тоже, наверное, сил. Даже, может, и в большей степени, чем тем, кто на работу направляется. Восстанавливайтесь, дорогие мои. И, ну, может, дождитесь финал программы. Может, у этих самых сил у вас будет достаточно еще на... сколько получается? На 2 часа и 40 минут вас хватит. Так, окей, 054-2070-800, номер WhatsApp, присоединяйтесь, здороваемся, рассказываем, как, чего неделя прошла, план про выходные. Тут вот я поинтересовался у знающих. Традиция с цветами на 1 сентября присутствует в Израиле. Ну, конечно же, наверное, это персональное дело каждого, и у кого-то может присутствовать. Мне интересно масштаб, если он имеется, да, потому что вот я помню... Конечно же, вот свои годы, свои школьные, что без цветов на линейку, это чуть ли не позор, понимаешь ли. Так вот, здесь мною замечено не было, но я мог все и проспать. Поэтому с самого начала, в первом часе, вот решил у вас поинтересоваться, пока свежо. Пока еще только 4 сентября на календаре. Далее у нас прямой коннект, прямое включение. Да, прямо сейчас состоится.
1: Реклама.
0: Так, надеюсь, что, да, со связью у нас все в порядке. Совершенно верно. И у меня сегодня в гостях в программе на протяжении всей программы представитель компании Beaker Laser. Нетта, добрейшего утра вам.
2: Доброго утра.
0: Так, ну, я так понимаю, если мы с вами созваниваемся, да, вот с самого начала, с самого старта, то, значит, компания Beaker Laser для наших радиослушателей что-то подготовила. Расскажите, пожалуйста.
2: Все правильно. Да, мы действительно подготовили очень-очень классную акцию. Приближаются праздники, Новый год, не знаю, как кто отмечает Рош ха-Шана, дарите ли вы подарки семье или себе, но мне кажется, в любом случае это такая...
0: Ну, вот в отличие от цветов на 1 сентября, в чем у меня подозрение присутствует, то, мне кажется, на Новый год все-таки дарятся подарки.
2: Ну вот да. Как бы, не знаю, кто насколько отмечает, кто предпочитает как бы более привычный русскоязычный Новый год, кто предпочитает Рош ха-Шана, но мне кажется, это в любом случае хороший повод для подарков и себе.
0: Однозначно,
2: и семье.
0: Да.
2: Да, поэтому как раз предлагаю воспользоваться акцией, про которую мы будем сегодня говорить в эфирах. Это акция от компании, да, Beaker Laser, но включается туда еще некоторые штуки от компании, американской компании Empire Tech, то есть рассказываю по порядку. В эту акцию входит сам Beaker Laser, вам может быть известный или неизвестный. Если неизвестный, может быть, мы сегодня чуть подробнее про него поговорим. Это Beaker Laser версии Pro, самой последней, самой мощной версии. Это домашний аппарат для лечения боли и воспалений, основанный на лазерной технологии, которая поможет всей вашей семье. Его можно применять для всей семьи, для детей, для взрослых, для пожилых людей. И бороться с болью и с воспалениями дома, это во-первых. Во-вторых, в эту же акцию входит замечательный аппарат для домашнего удаления волос, такого, который навсегда, который не на недельку-две, а прям на совсем. Он называется Silk Wave Pro от американской компании Empire Tech. Это классный, очень профессиональный, качественный аппарат для удаления волос, основан на технологии IPL, то есть это удаление волос с помощью световых вспышек. При этом они очень безопасные, это абсолютно безопасно использовать дома. Аппарат очень-очень долг в использовании, то есть лампочка, которая работает как раз с удалением волоса, рассчитана почти на 1 000 000 вспышек, а это минимум 20 лет использования, я не шучу, друзья. Вот, это вторая часть нашей акции, последняя часть тоже от американской компании Empire Tech, замечательный компактный аппарат для омоложения кожи вокруг глаз. Это такой классный мини-аппарат, который ухаживает за кожей вокруг глаз с помощью фототерапии, с помощью ультразвуковой вибрации, которая воздействует на мышцы вокруг глаз, подтягиваются морщины, убираются темные круги под глазами, отечность. И мы реально работаем над омоложением всех

0: Поэтому звоните, спешите, подарки себе, подарок семье, там как хотите, уже разберете, конечно. Но главное, звоните по номеру звездочка 3414 и приобретайте всю эту красоту по очень-очень низкой цене.
1: Спасибо огромное, Нета.
0: Спасибо.
1: Так, обозначили, значит, этот комплект, о котором далее мы поговорим более подробно. Так что, Нета, вам прекрасного утра, как и нашим радиослушателям.
0: Спасибо вам тоже, на связи.
1: Так, дорогие мои, мы продолжаем с музыкой, а далее, конечно же, с вашими сообщениями, которые, вот я смотрю, появляются на нашем WhatsApp. Напоминаю, что говорим мы в первом часе на темы в большей степени свободные. Как неделя проходила, какие планы на выходные. Ну и вот до сих пор меня мучает вопрос, как же тут с традицией цветов на 1 сентября.
2: Доброе утро, Семен Семен.
3: Доброе утро.
4: Савино утро.

0: help you out. Help me out. Help me out. Help me out. Доброе утро, Семен Семенович.
1: Доброе утро, страна.
2: Савино утро.
3: Люди встречаются, люди влюбляются, а потом заканчивают школу и наступает 18 лет и женятся, да? История. Ну, а почему нет? Первая любовь, некоторые ее сохраняют на протяжении всей жизни. Вот такие мысли меня с утра пораньше посещают. У всех, да, была, конечно же, первая любовь. Нет, мы не об этом, мы в большей степени о том, что в принципе происходит в жизни. Ну, любовь, наверное, на одном из первейших мест. После идет, или первым идет, я вот тут про работу опять же вспоминаю, про которую уже упомянул, на которую в большей, опять же, массе своей человек с утра пораньше.

когда встает, то и направляется, вот. Нехотя, с удовольствием, опять же, по-разному. Так, ладно, оставляю эту философию. Посмотрю, что вы набросали. Несколько сообщений имеется, а то меня сейчас может так занести, что и... Так, привет всем, спасибо за прекрасное утро, прекрасную музыку. О, да, музыка у нас хороша. Спасибо нашему музыкальному редактору Яночке Романовой. Вы сделали мой день, ведущему вкусняшек с самого утра. Одинокий романтик Володька. Ага, помню, Володька вроде нам уже писал. Тезка мой по паспорту получается, да? За вкусняшки, как всегда, спасибо. Отдельно. Любим мы вкусняшки. Ой, и я так сделал. Оп! Да, слюноотделение при слове вкусняшки увеличивается. А когда они еще и представляются, и ты вот, видя перед глазами вот всю эту прелесть твою любимую, у каждого она своя, конечно же, мозг дает сигналы и вкусовым рецепторам, и кажется, что вот, вот этот вкус, вот этой вкусности, ай. Ну, ладно, надо сначала программу провести, а потом уже вот обо всем этом. Так, кстати, да, небольшие такие вот внутренние, ну, не скажу, что, наверное, секрет, нетрудно об этом догадаться, если ты сидишь возле микрофона, или стоишь с микрофоном, или работаешь, в принципе, с микрофоном, то... лучше перед этим вот этих вкусняшек не употреблять, потому что, опять же, сразу увеличивается слюноотделение и сложнее для произношения. Так что пока только мечтаем о них, но, Володька, спасибо еще раз. Так, далее, Лиза, есть цветочный магазин. Поэтому знаю на практике. Цветы и подарки учителям и воспитателям дарят в конце учебного года. 1 сентября очень мало и в основном русскоговорящие. Ага, вот оно как. О, кстати, я смотрю, что у Лизы аватарка на WhatsApp с огромнейшим букетом прекраснейших цветов. Я вот, правда, тут... Ну, кроме зеленых веточек, больше названий никаких и не знаю. Да, ну, что из цветов? Розы, гвоздики, тюльпаны, лилии еще могу определить. Ну, хризантемы, может быть. А, ну так и то нормально, уже 5, уже одна рука. Да, пальцы загибал я здесь. Но вот то, что у Лизы на фотографии, к сожалению, да, мне это не подвластно. Цветовод не любитель. Не, дарить цветы люблю, разбираться не очень. И очень логично, да, Лиза, то, что вы пишете в конце года. Хотя, ну, в начале года это получается как аванс, да, вот мы дарим тебе цветы, чтобы ты нас хорошо учила. А в конце года это уже как благодарность за то, что хорошо учила. Или не учила. Ну, вот так. Так, еще одно сообщение от Серого. 16-я школа, город Львов. Мы, я и Леша, спускались в 4 утра в ботанический сад. И вся школа удивлялась, откуда в А-классе такие цветы. Ай-яй-яй-яй-яй. А с какого это класса у вас, Серый-то, а? Вы с Лешей так промышляли в ботаническом саду. В 16-й школе, а? Ну, жалко-то, наверное. Ну, хотя, опять же, могу предположить, что времена-то разные бывают. Это сейчас, пожалуйста, пошел тебе и магазинов цветочных вот этих... Пожалуйста, и в магазинах выбор огромнейший. Так что, а да, были времена, когда... Опять же, почему я, наверное, перечислил вот 5 названий цветов? Это и то не из того, что я перечислил. Я не помню, чтобы все было в широком доступе, по крайней мере, ну, в 90-е, что ли, в 80-е. Ну, 80-е я слабо помню, вот уже 90-е, наверное. Хорошо, если... Какие розы, да? Не вот эти вяленькие,
которые кое-как приводили в чувство. Ну, гвоздики понятно. Вот, а лилии, хризантемы, это уже в дефиците. Ну, вот такие меня воспоминания посещают, опять же. Детские, из детства, и могут быть абсолютно ошибочными. Так, давайте продолжаем с музыкой. Присоединяйтесь к нам, 054-2070-800. Говорим обо всем, что душе угодно, что душе приятно. Музыка также должна быть приятной. Ну, а в исполнении Евы Польной, так тем более, мне кажется, она всегда приятна, достойная исполнительница. «Делай любовь со мной». Во, отыскал я трек.

0: Доброе утро, Сиан Семен.
1: Утром я начинаю этот мир.
2: Савина утро.
3: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
4: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
5: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
6: Я раб этой лампы.
5: А что мне делать?
6: Приказывай.
5: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
6: Слушаю и повинуюсь.
5: Теперь, Анна, ты загадывай.
4: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
7: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
8: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
9: Реклама.
10: Настольные плиты по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Настольные плиты по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
10: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
13: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
9: Реклама.
14: Итак, друзья, да, у нас еще одно прямое включение в этом часе, после которого обязательно продолжим все наши тематические и не очень разговоры. А на связи представитель компании Beaker Laser Ренетта. Доброго утра.
15: Доброе утро.
14: В первом включении мы обозначили потрясающий комплект, который предлагает нашим радиослушателям компания. Это непосредственно сам прибор Beaker Laser модификации Pro для лечения боли. Также прибор для удаления волос от американской компании Empire Tech. И прибор для омоложения кожи вокруг глаз Derma Eye. Все верно? Так вот,
15: да,
14: предлагаю,
15: да,
14: начать более подробно останавливаться на каждом из этих приборов. Для чего, зачем, почему вот они предназначены и почему должны в принципе их приобретать?
15: Ну, начнем давайте тогда с Beaker Laser. Конечно, в первую очередь, это наш самый главный, наверное, продукт. Он многим из слушателей известен, наверное. Он достаточно давно существует. Ну, недостаточно, а прям давно существует на рынке. Компании 18 лет, даже больше уже. Это аппарат для домашнего лечения боли. Если очень коротко, он основан на технологии холодного низкоинтенсивного лазера. То есть сама по себе технология не новая. Она существует с конца 60-х годов прошлого века. Ее, кстати, обнаружили совершенно случайно. Это была очень такая смешная немножко история. То есть сначала был как бы изобретен лазер горячий, который нам известен, например, в хирургии или в строительстве. То есть это вот как раз высокая-высокая температура лазерного луча. А потом потихоньку начали смотреть, а что вообще может делать холодный именно лазер. И один европейский ученый проводил эксперименты, как это часто бывает, на крысах, и хотел выяснить, не вызовет ли случайно холодный низкоинтенсивный лазер рак у этих крыс несчастных. И случайно выяснил, что те заболевания, которые у них были, у этих крыс конкретных, его подопытных, начали как бы останавливаться, они начали выздоравливать, у них начала расти шерсть там, где ее давно не было.
14: Стали несчастных счастливыми.
15: Да. Это выяснилось совершенно случайно. Да, то есть он увидел оздоровление, увидел обновление клеток, увидел как бы такие, ну, прогрессирующие в хорошую сторону процессы в их организме, и так как бы люди задумались, а что же происходит с этим холодным лазером, и так выяснили, что да, как бы суть в том, что лазерные лучи проникают глубоко в ткани нашего тела и воздействуют на те части наших клеток, которые называются митохондрии, которые отвечают за выработку энергии. То есть они как бы включают эту выработку энергии или заново, или сильнее, чем было раньше, потому что она может замедляться там из-за возраста, из-за болезни, по разным причинам. И лазер помогает включать эту энергию заново, и таким образом организм сам, то есть это не какое-то чужеродное, инвазивное что-то, организм сам снова может справляться в первую очередь с воспалением. То есть боль – это чаще всего последствия, это следствие того, что что-то в организме не в порядке и происходит какое-то воспаление. А так у нас появляются силы с этим воспалением всерьез бороться, будь это воспаление какое-то суставное, то есть все заболевания, связанные с суставами, с мышцами, с воспаленной фасцией и так далее. Даже воспаление на коже, например, потому что они произрастают из разных причин. Есть аутоиммунные заболевания, есть какие-то такие более поверхностные вещи, но все равно это воспаление. С этим мы тоже можем работать с помощью Beaker Laser. Головные боли, даже воспаление, например, десен, то есть все, что связано со стоматологией. Конечно, мы не говорим, что не нужно идти лечить зубы к врачу, безусловно, но если, например, вы ждете приема или как раз только что произошла операция какая-то, и вы хотите заживить ранку эту на деснах, это все тоже к этой лазерной технологии. И вот благодаря нашим ученым, это израильская разработка, это израильский патент, Beaker Laser одобрен нашим израильским Минздравом, он является легитимным медицинским прибором, это не какая-то там игрушка непонятного происхождения, он ресертифицируется регулярно как медицинский прибор, то есть нельзя один раз им назваться и все, как бы на этом просто расслабиться. Это полноценный медицинский прибор, вот даже можно приобрести через больничные кассы, это возможно, просто гораздо, конечно, менее выгодно, чем напрямую через нас. Вот, и я считаю, что этот прибор должен быть вообще в каждой семье, потому что у него супер широкий спектр действия, у него нет возрастных ограничений, нет противопоказаний, его можно просто всегда иметь под рукой, если вдруг что-то случилось или есть какая-то застарелая проблема, регулярно, дома, спокойно, минимум 2 раза в день по 6 минут, это совершенно небольшое количество времени, никаких болевых ощущений, покалываний, ничего, никакого нагрева физически не происходит, легко, просто, думаю, что всем нужно приобрести Beaker Laser, особенно сегодня, когда к нему еще целых 2 других аппарата идут в комплекте по совершенно сумасшедшей цене в 1990 шекелей вместе с аппаратом для удаления волос и еще и, как Сева уже сказал, с аппаратом для ухода за кожей вокруг глаз.
14: Остается номер телефона произнести компании, да. Beaker Laser, звездочка 3414. Набираете прямо сейчас, получаете ответ на все вопросы и с легкостью заказываете этот комплект. На это спасибо огромнейшее.
15: Спасибо,
14: мы
15: на
14: встречаемся
15: связи
14: в следующем часе. Звездочка 3414.
9: Реклама.
13: Савино утро.
14: Так, продолжается программа «Савино утро». Набежало несколько ваших сообщений, даже вот одно мне тут Посейдон кричит: «Сава не прочитал». Да, не успел еще, но обязательно, конечно же, вы же меня знаете. Доброго дня и ночи всем радиослушателям, моим деткам. Хорошего учебного дня младшей и любимой жене Ирине гарного дня. Ирине Русалочки, в смысле. Это вот такие пожелания, такие слова от Посейдона. Да, учебный год набирает свои обороты, разворачивается. И это ни для кого не секрет. Аж 1 сентября началось. Так. Так. Далее. Ой, Карамелька с нами. Потрясающе. Карамельке привет огромнейший. Мы в школу, пишет она, шли с астрами. Они были очень красивые, яркие. А здесь цветы дарят в конце года, а на 1 сентября цветы дарят единицы. Да, Карамелька, спасибо за информацию. Вот, значит, все-таки так и есть. Раз уже второй радиослушатель нам об этом написал, мне об этом написал. Вот закрепляю у себя в голове. Хотя, что тут закрепляешь? Завтра же забудешь. Да, в конце года нет. Ой, в конце года, да, в начале в меньшей степени. Но вот такие традиции. И, как я уже прокомментировал, может, это даже более логическая традиция, логичная традиция, чем авансом цветы дарить. Лучше отблагодарить по факту. Доброго утра! Так, я вижу в WhatsApp Карина. Не забывайте подписываться, друзья мои. Хорошего дня, пишет Карина. 1 сентября это скорее праздник для родителей, потому что цветы надо дарить родителям. Вам замечательного дня. Спасибо за пожелание, вам не менее замечательного. Но очень логично, как и на день рождения ребенка, да? И ребенка поздравить, и маме цветы, детям мороженое, да? Сами все прекрасно знаете. Есть огромнейшая в этом логика. Праздник для родителей. Наконец-таки! Только можно рассмотреть разные стороны. Почему это праздник для родителей? А потому что, наконец-таки, можно вот пинком, как говорится, да? В переносном смысле. Мы любим детей, да? Так вот, наконец-таки, и на какое-то время они будут отсутствовать, ну, на протяжении дня, да, какого-то времени, вот они будут отсутствовать дома, они вот все время 24/7. Так что да, праздник для родителей. Окей, ой, друзья, 7:48. Ага, чё-то я вот тут уже... Пора... Ну да, да, пора приступать. Спасибо всем, кто откликнулся вот в первом часе на мои вот эти экспромт-вопросы, в частности, про цветы на 1 сентября. Теперь я знаю немножечко больше. Так, ну а у нас...
0: Савин вопрос.
14: Так, а у нас разминка. И я по пыхах ищу заготовочку, где же... Угу. Да вроде же... Ох, сам себя, как всегда, запутал. Ага. Так, ну давайте попробуем вот в этом плане, в этом контексте. Как всегда, мне кажется, что не сильно сложно, но по факту разберемся. Итак, слушайте. Что с легкостью может задержать даже ребенок, но не сможет удержать долго даже самый сильный человек в мире? Надеюсь, понятно. 054-20-70-800. Итак, конечно же, я повторяю. Что с легкостью может задержать даже ребенок, но не сможет удержать долго даже самый сильный человек в мире? Даю вам 3 минуты на размышление. Даже давайте нет, чуть меньше, 2.57. Пока слушаем дуэт пиццы и Леонида Агутина.

0: Так, ну, такая вот песня про наплевать, не наплевать. А у нас происходит...
1: Савин вопрос.
0: Ну да, вопрос уже прозвучал. Разминка в эфире. Наконец этого часа. Так, одну секундочку, сверяюсь я вот со временем. Так, все. Ну, хотел было я тут объявить, что антирекорд по вашим ответам, да? Потому что их было всего два. Но немножечко... Плюс два еще случилось. Всего четыре вижу. Но давайте разбираться. Может, вопрос затруднительное положение вас поставил, но, опять же, мне показалось, что очень просто. Звучит он таким образом. Что с легкостью может задержать даже ребенок, но не сможет удержать долго даже самый сильный человек в мире? По мнению Андрея, это родительские объятия. Ага. Но пытаюсь я как-то подогнать это сюда. Задержать ребенок родительские объятия. Ну, окей, если Андрею так представилось, то, в принципе, родительские объятия это прекрасно. Так что хорошо, Андрей, спасибо вам. Не скажу, что засчитываю в правильный ответ, а вот в хороший, добрый и приятный ответ засчитываю. Так, ну а теперь, наверное, да, есть оставшиеся три сообщения с правильным ответом. И первым у нас кто был? Это подпись «Эх». Так, а тут прилетает сообщение от Дриньки, поэтому я немножечко... перескакиваю, пишет он: «Всем привет, я думаю, любой ребенок сможет задержать зверюшку, собаку или кота. Он будет его тискать, зверюшка будет терпеть и будет рядом с ним. А взрослый человек не сможет держать зверюшку, даже какой бы сильный не был. Если зверюшке не понравится, она лупанет или просто укусит, или просто убежит. Всем удачных выходных. Точка». Дринька, а ведь прав же? Зверушки, как он выразился, к детям более благосклонны, чем к нам, взрослым. Это закон. Особенно вот если что касаемо тех же собак, да и котов. Но это вот самое, да, распространенное. Так что, Дринька, и интересно, и оригинально, как всегда. И самое главное, вот здесь я могу сказать, что частично правильно. Для кох. Так, ну ладно, это, давайте для кох это мы оставим между нами. Смешно, прикольно, мне нравится. И я так подозреваю, что многим может немножечко резануть. Толяныч пишет: кулачок. Удержать. Ну, наверное... Так, все-таки, к однозначно вот правильному ответу я перехожу. Что же может с легкостью задержать ребенок, но долго удержать не может даже самый сильный человек в мире? Это дыхание. Логично? Ну, мне кажется, да. По крайней мере, когда придумывалось, мне так казалось. Так, правильно у нас вот отвечает «Эх». По крайней мере, такая подпись, я ее вижу. Далее Серый написал про дыхание. И Виталий Криворожский также написал дыхание. Проверяем, задерживаем дыхание, друзья. Пока звонки допивает, минутка. А? Минутку, слабо? Вот, раз, два, три, задержали дыхание. И вот до конца песни. Выдержите. Всем спасибо, кто принял участие, кто просто послушал. Но программа-то продолжается, поэтому мы встречаемся в следующем часе. Там основная тема. Более глобальный. Глобальный, ох, какое слово. Вопрос, ну, вопросу быть. Так что никуда не разбегайтесь. Прекрасного вам утра.

0: Первому радио 25 лет. Савино утро.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Южная Корея готовится направить войска в район Ормузского пролива. Об этом и других событиях подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Южная Корея готовится направить войска в район Ормузского пролива для обеспечения свободы судоходства. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве и военных кругах страны. Напомню, в минувшем месяце президент США Дональд Трамп объявил о сокращении военного сотрудничества с Сеулом. Одной из причин он назвал отказ Южной Кореи помочь Вашингтону в войне против Ирана. Тем временем глава экономического ведомства США Скотт Бессент объявил, что Европейский Союз официально присоединился к инициированной Вашингтоном операции «Экономический изгой», направленной на усиление экономической и финансовой изоляции Ирана. По словам Бессента, США и их союзники намерены перекрыть Тегерану доступ к мировой финансовой системе и лишить его источников финансирования ядерной программы, разработки вооружений и деятельности поддерживаемых Ираном террористических группировок. Минувшей ночью возле Шхемских ворот старого города Иерусалима к сотрудникам служб безопасности приблизился мужчина, который попытался напасть на них с ножом. Бойцы открыли огонь на поражение. Смерть нападавшего была констатирована на месте. Пострадавших среди сотрудников полиции и гражданских нет. Как сообщает полиция, нападавшему было примерно 33 года. Он являлся жителем одного из арабских районов Иерусалима. Минувшей ночью силы Цааля были обстреляны к востоку от «желтой линии» на севере сектора Газа. По данным армейской пресс-службы, среди наших военнослужащих пострадавших нет. В ответ Цааль нанес удар в этом районе. В армии назвали обстрел грубым нарушением соглашения о прекращении огня. Цели и результаты ответного удара не уточняются. Палата представителей США одобрила законопроект, предусматривающий лишение федеральной помощи колледжей и университетов, участвующих в экономическом бойкоте Израиля. Согласно документу, вузы, участвующие в федеральных программах студенческой помощи, должны подтверждать, что не бойкотируют Израиль по причинам, не связанным с деловыми соображениями. Кроме того, студентам и преподавателям должны предоставляться равные условия для участия в программах, связанных с Израилем. Несоблюдение этих требований может привести к потере федерального финансирования. Документы поддержали 237 конгрессменов, против выступили 169, за проголосовали большинство республиканцев и 33 демократа, против 2 республиканца и большинство демократов. Теперь законопроект предстоит рассмотреть Сенату. Минувшей ночью после атаки украинских беспилотников в Сочи загорелась нефтебаза. В нескольких жилых домах и других зданиях выбиты стекла. Местами возникли пожары, которые удалось оперативно потушить. Обломки беспилотников обнаружены по нескольким адресам. Там работают экстренные службы. По предварительным данным властей, пострадавших нет. Масштабы повреждения нефтебазы и сведения о ликвидации пожара на ней пока уточняются. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня будет немного ниже вчерашней и по-прежнему будет близка к среднесезонной. Ожидается малооблачная погода. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 33, в Элате 39 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

А, друзья, 8.08. А кто верит, как всегда, загадываем. А, все что угодно загадываем, можно даже желание. А, всем привет, второй час программы «Савино утро» стартанул. А, активно, весело, но это чувствуется по первому треку в этом часе, в этой части программы. В первом, там мы с вами, ох, практически развернулись, разошлись. А, ну, не на огромнейшее количество там, несмотря на отсутствие огромнейшего количества сообщений, я все равно считаю, что он был активным и продуктивным. И поздоровались, и пообщались, и про цветы на 1 сентября поговорили. Теперь я знаю больше благодаря вам, что в Израиле традиция все-таки дарить не в начале учебного года, а в конце. Если вы тоже не знали об этом, значит, зафиксировали. В конце часа состоялась разминка, задерживали дыхание. Ну, точнее, про это был вопрос. А задерживали или нет, это уже на вашей совести. В этом часе основная тема, основной вопрос. У меня заготовочка, конечно же, имеется. Сейчас я ее буду доставать из своих закромов записочных. Ну и, конечно же, продолжится у нас прямые включения рекламной интеграции с полезной очень информацией. Я смотрю, что пока вот у нас случался переход из одного часа в другой, пока были новости, вы набросали тут несколько сообщений. Давайте, наверное, сразу же сходу, чтобы ничего не упустить. Ага, Виктория, ну, с ответом на вопрос разминки, дыхание, но вот, к сожалению, наверное, чуть-чуть запоздало это сообщение. Виктория, но все равно спасибо. А, и граф тоже писал, оказывается. Тоже правильно про дыхание. Но что-то видно, друзья мои, можете меня, конечно, забросать, но я достаточно внимательно все просматривал. Бывает такое, технические моменты. Вот, WhatsApp может и подтормаживать. Так, Виталий пишет. Мы едем на Мертвое море. Кругом туман. Ха-ха, всю дорогу. Ой, и сразу же легендарная фраза Савелия Крамарова вспоминается. Так, ну не про это. Да, реально туман. Вот видео Виталий в доказательную базу своих слов прилагает. Ух. Ну так, давненько именно вот такого я не встречал, не помню, чтобы вот здесь. Ну, хотя, Сава, надо пораньше, почаще, пораньше просыпаться, чтобы туман заставать, а не как ты. Ага. Это вот в пятницу? Ну, здесь в центре не было такого, по крайней мере. Так, Тихий пишет. Есть такая рыба вьюн. Она как угорь, но очень скользкая. Так вот, только маленький ребенок может держать его в руках, а у взрослых... У взрослых он выскальзывает. Немножечко тут не те буквы в этом слове, поэтому да, у меня небольшое замешательство. Выскальзывает, так как наша рука большая в суставах. Всем желаю хороших и спокойных выходных. Спасибо за пожелания. Тихий Иван, ну, соответственно, Тихих, наверное, выходных, в том числе. Ну, рыбу в юн не держали. Ну, значит, если Тихий пишет, он в курсе, я так понимаю. Вот, тем более, что на аватарке у него фото в костюме аквалангиста. Ух ты! Ну, точно тогда спец. Точно тогда разбирается. Спасибо. Так, друзья, ну... пролистал на всякий случай вверх-вниз. Еще раз WhatsApp, чтобы, опять же, никого не упустить, как вот следует из сообщений некоторых, что случилось в предыдущем часе. Надеюсь на прекрасную его работу. Также желаю и вам прекрасной работы. Наверное, здесь правильно будет еще добавить и скорейшего завершения этой пусть и прекрасной работы. Как-никак впереди выходные. Так, слушаем мы прямо сейчас Влада Соколовского.
После чего я уже, наверное, буду оглашать вопрос, который подготовил вам в основную часть программы.

0: Влад Соколовский, вот такой человечек. Да, все мы люди-человеки. 8.16. Ну что же, наверное, начну-ка я вас озадачивать. Опять же, вот, называется, подготовился. Да нет, на самом деле, вот где-то было просто. И вот эти экспресс-вопросы. Ой, да, несколько пометок я себе сделал. В этот раз я не стал привязываться к какому-то событию, но мне вот что-то ни одно из проходящих плюс-минус в окружении сегодняшнего дня, ну, не показалось каким-то таким цепляющим, поэтому, опять же, продолжим тему фристайла, свободная тематика, из не вошедшего в свое время. Вот, была у меня, ну, не так давно, наверное, с этим связанная мысль, вопрос, на который я задавал. Ну вот, так как еще одна пометочка осталась, и я решил ее сегодня использовать. Надеюсь, вам будет интересно. Тем более, что впереди, наверное, вот с чем больше связано, впереди Рош Шана, впереди Новый год. Уже упоминалось сегодня, что как бы, ну, принято дарить подарки. Окей, кто-то, да, пользуется этим, кто-то не пользуется, кто-то игнорирует, кто-то дарит, кто-то не дарит, ну и так далее. Но, может, благодаря сегодняшней программе и моему сегодняшнему вопросу вы подумаете, переосмыслите свой подход. В любом случае, мне кажется, в какую бы сторону ваша мысль ни пошла, главное, чтобы она была именно для вас верной. Все, что я сейчас не наговорил, в принципе, никак не должно повлиять на ваши ответы. Так вот, все, откопал. Это было, знаете, для того, чтобы потянуть время в большей степени. Значит, вопрос такой. Он будет связан с подарками, как вы уже догадываетесь. И представляете, если бы вот вам попадается в руки вот эта самая лампа. Халай-махалай, лампа, ну вот, Аладдина, да, вроде так. Так вот, если бы джин из лампы мог дарить только вещи из магазина, все по 10 шекелей, что бы вы у него попросили? Ну, соответственно, почему именно это, да, для чего вам то, что вы попросите? Ну, или как, ну, мне почему-то показалось, что вот все по 10 шекелей, может быть, по 9, может быть, по 13,5, но посыл понятен, да? Вот эти фикс-прайсы. Одна цена, достаточно небольшая, тем более сейчас поди-ка, да? Я вот еще помню времена, когда на 10 шекелей можно было реально что-то стоящее купить. Сейчас он ждем, пока бензин подешевеет, ой, подорожает, куда уж. Так, 054-2070-800, номер нашего WhatsApp. Да, что-то я стараюсь каких-то серьезных тем не затрагивать в программе «Савино утро» от слова совсем, потому что, да, потому что это утро, потому что это перед выходными, потому что хочется максимального расслабления. Так что, надеюсь, ваши ответы тоже будут в большей степени юмористические, шуточные. Так вот, если бы джин из лампы мог дарить только вещи из магазина, фикс прайс, все там по 10 шекелей, что бы вы у него попросили, ну и, соответственно, почему именно это? Давайте. Ваша фантазия, как всегда, функции безграничности. И вперед набрасывайте, забрасывайте меня своими вариантами. Мы сейчас послушаем рекламу.
1: Доброе утро, Семен Семенович.
2: Доброе утро, планета.
3: Савино утро.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город-диско на Первом радио.

0: Реклама.
1: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Алло, ты где?
4: Да я тут с Франзелуцей, чай пью.
3: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Франзелуца?
4: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
3: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Франзелуца.
0: Продукция компании Франзелуца. Эталон вкуса.
5: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
0: Реклама.
6: А, друзья, в эфире программа, в эфире Первого радио, которому, кстати, 25 лет. А, это все о подарках. Готовим к подарке. Так, ну ладно, шутки шутками. 8.23, и у нас еще одно включение с представителем компании Bigger Laser на связи Нета. Нета, здравствуйте. Теперь уже в этом,
7: здравствуйте.
6: Теперь уже

0: ООС, как я вижу, вот с технологией охлаждения от американской компании Empire Tech. Что это за новинка? Или он давно уже существует?
1: Это достаточно новинка, да, относительно всего остального. Да, действительно, американская компания Empire Tech очень классная, делает очень классные, качественные аппараты для домашнего использования. Изначально они делали вообще только аппараты профессиональные, именно что для косметологов. И когда компания, кстати, попала в Израиль впервые, ее привезли как бы именно что косметологи для профессионального использования, потом уже появились другие аппараты, которые можно использовать дома, то есть косметологи многие используют аппараты этой компании в своей работе, одобряют, в общем, советуют, это правда очень качественная техника, которая долго служит, у нее есть одобрение FDA, это такое американское как бы агентство, которое позволяет использовать определенные виды техники. Естественно, нашими органами, как бы, которые отвечают за это, тоже все одобрено. Минздравом тоже одобрено. То есть мы не могли бы это как бы использовать и продавать, если бы это было не так. Что касается того аппарата, про который мы сегодня говорим, он называется Silk Wave Pro. Это, да, домашний аппарат для удаления волос. Он основан на технологии IPL, то есть интенсивные лучи света, интенсивные вспышки света, которые действуют на волосяную фолликулу, то есть как бы происходит вспышка, свет доходит до волосяной фолликулы, она как бы шокируется, немножко удивляется и потихонечку травмируется, условно.
0: Волосы встают дыбом у нее и выпадают.
1: Наоборот, да-да-да, мы сначала шокируемся, да, потом такие, ну, ретируемся отсюда, здесь как бы нам больше не рады. Вот, да, то есть потихоньку волосяная фолликула отмирает и, соответственно, со временем перестает расти совсем, как у многих других как бы аппаратов, логика примерно такая же. Эта технология очень хороша именно что для домашнего использования, потому что, например, лазерное удаление волос, которое многим знакомы по салонам, она не всегда безопасна для использования дома, нужны очки, это все нужно как бы правильно использовать и так далее. А вот IPL именно очень хороша для использования дома, ничего мудреного не нужно как бы знать и делать, чтобы использовать на своей коже эту технологию. Хорошая новость в том, что конкретно этот аппарат можно использовать по всему телу, там, где есть как бы у вас нежелательные какие-то волосы, которые вы хотели бы удалить. Например, некоторые аппараты из подобной категории нельзя использовать на лице, потому что у нас там немножко отличается кожа. Этот аппарат можно использовать на лице абсолютно. И да, как мы уже говорили, в нем есть отдельная встроенная функция охлаждения. То есть так как это все-таки вспышки света, это может вызывать небольшой нагрев как бы на коже. Это не всегда бывает приятно. Вот как раз, чтобы процедура проходила комфортно и легко, внутри же сразу встроена отдельная опция, которая позволяет кожу охлаждать прямо вот во время процедуры. Поэтому все проходит, конечно, гораздо приятнее и легче, чем обычно. Результаты можно увидеть уже в течение первого месяца. То есть так как это все-таки, ну, продолжительная работа в долгую. Это не то, что мы два раза приложили аппарат, и все волосы просто выпрыгнули и выпали. Конечно, требуется какое-то количество времени, чтобы фолликулы обновились и потихоньку перестали расти. Но в течение первого месяца мы видим уже первые результаты. То есть новые волосы, которые появляются, они становятся слабее, светлее и потихонечку перестают расти совсем. Вот. То есть это классный аппарат, который можно использовать вообще всей семьей. У него нет каких-то противопоказаний, он абсолютно безопасен, поэтому очень-очень советую его тоже приобрести. Особенно, кстати, в сегодняшней акции, вот не буду врать, открываю, прямо сейчас сижу перед ноутбуком, сайт компании Empire Tech, наш ивритоязычный, и вижу, что обычно этот аппарат, вот прямо сейчас смотрю на сайте, на его страницу, стоит 1790, только он один. А мы сегодня предлагаем целых три, включая его B-Cure Laser Pro, его Silk Wave Pro, и дермалифт для работы с кожей вокруг глаз, приобрести все три по цене 1990. Это правда очень классная акция наша, для наших замечательных слушателей и клиентов перед Новым годом. Приобретайте подарки только себе или вашей семье, как хотите. Только сейчас это можно сделать по цене в 1990 шекелей, позвонив по номеру звездочка 3414. Конечно же, доставка по всей стране бесплатная. Конечно, даже этот платеж можно разбить на 24 части без процентов. Все, в общем, удобно, классно для вас, поэтому спешите. Правда, очень приятная цена. Звоните, звездочка 3414.
0: Да, вот 1990, я заметила, и 10 шекелей остается. остается как раз для моего вопроса сегодняшней программы. Все по 10.

0: шейкели. Спасибо огромное, Нетта. Мы встретимся чуть-чуть позже в этом часе. Звездочка 3414, компания Beaker Laser.
1: Реклама.
2: Савино утро.
0: Да-да-да, 10 шекелей, кажется, в принципе, да, но уже что такое, но сегодня узнаем. Вопрос у меня такой: если бы джин из лампы мог дарить только вещи из магазина, все по 10 шекелей, что бы вы у него попросили, почему именно это? Есть уже ответы, значит, да, значит, собираю я первый блок этих ответов, и что у нас получается. Доброго утра, пишет аллигатор. Поздравляю всех с наступающим праздником, мира, здоровья и любви всему Израилю. Я так понимаю, речь про Рош-Шана, да, вот во главе сегодня именно тематики моего вопроса. Логично, что этот праздник, к которому мы уже готовимся, ему быть на следующей неделе, с пятницы на субботу, он заходит. Ну, и это вот информация для тех, кто еще не ознакомился, потому что календарное число плавающее у этого праздника. Так, я продолжаю с сообщением от аллигатора. Лично я попросил бы ножницы. Почему ножницы? Во-первых, спустя столько лет в лампе постричь джина. Я представляю. Так, ладно, дочитаю все-таки. А если серьезно, ими можно порезать, обрезать, кроить, проткнуть или сделать какое-то отверстие. Использовать как вилку, как нож, как подставки, как орудие самозащиты и так далее. На вид простое приспособление, но многофункциональное и, возможно, даже вечное. Аллигатор, вообще потрясающе. Шикарно. Ножницы, да. Как бы, ну... Вот вы пишете, да, про самозащиту. По факту, вот... На 100% затрудняюсь, конечно же, относится ли оно или не относится к колюще-режущим. Вспоминаю. Но при регистрации на рейс в самолет же спрашивают, да, есть ли в том числе ножницы в ручной клади. То есть, наверное, значит, относят, но как холодное оружие оно в меньшей степени рассматривается, чем как если ты будешь с ножичком ходить. А так ножнички, да, вот такого вот размера, как рыбаки показывают по локоть, да, какую рыбу поймали-то. Так и ножницы, вот такая, это для чего вам? Ноги стричь, да? Ой, ногти, все. Что-то, да, понятное дело, утро раннее для меня, заговариваться стал. Да, ногти стричь. Спасибо еще раз, аллигатор, шикарно мы стартанули с отличным вариантом. Так, я бы попросила нож для нарезки манго, потому что на работе сказали, что я красиво нарезаю манго. А я хочу совершенствоваться. Это у нас Карина. Прекрасно тоже. Вот никогда не предположил, что вот пригодится. О, кто-то, вернее, мечтает. И кому-то настолько вот нож именно для нарезки манго. Буквально недавно наслаждался этим фруктом. Слава богу, в Израиле живем и... Даже на какой-нибудь шук не надо идти, если у тебя во дворе растет манговое дерево. Ну, в частности, не у тебя, а у знакомых, но все равно, да. Суть остается, да. Пришел, увидел, насобирал и покушал. Только вот обычным ножичком все это чик-чик, а есть специальный нож. Угу. Будем знать, Карина. Карин, молодец. На халяву, как говорится, и уксус сладкий. Попросил бы уксус. Для кого? Ну, это для кого, понятно. Значит, засчитываем и уксус. На самом деле, нельзя недооценивать уксус. Это тоже в немалом количестве вещей универсальный способ для готовки, для обезжиривания. Для устрашения, для самозащиты, в конце концов. Нету под рукой газового баллончика. Можно и при помощи уксуса кого-то, да, отпугнуть. А, ну, опять же, была бы фантазия, а применение найдется. 054-2070-800, друзья мои, состоялся у нас вот первый такой заход, первые ваши ответы, которые, ну, в хорошем смысле меня удивили и порадовали. Продолжим обязательно, повторяю. Значит, представили, в руках у вас оказалась вот эта пресловутая лампа Аладдина. И далее представляем, что джин из этой лампы может дарить только вещи из магазина Fix Price, например, там все по 10 шекелей. Что бы вы у него попросили и почему именно это? Ну, для чего вам вот такая вещь может понадобиться? Жду, сочиняем, пишем. И в том числе, пока этим занимаетесь, пока фантазируете, не забывайте про релакс. Именно этот трек начинает у нас звучать. Мика в эфире.

0: Первому радио 25 лет.
1: Доброе утро, Семен
2: Семенович. Доброе утро.
3: Савино утро.
4: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
5: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
4: Конкретней.
5: Я это... Все время скучаю, понимаете?
4: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
5: Я все время скучаю... По пятнице.
4: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
4: Леночка, есть еще пациенты?
6: На сегодня нет.
7: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
5: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: Вечер.ком. Реклама.
8: Травма на работе, порвал связки плеча. В итоге получил 122 тысячи шекелей. Спасибо, Махарь.
9: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
10: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Пастрама индюшиная 5,90 за 100 граммов. Лосось копченый нарезанный 49,90 за полкило. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Торт Брон Киевские вечера или трюфель 59,90. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
12: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаней
14: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
12: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.
15: Итак, друзья, 8.41, у нас очередное прямое включение. Представитель компании Bigger Laser, Нета, здравствуйте. Мы с вами сегодня...
1: Да-да-да, здравствуйте.
15: Да, мы сегодня с вами говорим о три в одном практически. Ну, не в одном, а три прибора по одной цене. Bigger Laser Pro, прибор для удаления волос и прибор для омоложения кожи вокруг глаз. О первых двух вы нам уже рассказали достаточно подробно. И если вот, ну, я мужчина, конечно же, там задумываюсь, стоит ли мне, в принципе, да, для удаления волос прибор, нужен ли, точнее, да, хотя в семье всегда найдется, кому он может пригодиться, то вот... Несмотря на мужское происхождение, для омоложения кожи вокруг глаз рано или поздно, мне кажется, каждый задумается. Расскажите об этом приборе. Я смотрю,
1: да.
15: Derma-Eye он называется. Правильно?
1: Да, да. Ну, правда, да, как будто бы омоложение, да и вообще все на самом деле как бы в том наборе, который мы сегодня представляем, да, такое как бы не имеет какого-то конкретного гендера, может быть, кому-то захочется. Может быть, вообще захочется подарить этот конкретный аппарат из набора кому-то, а все остальное оставить себе. Ну, а про омоложение кожи вокруг глаз, да, это правда, что как будто бы всем надо, ну, как бы, если хочется, конечно, потихоньку этим заниматься с наступлением какого-то возраста, не знаю, какого именно, все очень индивидуально, но как будто если мы начинаем видеть такие очень серьезные признаки старения именно, что вокруг глаз, это влияет как будто бы на все лицо. То есть это, ну, все-таки глаза, это, наверное, самая важная часть нашего лица. И если взгляд, особенно даже на самом бытовом уровне, если мы проснулись утром, и, не знаю, мы вчера соленого переели, например, и мы видим, что у нас отекшие именно что веки, у нас есть такие как бы мешки под глазами, и взгляд сразу меняется. То есть сразу меняется выражение лица, меняется взгляд абсолютно. Соответственно, если это какие-то уже как бы постоянные признаки старения, то есть опустившееся веко, серьезные такие морщины вокруг глаз, уголки глаз, это, конечно, признаки того, что... Морщины, в смысле. Признаки того, что мы улыбались много в жизни. Я вообще считаю, что этих морщин стесняться совершенно не нужно. Но если все-таки мы хотим как-то за собой именно что поухаживать и открыть как-то взгляд и избавиться от отечности, избавиться от темных кругов под глазами, то такой вот уход, как сегодня мы представляем в формате аппарата Derma Eye Lift от американской компании Empire Tech. Это очень-очень хороший вариант. Легко, с удовольствием, без каких-то сложных, вообще супер затратных, энергозатратных процедур поухаживать за этой зоной и буквально вот как-то омолодить себя именно что через взгляд. Это такой маленький, очень компактный аппарат, который включает в себя, во-первых, фототерапию. Это терапия LED-светом красным и синим. Синий у нас отвечает за антибактериальное такое действие, красный отвечает за выработку коллагена и эластина. То есть перед процедурой мы очищаем хорошо кожу вокруг глаз, мы проходимся сначала синим цветом, чтобы точно кожа была максимально очищенной и готовой к процедуре. Потом мы проходимся красным светом. Это, соответственно, мы вырабатываем коллаген и эластин, что подтягивает морщинки, освежает взгляд, улучшает тон кожи, потому что тон такой темный, немножко потемневший, это тоже очень выдает возраст. Также там есть ультразвуковая вибрация, которая подтягивает мышцы, соответственно, вокруг глаз. И также, конечно, все это заканчивается тем, что там есть внутри встроенный камень, который называется Jade, который именно физически помогает совершать мягкий массаж. То есть я не буду, конечно, вам сегодня говорить, что камень обладает каким-то супер волшебным свойством. Я не очень в это верю сама, если честно, но для именно что массажа качественного, приятного, этот камешек очень тоже помогает. Поэтому получается, что вы со всех сторон подходите к этому вопросу. А, я чуть не забыла, там есть еще опция мягкого нагрева. То есть этот нагрев поможет те средства, которые вы используете вместе с аппаратом, сыворотка это или крем, абсолютно неважно, лучше как бы доставить до глубоких слоев кожи и лучше заставить их работать. То есть, ну, мы со всех сторон подходим к этому вопросу, при этом это все еще малюсенький-малюсенький, чуть ли не, знаете, размером с маркер, вот такой очень-очень небольшой аппарат, который очень удобно использовать, неважно, мужчинам или женщинам, очень советую его, лично его тоже использую и тоже вижу уже первые признаки старения у себя на лице, конечно же, вот, поэтому, да, очень советую его, особенно когда это вместе с двумя еще другими аппаратами по такой сумасшедшей цене, 1990 шекелей за Bicure Laser Pro, за домашний аппарат для удаления волос, полноценный, профессиональный, и за него вот этот Derma Jade для качественного ухода за кожей вокруг глаз, всего 1990. Друзья, вообще упускать, я считаю, будет полное преступление, особенно перед праздниками, опять же, вот как мы сейчас проговорили, может быть, не все вам, может быть, что-то подарите, что-то оставите себе, как хотите, но спешите скорее в любом случае, акция только сегодня длится, звоните по номеру звездочка 3414, приобретайте себе или в подарок, как хотите, но точно приобретайте.
15: Да, совершенно верно. Да. Ну вот смотрите, мы в 21 веке живем, поэтому я считаю, что фразы типа «и так сойдет, что касается внешнего вида», или «само пройдет, что касается боли», да, это уже не, ну как минимум не актуально, не модно, я бы даже выразился, потому что технологии развиваются, и, пожалуйста, вот на любой случай. Вам приборы. Итак, спасибо, Нета, встречаемся в следующем часе. Звездочка 3414.
6: Реклама.
15: Так, друзья, а я смотрю на WhatsApp, смотрю, что вы отвечаете. Вопрос у нас сегодня связан с подарками. Ну, наверное, все-таки, хоть я и сказал, что особо ни к какому событию не привязывался, но, опять же, случайности не случайны. Все мы прекрасно об этом знаем. Впереди Рош Шана, впереди Новый год, впереди, конечно же, подарки. Так вот, если бы джин из лампы мог дарить только вещи из магазина Fix Price, типа все по 10 шекелей, что бы вы у него попросили и зачем вам это? Так, вариант от карамельки вижу. Я бы выбрала свечи, взяла бы разные, но подходящие по стилю для спальни. Романтика. Ну и еще вдруг случился бы Авсакат Хашмаль. А у меня оба и есть свечи. Ага. Универсальный, то есть. Вроде, опять же, как с теми ножницами, с которых мы начинали. В использовании для разных случаев. Как и для романтика, так и для непредвиденных ситуаций. Вдруг пропадает вот это хашмалевская составляющая. А у вас свечи. Спасибо, карамелька. О, бабушка к нам с очередным своим творением. Творением-стихотворением. Моя подруженька портниха и шьет девчонкам очень лихо. Всех в этот раз перехитрила, булавки прочные купила, и ими лен, скрепив фасон, прекрасно сделала блузон. Такой хочу ужасно тоже, и, может быть, мне джин поможет достать штук 100. Да-да, булавки, чтоб сделать блузку, как у Клавки. А значит, правильно я понял. Ну, наверное, тут особо не хитро, наверное, да? Все зашифровано. А может, даже и в принципе, почему я тут говорю зашифровано, все наяву. Значит, бабушка выбирает булавки. А тоже, как, наверное, объяснение, как универсальная вещь. Бабушка очень классно зарифмована. Да, и тут еще одна составляющая, как, эх, подсмотрено у подружки, и мне нравится, как у нее. Так, 054-2070-800, присоединяемся. А что бы вы, да, выбрали, что бы вы попросили у Джина из лампы, в случае, когда он может дарить только вещи из магазина, все по 10 шекелей. Ну и с объяснением, для чего же вам эта вещь нужна. Время на исходе этого часа. Так, ну я так думаю... Еще пару треков мы успеваем, да. Пишите, дорогие мои. Напомню, что времени не так уж много, как бы всегда кажется. Вот, оно еще есть. Но этот час уже завершается. Да, в следующем я выделяю совсем маленький промежуток. Так что не откладывайте. Есть идеи, сформулируйте, буковками набираете и к нам отправляете.

А групп серебро, мало огня. Так, ну что же, тогда подбрасываем дровишек в наш костер эмоций. Для того, чтобы, ну вот, все-таки утро еще достаточно раннее, для того, чтобы это все дело разогнать до максимальных оборотов. Буквально пару минут у меня остается в запасе, и вот прилетают ваши сообщения. У нас сегодня такая ситуация: у вас лампа Аладдина, оттуда брык, джин выскакивает и такой: «Так, стояночка», говорит, «стояночка, у меня, конечно же, типа все безгранично, но с игры... Но с оговорочкой одной, что могу дарить только вот из магазина все по 10 шекелей. Что вы у него попросите и почему?» Так, Серый пишет: «Я бы попросил у Джина червонец». Нет, как-то странно. «Я бы попросил у Джина, даю червонец, забирай ее с собой». Ну, это Серый в своей стилистике тут зашифровано и не разберешь. Одни догадки. То есть, Серый, вы предлагаете Джину червонец, да? И типа... И сам, может быть, сделай себе подарок. Так. О, щедрость. Пошла щедрость. И очень хорошо. Ира из Рамадгана пишет: «А я бы Джину лампу обновила». Вот. А то что же он в этой тысячелетней там, а? Понимаешь ли? Мы тут периодически-то, да? Как-то в квартирах ремонт умудряемся сделать. А Джин? А на те, лампу новую. Молодец, Ира. Вот песня и подсказала. «Попросил бы у Джина всего и побольше», пишет Виталий Криворожский. Так, предполагаю, это песня от группы «Серебро», «Мало огня». Вы про это намек, да? Мало, всего мало, значит, пожалуйста, и побольше. Хорошо. Так, и Дринька к нам. Всем привет еще раз. Я попросил у Джина простой, но очень громкий свисток. Ага, неожиданно. Объясняю почему. Сейчас на многих светофорах устанавливают камеры с датчиками. И если ты сигналишь, то ты получаешь штраф. Но у нас же в стране всегда все, кто в первом ряду перед светофорами, сидят в телефоне. И чтобы их ускорить, я бы открывал окошко и свистел бы в свисток. И все, и все сразу поехали. Всем сразу хорошо, и ничего не нарушаю. Да, по-моему, да, свисток очень полезная штука в наших реалиях. Знаете, как это... На воде при крушении самолетов выдают, не выдают свистки, но анекдот, по крайней мере, про глухую акулу существует, да? Вот, для отпугивания акул свисток. Так и здесь. Если где-то вышел вечером погулять, вот свисток тоже пригодится. И на перекрестках, как пишет Дринька. Спасибо, спасибо. Я так у себя в голове прорабатываю это все. Набросал еще несколько вариантов применения свистка, но дабы вдруг у кого-то похожие мысли будут, дабы не спалить это все. Поэтому давайте. Даю вам прекрасную возможность, пока у нас присутствует некоторое количество времени, но его немного. 054-2070-800. Джин из лампы появился, предложил вам что-то выбрать. С оговоркой все по 10 шекелей. Что вы у него попросите и зачем вам это приблуда-то? Объясняйте. Имя 505 от группы «Время и стекло», а мы встречаемся после выпуска новостей. Ах, всем прекрасного дня. Свисток, ножницы, булавку. Всем этим вооружились и в новый день ворвались.

0: радио 25 лет.
1: Савино утро.
2: Реклама.
3: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
4: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Ришон-Лецион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию.
5: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
6: «Центркар Азур».
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. «Интеллиго».
8: Вы заслуживаете знать правду.
7: 944-1111. «Интеллиго».
8: 03-944-1111.
9: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Владельцы тель-авивских магазинов столкнулись с поддельными 200-шекелевыми купюрами. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 9 часов в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. В магазинах Тель-Авива участились случаи оплаты поддельными купюрами номиналом в 200 шекелей. По сообщению 12-го телеканала, фальшивые банкноты отличаются очень высоким качеством. Владельцы магазинов утверждают, что обычные устройства для проверки денег не распознают подделки. Их обнаруживают лишь после сдачи наличных в банк, где используется более точное оборудование. Полиция начала расследование и пытается установить изготовителей и распространителей поддельных банкнот. К другим новостям. Минувшей ночью возле Шхемских ворот старого города Иерусалима к сотрудникам служб безопасности приблизился мужчина, который попытался напасть на них с ножом. Бойцы открыли огонь на поражение. Смерть нападавшего была констатирована на месте. Пострадавших среди наших бойцов и гражданских нет. Как сообщает полиция, нападавшему было примерно 33 года. Он является жителем одного из арабских районов Иерусалима. Минувшей ночью силы Цааля были обстреляны к востоку от желтой линии на севере сектора Газа. По данным армейской пресс-службы, среди военнослужащих пострадавших нет. В ответ Цааль нанес удар в этом районе. В армии назвали обстрел грубым нарушением соглашения о прекращении огня. Цели и результаты ответного удара пока не уточняются. Южная Корея готовится направить войска в район Ормузского пролива для обеспечения свободы судоходства. Об этом сообщают местные СМИ. Со ссылкой на источники в правительстве и военных кругах. В августе президент США Дональд Трамп объявил о сокращении военного сотрудничества с Сеулом. Одной из причин он назвал отказ Южной Кореи помочь Вашингтону в войне против Ирана. Тем временем министр финансов США Скотт Бессент объявил, что Европейский Союз официально присоединился к инициированной Вашингтоном операции «Экономический изгой», направленной на усиление экономической и финансовой изоляции Ирана. По словам Бессента, США и их союзники намерены перекрыть Тегерану доступ к мировой финансовой системе и лишить его источников финансирования ядерной программы, разработки вооружений и деятельности поддерживаемых Ираном террористических организаций. Палата представителей США одобрила законопроект, предусматривающий лишение федеральной помощи колледжей и университетов, участвующих в экономическом бойкоте Израиля. Согласно документу, вузы, участвующие в федеральных программах студенческой помощи, должны подтверждать, что не бойкотируют Израиль по причинам, не связанным с деловыми соображениями. Кроме того, студентам и преподавателям должны предоставляться равные условия в участиях в программах, связанных с Израилем. Несоблюдение этих требований может привести к потере федерального финансирования. Минувшей ночью после атаки украинских беспилотников в Сочи загорелась нефтебаза. В нескольких жилых домах и других зданиях выбиты стекла, местами возникли пожары, которые удалось оперативно потушить. Обломки беспилотников обнаружены по нескольким адресам, сообщают местные власти. Там работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. Масштабы повреждений нефтебазы и сведения о ликвидации пожара на ней пока не поступали. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня немного ниже вчерашней и близка к среднесезонной. Ожидается малооблачная погода. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 33 и в Эйлате 39 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

Итак, стартанули мы вместе с Минелли, трек «Рам-пам-пам-па», под который хошь не хошь, а ножки-ручки содвигаются в такт музыки. Ну, и это хорошо, с утра вот такую импровизированную разминочку себе, гимнастику, зарядочку устроить, а? Часто ли вы этим занимаетесь? Ну, что-то мне подсказывает, лень-матушка все-таки во главе угла и... с утра других дел хватает, особенно когда ты максимально дольше хочешь поспать и, соответственно, максимально позже устанавливаешь будильник для того, чтобы вот на работу успеть. Вот главное слово «успеть», уложиться вот в этот короткий промежуток для сборов. Так какая там, Сава спрашивается, да, гимнастика, разминка, зарядка? Зарядка — это когда ты быстро подхватился с кровати. Там какие-то водные процедуры, кухонные мероприятия, собирательные вещи и все. И вот ты, и ты уже вот в активном движении, правильно? Мне кажется, да, максимально. Так, окей, что же у нас происходит? Вопрос пока еще актуален. Примерно минут 10-15, как правило, вот я еще выделяю в этом часе, для того, чтобы те, кто захочет, поучаствовал. 054-2700 номер WhatsApp сразу же. И напомню вопрос. Говорим мы про подарки. Как-никак, впереди Рош Шана. Так вот, представляете, у вас лампа Аладдина в руках. Вы там ты-ты-ты-ты-тын, потерли. Вылетает вот это чудо чудное, диво дивное. И говорит: «Хозяина, могу исполнить вот желание твое. Любое. Но способность у меня одна. Предоставляю только все из магазина по 10 шекелей, да, фикс-прайсовские вот эти вещи. Так что бы вы выбрали, а? И почему? Зачем вам это?» Сразу же, наверное, я, как правило, тут делаю музыкальный подарок, но сейчас у нас все часы информационно насыщенные. Этот еще более насыщенный. Еще одну информацию я буду вам предоставлять помимо прямых включений. Так что я сразу к вашим версиям, дабы ни одной не пропустить. Пишет нам Даниэль, я так понимаю, по WhatsApp. «Доброго утра всем. В еврейской лавке все по 10. Искать Грааль – напрасный труд. Возьми блокнот, в нем стих заметить, пока года в утиль текут. Хороших выходных». Итак, блокнот покупаем. Просим у Джина блокнот. Вещь универсальная на самом деле. И как бы вот технологии не развивались, нет-нет, а ручку-то вот или карандаш ты в руки берешь и в блокнот что-нибудь черканешь. Хотя, понятное дело, сейчас вот в каждом гаджете, в каждом телефоне есть электронные записные книжки. Я вот оттуда постоянно вам вот эти свои вопросы и задаю накануне записанные. Когда мысль вот мгновенно, опять же, можно воспользоваться каким-то голосовым помощником, тем, ну, в зависимости от операционной системы, да, вызываешь этого, тоже можно выразиться своеобразного джина из телефона и говоришь ему: а сделай-ка заметочку, вот, но, привыкнув в свое время, в школьные годы, к письменным принадлежностям, так рука и тянется. Не на буковки клавиатурные понажимать, а ручечкой пописать». Поэтому да. Спасибо, Даниэль. Блокнот — вещь полезнейшая. Ольга попросила бы пробные духи, запах и дезинфекция. О, тоже универсально. Пробнички маленькие. И еще они очень, да, удобны, когда ты отправляешься в путешествие. Чего я вам и желаю, дорогие мои, во многих... Сейчас в странах бархатные сезоны, прекраснейшая погода. Классно же, да? Так, открытка прилетает, шаббат шалом. Это, по идее, должен быть Александр. Да, Александр. Вам также шаббат шалом. Сейчас все-таки музыкальный подарок.
Будет еще одна у меня подборочка. Ну, если прилетят, конечно же, ваши версии. Так что можете прямо сейчас этим заняться и отправить 054-2070-800. Если бы джин из лампы мог дарить только вещи из магазина, все по 10 шекелей, что бы вы у него выпросили?

0: Это Кайя! Расцветай! А да, это как крылья распускай за спиной, так и как цветок расцветаем каждым, с каждым днем. Ну и Кайя вот все-таки цепляет, ну, меня так точно. Надеюсь, и вас так зацепило, что сегодня вот безостановочно, в хорошем ритме, в нужном ритме, с хорошим настроением. Вот так. Окей, друзья мои, 9.17, через... минутку-другую объявляю стоп-игру, ну, смотрю, на WhatsApp пару версий ваших имеется. Если бы джин мог дарить, ну, джин этот из лампы, который вылетает, и мог дарить только вещи из магазина, типа фикс прайс, все по 10 шекелей, что бы вы попросили? Так, джин, это ты? Забирай назад мою ошибку в желании. Так, далее что-то непонятно. Ну, серый там себе насочиняет. Очень часто такое бывает, я вижу по его сообщениям. Ну, ничего. Так. Можно таким образом, да, попросить уже у джина. Правда, это не совсем с теми условиями, как я обрисовал, но допустимо. С нами скоп, я как электронщик заявляю, я бы не стал обновлять джину лампу. А, ну да, была такая версия сегодня. Потому что современные лампы на светодиодах, ледах, джину негде будет жить. Ну вот, знающие люди всегда найдутся, которые подскажут. О, Юваль пишет. Если по 10 шекелей, то выигрышный лотерейный билет. И в этой фразе главное слово «выигрышный», мне кажется. Правильно, Юваль? Универсальный запрос для всего. Классно. Вот берите на заметку. А вдруг? Ну, чудеса же случаются. Я в это однозначно верю. И вот будете вооружены. И не будете в попыхах в последний момент, когда вам джин предложит что-то там выдумывать. Сразу выигрышный лотерейный билет. Да так, чтобы единичка, вот говоря так, чтобы с 9 нулями. Но мне кажется, надо обязательно добавлять, чтобы впереди единичка была. А то нули без непосредственно цифры — это ничего. Это пустота. Так, обновляемся. Ну, в смысле, обновляю WhatsApp. Смотрю... что новых сообщений не прилетело. Поэтому... да, все окей. Поэтому с чистой совестью я во всеуслышании заявляю. На часах 9 часов и 20 минут ровно. Стоп-игра. Все остальные сообщения вне конкурсной программы. Мне есть из чего выбрать. Были потрясающие версии. Поэтому я сейчас удалюсь для подведения итогов. Но перед этим... перед этим кое о чем вам расскажу.
1: Реклама.
0: А спонсор программы — магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Если вы ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, в «Мантис» есть все. Золотистый, я вот так пробегаюсь глазами, потому что там есть, и захлебываюсь просто... ох, от разыгравшегося аппетита. Так, золотистые чебуреки и сочная самса, классические жареные пельмени и домашние вареники, кюрзе и хинкали, сытные и ароматные лагман и дюшпере. Конечно же, настоящие бакш и плов. Пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов и, главное, по очень... приятным ценам. Внимание, гурманы! Каждый четверг и пятницу в «Мантис» вас ждет новинка. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Ох, принесите мне сюда их. Ну, а если вы хотите приготовить шедевры дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Ждем вас по адресу. Город Ришон-Ле-Цион, промзона Рамат-Эль-Ягу, улица Ицхак Бен-Цви, 23. Дополнительная информация и полное меню есть в соцсетях. Очень важное дополнение. Прямо перед магазином есть своя бесплатная стоянка. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
1: Реклама. Первому радио 25 лет.
2: Доброе утро, Семен Семен.
3: Доброе утро, планета.
4: Савино утро.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Невероятная праздничная тройная акция от Be Cure Laser. Подарочный набор для всей семьи. Be Cure Laser Pro для лечения боли. Самая продвинутая модель. Прибор для удаления волос с технологией охлаждения от американской компании Empire Tech. И Derma Eye. Прибор для омоложения кожи вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Всего 1990 шекелей. Звоните. Be Cure Laser, звездочка 3414. Звездочка 3414.
6: Мантис, Мантис. Сочная самса и хрустящие чебуреки. Мантис. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Печень трески натуральная. Две банки за 24,90. Чебуреки по-домашнему 24,90. Торт Рошен Киевский 54,90. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно.

0: и Хашмаль.
1: Реклама.
2: Так, друзья, значит, вот занимаюсь я тут подведением итогов, но параллельно, конечно же, у нас происходят и информационные включения. Сейчас на связи с нами представитель компании Baker Laser, Нета. Нета, еще раз здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Да, компания сегодня к нам пожаловала с прекрасным подарком в виде трех приборов по одной цене. Мы обозначили это Baker Laser Pro. Это прибор для удаления волос от американской компании Empire Tech. И Derma Eye, прибор для омоложения кожи вокруг глаз. Про все три эти прибора вы подробно нам рассказали. Может быть, вот стоит сейчас упомянуть, почему именно Baker Laser с приставкой Pro?
3: Да, можно, конечно, да. Как я, не знаю, слушали нас наши слушатели, которые слушают сейчас, еще тогда, вот в 7 утра, когда...
2: Но в любом случае у нас все сохраняется в записи, и они могут к ним вернуться, да.
3: Да,
2: Но вот объясните разницу.
3: Да. Мы говорили в том числе о том, что Baker Laser существует на рынке 18 лет, то есть, конечно, за это время были разные версии. Были версии какие-то специализированные, например, у нас была версия стоматологическая, у нас есть версия до сих пор ветеринарная, которую можно использовать для животных, буквально для собак и кошек, которые тоже могут страдать от воспалений, в том числе суставных болезней. В общем, версий, конечно, было много разных. Предыдущая, в частности, версия была, она называлась «Плюс». А сейчас у нас версия Pro отличается, она в первую очередь количеством импульсов лазерных, которые посылаются как бы нам в тело, когда мы его используем. То есть версия Pro отличается от предыдущей тем, что это количество импульсов в секунду отличается почти в два раза. То есть почти в два раза больше этих импульсов происходит в секунду. Соответственно, лечение происходит быстрее, импульсы эти мощнее, то есть это действует все гораздо быстрее и эффективнее, чем раньше. В этом, собственно, да, и есть отличие версии Pro. То есть физический аппарат выглядит абсолютно так же, кнопки такие же. То есть если, например, он у вас уже когда-то был, вы к нему привычны, вы знаете, как его использовать. И, например, вы переживаете, будете ли вы справляться, особенно это касается пожилых людей, которым иногда сложно с техникой, будете ли вы справляться с какой-то профессиональной супер-версией. Физически все осталось абсолютно такое же, просто количество импульсов в секунду, которое как бы лазер выпускает вам в тело, почти в два раза больше, соответственно, он работает быстрее и эффективнее. Вот, это главное отличие Pro от всех остальных.
2: Хорошо, значит, с этим прибором понятно. Следующий прибор у нас для удаления волос и для омоложения кожи вокруг глаз. Это два универсальных, я так понимаю, прибора.
3: Универсальный в смысле, что да, его тоже можно использовать всем, нет никаких противопоказаний, они оба эти аппарата прошли все возможные нужные сертификации по безопасности, они оба одобрены для использования в нашей стране нашим Минздравом, то есть мы не можем как бы какие-то аппараты продавать без одобрения Минздрава, потому что это все, конечно, касается здоровья, да,
2: безопасности. Более конкретно на это, может быть, в каком-то из этих трех приборов есть какое-то конкретное ограничение?
3: Конечно, во-первых, если мы говорим про Baker Laser, так как это лазерный аппарат, мы не направляем его на глаза, да, так. Это наше первое ограничение.
2: На глаза, под глаза мы направляем Derma Eye.
3: Да, все правильно, да, то есть мы, если про Baker Laser, у него очень-очень мало ограничений, но все-таки, конечно же, они есть, мы не направляем никогда лазерные лучи в глаза. Если мы говорим о, например, беременной девушке, которая хочет позаботиться тоже о какой-нибудь там затекшей спине или больном колене или что-то такое, абсолютно можно использовать беременным женщинам, но не на живот непосредственно. Живот мы все-таки бережем, в первую очередь, да, то есть абсолютно безопасно использовать по всему телу, кроме самого живота. Конечно, если... Да-да-да.
2: Возрастные ограничения вот интересуют
3: возрастных
2: многих.
3: Возрастных ограничений тоже, тоже нету буквально. Мы любим говорить про от 1 до 120. То есть, да, вся семья абсолютно может использовать BQ-лейзер от мала до велика. Если это какие-то детские травмы, не знаю, ранки, что-то, пожалуйста, никаких проблем. Если это наши какие-то взрослые...

0: проблемы, больные спины и колени, тоже все абсолютно, да, и если это пожилые люди и какие-то застарелые хронические болезни, тоже абсолютно нет проблем. Да, вот последняя оговорка хотел сказать, что если, конечно, это человек, который, к сожалению, страдает каким-то раковым заболеванием, то, конечно, нужно сначала поговорить с врачом, потому что эта технология, получается, увеличивает энергию в клетках, а если это онкологическое заболевание, то нам, конечно, этого не хочется.
1: Спасибо.
0: Вот, поэтому, да.
1: Спасибо огромнейшее, Нета. Значит, номер звездочка 3414. У нас будет еще одно включение. И я предлагаю следующее включение начать с ответа на вопрос. Я пока его обозначу.
0: Хорошо.
1: Можно ли использовать эти три прибора один за одним, то есть подряд в одном блоке? Но об этом да, мы узнаем в следующей нашей связи. Еще раз номер телефона компании BikrLaser, звездочка 3414.
2: Савино утро.
1: Так, друзья, параллельно и вот этим рекламным интеграциям я подводил итоги, и вот могу их огласить. Итоги сегодняшней программы. Кто же у нас становится победителями, кому же достаются призы? Начну я, пожалуй... Ага, так, вижу. Хотел сказать, начну я, пожалуй... Ну и начинаю, да, с... победителя, которому достается музыкальный подарок. Сегодня у нас этим победителем становится Карина. Напомню, вопрос был про подарки. У вас лампа Аладдина, вылетает джин и говорит: так, сейчас закажешь все, что угодно, но, как всегда, в жизни-то оно присутствует. Но я могу дарить только то, что присутствует в магазине все по 10 шекелей. Так вот, что бы вы попросили, и Карина написала: я бы попросила нож, неожиданно, вот тут, опа, и нате вам, нож для резки, нарезки манго. Вот, потому что на работе, Карине сказали, она универсал в этом деле, что красиво нарезает манго, а она хочет совершенствоваться, так что вот нож. А Карина уже мне ответила на мое поздравление и предложение заказать песню, но, к сожалению, Карина... Если вот тут дуэт Агутина и Шнурова она просит, если к Агутину вопросов практически нет, то со вторым вот как бы есть, да, огромнейшее. Поэтому переформатируйте свою музыкальную заявку на то, что у нас звучит в эфире, и я обязательно ее исполню. Договорились? Так, а следующий приз... Это упаковка, ящик уникальной воды «Магнезия». Есть воды, которые просто утоляют жажду, а есть вода, которую выбирают для здоровья, энергии и хорошего самочувствия каждый день. «Магнезия» — знаменитая минеральная вода из Чехии Карловы Вары, известна во всем мире своими лечебными источниками и уникальными минеральными водами. Именно здесь, среди нетронутой природы, находится источник воды магнезия. Ее главная особенность – высокое содержание природного магния. Это один из важнейших минералов для организма человека. Он помогает поддерживать энергию, снижать усталость и стресс, поддерживает работу сердца, помогать мышцам и нервной системе, сохранять баланс организма каждый день. Магнезия – вода, которую хочется пить, отличается мягким, приятным вкусом. Это не просто лечебная вода, это вода для жизни дома, на работе, после спорта, в дороге, особенно жарким летом в Израиле. Магнезия – гармония, которую можно выпить. Итак, ящик воды магнезия сегодня у нас достается... Так, у нас достается еще... Опа, аллигатору! Вот, тут меня вообще поразил его ответ, ну, в хорошем смысле, конечно же... пишет он: я бы лично попросил ножницы. Во-первых, спустя столько лет в лампе постричь джина. Вот это вообще неожиданный подход. Ну а далее более практичное использование. Можно порезать, обрезать, кроить, проткнуть, сделать отверстие, использовать как вилку или как нож, как подставки, орудие самозащиты и так далее. Аллигатор, мои поздравления. Так, возвращаюсь я к Карине. смотрю, что она попросила, и проверяю. Ага. А я вот эту, ну, обозначил то, что у нас звучит в эфире. Я не знаю, может, когда-то вы могли эту... Окей, Карина, я сейчас проверю. Не буду сходу с пылу с жару вот так в попыхах пытаться отыскать трек, тем более ежесекундно это сделать не представляется возможным. Я обязательно вернусь к вам прямо сейчас. У нас будет другая песня. Это будет Джастин Бибер и Кид Лерой с треком «Stay», а я вот за две минутки с небольшим этого трека попробую вот урегулировать наш вопрос с Кариной.

Итак, Джастин Бибер и Кид Лерой. Это Stay. А я возвращаюсь к Арине, которая стала одной из победительниц сегодняшней программы, которой досталась возможность выбрать трек, заказать трек. И да, мне удалось найти ее музыкальную заявку. И прямо сейчас красивый трек, я вот так прослушал. К сожалению, до этого не сталкивался, но еще раз заострю внимание. Может быть, эта песня появится у меня в плейлисте. Антон Чернов, мне просто нравится. Может, там запятая и имя Карина?

0: Доброе утро, Сиан Сивен.
1: Доброе утро.
2: Савино утро.
3: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
4: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
5: Реклама.
6: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы – по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
9: После замены тазобедренного сустава я получил 184 тысячи шекелей. Спасибо, ребята, реально помогли.
10: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результаты индивидуальны. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
11: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
12: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
13: «Центркар Азур».
14: Сушильные машины по самым низким ценам.
15: А можно еще дешевле?
14: Сушильные машины по самым низким ценам.
15: А, так скажи просто. «Махсаны и Хашмаль».
16: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
14: Запомните, сушильные машины покупайте только в «Махсаны и Хашмаль».
5: Реклама.
17: Итак, друзья, 9.43, мои подарки уже розданы. Музыкальный подарок, ящик воды «Магнезия». Но подарки от компании «Бикер Лейзер» продолжаются. Сегодня у меня на связи представитель компании «Нетто», которая рассказала, что в данный момент можно приобрести целых 3 прибора всего по цене 1990 шекелей. Нетто, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
17: Так,
18: здравствуйте.
17: И вот мы обещали нашим радиослушателям начать это включение с ответа на вопрос, можно ли использовать 3 прибора подряд. Я повторю, что это прежде всего Бикер Лейзер Про, прибор для лечения боли. Это прибор для удаления волос от американской компании Empire Tech. И прибор для омоложения кожи вокруг глаз Derma Eye. Так вот, подряд. Вот проснулся утром, приложил один, второй, третий, обложился приборами и кайфуешь. Можно ли так?
18: Какой хороший день звучит, как вообще день мечты.
17: Идеально, да?
18: Особенно перед выходными.
17: В 21 веке, а лучше еще так на улицу выйти.
18: Вообще очень хорошо звучит. Да, да, ответ на вопрос, да, абсолютно можно. Во-первых, потому что это 3 разные технологии. Лазерная технология вообще как бы, по сути, не имеет противопоказаний, в смысле, что ей нельзя себе навредить, то есть нельзя себя как-то слишком облучить, обжечь себя ей или как-то. Она не производит какого-то вот непосредственно кинетического действия на кожу, она не вызывает боли, это не нагрев непосредственно. Поэтому навредить себе лазерной терапией нельзя. Просто если слишком много будет этого излучения, оно как бы перестанет быть эффективным. То есть нельзя, ну не то, что нельзя, не нужно сидеть по 12 часов с бикюлейзером на одном месте, потому что он просто, ну как бы, перестанет быть эффективным, да, в какой-то момент. То есть с одной стороны это, нельзя себе навредить, поэтому абсолютно не проблема. Если мы говорим про аппарат для удаления волос, технология IPL – это совершенно другая технология. Она никак не мешает работе Бикюр лейзера. Это не лазер, это другая совершенно технология. Это технология интенсивного импульсного света. То есть это вспышки света никак не как бы входят в разрез с лазерной терапией. То есть обязательно вообще нет никакой проблемы использовать следом, например, как раз аппарат для удаления волос. А что касается аппарата Derma Eye, это фототерапия, это LED-свет красного и синего цвета, плюс это массаж, плюс это ультразвуковая вибрация, поэтому абсолютно тоже ничего ни с чем в разрез не входит, ничего ни с чем не конфликтует, поэтому да, как раз если у вас выходной, например, вы в настроении позаботиться о себе, абсолютно спокойно можно использовать их подряд.
17: Я бы даже сказал больше, если у вас трое детей, вы знаете, чем их занять. Каждому в руки и держат да. вокруг вас, возле вас. Да?
18: Блин, вообще, как хорошо было. Жалко, у меня собака так не сможет.
17: Ну, можно подрессировать. Так, значит, цена 1990 шекелей. Как долго еще действует эта акция?
18: Только сегодня, друзья, действует эта акция. Как раз вот до конца эфира. Звоните поэтому скорее по номеру звездочка 3414. Все три аппарата, о которых мы сегодня говорили, по совершенно сумасшедшей цене 1990, даже один отдельно аппарат для удаления волос Silk Wave Pro, про который мы сегодня говорили, вот я прямо сейчас смотрю на сайте, стоит 1790, а это к нему еще Bicure Laser версии Pro, самый последний, самый мощный, и отдельно еще аппарат для ухода за кожей вокруг глаз, для борьбы с признаками старения, все три почти 2000, конечно, все еще можно все это разбить на платежи без процентов, доставка бесплатная по всей стране, прямо до двери, прямо до вас, поэтому спешите, друзья, перед праздниками приобретайте подарки себе и близким. Звездочка 3414.
17: Так, да, тем более вот впереди Рош Шана. Спасибо огромное, Нета.
18: Спасибо.
17: Вам хорошего, прекрасного дня. А я напомню еще раз номер телефона. Звездочка 3414.
5: Реклама.
17: Так, друзья, много у нас информации, как я и обещал. Но ее игнорировать ни в коем случае не стоит, потому что, еще раз, впереди много праздников. Да и, в принципе, просто вот побаловать самого себя. А вкусно-то покушать мы любим, конечно же. Так вот, спонсор программы – магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Ищите настоящие вкусы Востока и Кавказа. В «Мантис» есть все. Золотистые чебуреки и сочная самса. Классические жареные пельмени и домашние вареники. Кюрзе и хинкали. Сытные и ароматные лагман и дюшпюре. Конечно же, настоящий бакш и плов. Пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Внимание, гурманы! Каждый четверг и пятницу в «Мантис» вас ждет новинка. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Так, ну а если вы хотите приготовить шедевр дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Ждем вас по адресу. Решен Лицеон, промзона Ромат Ильягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Дополнительная информация и полное меню есть в социальных сетях. Очень важное дополнение. Прямо перед магазином есть своя бесплатная стоянка. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
5: Савино утро.
17: Друзья мои, да, Савино утро. Программа все еще актуальна на сегодняшний день. Программа все еще в эфире, но уже, да, уже под финиш программы, но хочу порадовать вас еще парочкой треков. Например, отправляемся в путешествие на какую-то там планету вместе с Кристиной Арбакайте.

А Кристина Арбака это? И финишируем! 9.53. Спасибо огромнейшее, что были с программой «Савино утро». Ах, надеюсь, хоть что-то, да, подчерпнули. Ну и, как минимум, настроение себе вот так взбодрили. Пусть таким же бодрым оно и остается на протяжении всего сегодняшнего дня, дорогие мои. Я уже готов передать студию Лене Семеновой, которая, да, во время отсутствия Анечки Розиной проведет ближайшие часы вместе с вами. Конечно, сегодня... А, конечно, Персона Град хотел сказать. Нет, сегодня Ханин итоги будет подводить. Потом музыкальная чайхана и Эммануэль Сулейманов. После чего два Игоря и Городиско. Ну и вечер.ком с Андреем Смертенко и... подбором, я уверен, замечательных фильмов, которые можно будет позырить. Мы с вами прощаемся ненадолго. Завтра встречаемся. Прибегу сюда поднимать трубку на ваши звонки, дабы вот в программе «Нерабочий полдень», да, дабы в программе «Нерабочий полдень» порадовать и поздравить всех, у кого имеется на это повод. Так, вроде ничего не забыл. Все, удаляюсь. Прекрасного еще раз дня. С вами был Сава. Всех люблю, всех обнял. Пока-пока.

0: Савина утро.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
2: Реклама.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
4: Шеф Абухари.
3: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
4: Шеф
3: Абухари. Главный по вкусу. Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная «Изи Филлипс» 429 шекелей за килограмм. Икра черная «Каспи» 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная «Каспи» 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
6: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.

0: Новости.
1: Цааль зачистил главный подземный командный центр Хизбаллы в Ливане. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Цааль объявила о завершении зачистки подземного комплекса Хизбаллы под хребтом Али-Ат-Тахир на юге Ливана. По данным, опубликованным «Нью-Йорк Таймс», там располагался главный командный центр организации, хранились ракеты, беспилотники и другое вооружение. Анонимный представитель иранского корпуса «Стражи Исламской революции» рассказал изданию, что после окружения района израильскими войсками в туннелях оказались заблокированы от 70 до 100 боевиков Хизбаллы. Вместе с ними там находились иранские советники из подразделения Кудс. По заявлению Цааля, часть боевиков была ликвидирована, другим удалось покинуть туннели. Теперь армия готовится уничтожить подземный комплекс. Минувшей ночью возле Шхемских ворот старого города Иерусалима к сотрудникам служб безопасности приблизился мужчина, который попытался напасть на них с ножом. Бойцы открыли огонь на поражение. Смерть нападавшего была констатирована на месте. Пострадавших среди сотрудников наших силовых структур и гражданских нет. Как сообщает полиция, нападавшему было примерно 33 года. Он являлся жителем одного из арабских районов Иерусалима. Бойцы 202-го батальона десантной бригады «Цанханим» завершили масштабные учения после нескольких месяцев операций в секторе Газа. Маневры стали частью подготовки к дальнейшим задачам в Иудее и Самарии. Учения завершились накануне. Военнослужащие отрабатывали действия в экстремальных ситуациях, повышая боеготовность подразделения. К другим новостям. В магазинах Тель-Авива участились случаи оплаты поддельными купюрами номиналом в 200 шекелей. По сообщению 12-го телеканала, фальшивые банкноты отличаются высоким качеством. Владельцы магазинов утверждают, что обычные устройства для проверки денег не распознают подделки. Их обнаруживают лишь после сдачи наличных в банк, где используется более точное оборудование. Полиция начала расследование и пытается установить изготовителей и распространителей поддельных банкнот. Южная Корея готовится направить войска в район Ормузского пролива для обеспечения свободы судоходства. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве и военных кругах. Напомню, в минувшем месяце президент США Дональд Трамп объявил о сокращении военного сотрудничества с Сеулом. Одной из причин он назвал именно отказ Южной Кореи помочь Вашингтону в войне против Ирана. Министр финансов США Скотт Бессент объявил, что Европейский Союз официально присоединился к инициированной Вашингтоном операции «Экономический изгой», направленной на усиление экономической и финансовой изоляции Ирана. По словам Бессента, США и их союзники намерены перекрыть Тегерану доступ к мировой экономике и лишить его источников финансирования ядерной программы, разработки вооружений и деятельности поддерживаемых Ираном террористических организаций. Спецпосланник президента США Стивен Виткоф и Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву и Киев для переговоров о завершении войны между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Накануне президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что американские переговорщики подтвердили намерение провести встречи в обеих столицах. По его словам, предварительные даты уже определены, однако точные сроки поездок пока не сообщаются. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня немного ниже вчерашней и будет близка к среднесезонной. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 33 и в Эйлате 39 градусов. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в следующем выпуске. А я передаю слово лучезарной Лене Семеновой.
2: В эфире «Итоги месяца» с профессором Ханиным.
3: Доброе утро, друзья! Сегодня первая пятница сентября. А это значит, что мы с профессором Барланского университета Заевым Ханиным подводим итоги ушедшего уже от нас августа. Заев, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Ну и, дорогие друзья, как вы знаете, вот это последнее или, скажем так, итоговая программа МИСа, она более, ну, такая теоретическая, чем, скажем, наши с Зеевым еженедельные встречи. Так что здесь у Зеева есть больше возможностей, что называется, развернуться. Давай с чего я начну? Я вот с чего начну, ты даже удивись. Дело в том, что в августе месяце мы стали свидетелями коллапса в аэропорту имени Бен-Гурион. И что оказалось, и это, кстати, крайне интересно, что оказывается, мы это знали, но все это почувствовали, что все профсоюзы, крупные профсоюзные объединения, крупные рабочие комитеты, они сегодня являются, кроме всего прочего, частями, очень важными частями партии Ликуд. Но партия Ликуд – это партия, на знаменах которой написано «либерализм в экономике». А рабочие комитеты всегда добиваются монополизации, ну, по понятным причинам. И вот как это вместе сочетается, вот требование рабочего комитета остаться монополистами, что мы наблюдаем, и все-таки какое-то желание, ну, во всяком случае, теоретическое Ликуда оставаться какой-то либеральной, в экономическом смысле этого слова, партией, и уроки, которые мы можем, ну, какие-то предварительные уроки выучить из событий, которые мы наблюдали в аэропорту имени Бен-Гуриона.
0: Я с твоего разрешения начну с того, что ты терпеть не можешь, с некоторого экскурса в историю. В свое время, как мы хорошо знаем, одной из идей или одним из важнейших элементов идеологии социал-демократических партий еще к концу 19-го, в начале 20 века, была идея передать контроль над предприятиями, над производствами, организованному рабочему движению. То есть профсоюзом, рабочим комитетом. Собственно, это было чрезвычайно популярно и у российской социал-демократии, как в фракции меньшевиков, собственно, социал-демократов, так и большевиков. И дальше же, когда товарищи большевики пришли к власти, они тут же про это дело забыли. То есть там была, если ты помнишь, дискуссия о профсоюзах, и тогда решили, что всем должно управлять государство. А профсоюзы стали придатком этого самого коммунистического государства. Собственно говоря, также на свалку истории тогда были выброшены остальные идеи, с которыми, так сказать, официальные, которых привлекали трудящихся левые партии, и особенно вот эта вот самая большевистская партия, и в конечном итоге все это было централизованная власть и так далее. Управление всем рабочим классом, как правило, заканчивается заявление на эти темы. Они, как правило, заканчиваются тем, что все монополизирует бюрократия. Или партократия, партийная бюрократия. Да? Кооперативное движение и так далее. Ну, все помнят. Я полагаю, ты как учитель истории тоже прекрасно помнишь, так сказать, как нам реорганизовать Рабкрин, все эти завещания Ленина по поводу того, как кооперироваться и прочее. Анекдот ситуации заключается в том, что в Советском Союзе это не состоялось, но состоялось в результате деятельности выходцев из России, раннего СССР и так далее. А именно сионистское движение, точнее социал-демократическое крыло этого движения. И вот уже в период создания то, что называется организацией Ишува, то есть организованной еврейской сионистской общины в Эрец Исраэль, земле Израиля /Палестине, да, тогда как бы исходили из того, что профсоюзы, они здесь управляют всем и вообще, будучи, конечно же, очень тесно связаны с теми или иными сионистскими политическими партиями. В первую очередь тогда это наиболее, так сказать, сильные, наиболее мощные профсоюзы, естественно, были связаны с партией, которая потом получила там Ахдута Авода, потом она стала Мапай, всякие там объединения, расколы и новые объединения. Это то, что мы видим и сейчас, так сказать, основная игра наших политиков. Ну, а потом, в конце концов, партия труда. Когда партия труда /Мапай пришли к власти в новообразованном государстве Израиль, то там, как выяснилось, естественно, вот эту вот правящую партию, десятилетиями находящуюся у власти, она стала интегрировать основные вот эти вот самые институты рабочего движения и среди них профсоюзы. Профсоюзы всегда, в таком случае, особенно профсоюзная бюрократия, они стараются быть частью, быть, так сказать, рукопожатными или приемлемыми, оказывать влияние официально или неофициально с помощью договоренностей, личных договоренностей, особенно если речь идет, что партийные чиновники, они одновременно занимают те или иные позиции в профсоюзах или наоборот. И так или иначе им важно быть вот с теми институтами, которые в данный момент находятся у власти. Той партии. Ну, чем закончилась вся эта история у партии труда, мы прекрасно помним, как мы знаем. В какой-то момент наступила, грянула эта самая либерализация, когда полуконкурентная израильская политическая система в 1977 году в результате нашей бархатной революции стала двупартийной, или правильнее сказать, двублоковой. И, собственно говоря, партия Ликуд, которую ты упоминаешь в начале нашего диалога, она, в общем-то, пришла к власти, и, собственно говоря, ее избирательные кампании были как раз под лозунгом, прежде всего, плюрализма электорального, политического, да, от полуконкурентной демократии к конкурентной, а дальше в перспективе либеральной конкурентной демократии. И, так сказать, присоединившаяся тогда к ядру этой самой партии, которая потом стала партией Ликуд, либералы, они, собственно говоря, принесли в эту идею, принесли в это объединение концепцию либеральной экономики, а также либеральный подход к гражданским вопросам. Но время шло. И партия Ликуд в какой-то момент стала, вот, так сказать, безраздельно правящей. Собственно говоря, это случилось уже в 2009 году. И вот с 2009 года и с небольшим перерывом там, на 8 месяцев фактически в 2021-2022 году и до сегодняшнего дня эта партия становится постоянно правящей. Понятно, в рамках тех или иных коалиций в конечном итоге лидером этой партии, прежде всего самому Беньямину Нетаньяху, удалось выстроить то, что называется блок. Да? Это Ликуд плюс его союзники, естественные союзники. В конечном итоге контуры этого блока образовала Ликуд, Хардаль, то есть ультраортодоксальный национальный лагерь и партия ультраортодоксов, как тоже естественные союзники этого самого блока, где есть один и не... так сказать, альтернативный кандидат. Это Беньямин Нетаньяху. Естественно, что израильские профсоюзы, если раньше так же, как они были верны, или наоборот, даже диктовали временами, диктовали тон в правящей партии ранее, которая была левоцентристской, да, теперь они примерно в том же, те же функции выполняют в партии, которая когда-то была правоцентристская, ну а теперь, как это очень часто бывает, когда речь идет о безраздельной или там, постоянно правящей политической партии, она становилась таким политическим супермаркетом. И этот вот самый политический супермаркет включает в себя самые-самые-самые разные элементы. Ну, а идеи либеральной экономики, идеи умеренной правизны, да, идеи, связанные с гражданскими вопросами и так далее, все вот эти вот остатки влияния, как с одной стороны консервативного, классического, ревизионистского течения, да, так и с другой стороны либерального течения, то, что называется правоцентристские либеральные партии и движения, они как-то так стали сначала, снизили уровень своего влияния, а теперь, по-моему, они находятся там на очень дальней периферии. Когда ты говоришь, я на этом заканчиваю, это последняя фраза в этом вступлении, когда ты говоришь о том, что на знамени Ликуда написана либеральная экономика, ну, она написана, но не надо преувеличивать. В то время, как, например, у партии труда, это было интересное соотношение 80-е, даже 90-е годы, в какую, так сказать, в определенный период, что с одной стороны партия труда, например, АВУДА, она была официально социал-демократическая, но при этом ее активно поддерживал Шпинавский в основном, но не только. Средний класс и, так сказать, ограничения вот этого самого социалистического подхода там были очевидны. Ликуд, который был официально партией свободного рынка и так далее, там всегда было очень мощное социальное лобби. Да? И это социальное лобби, конечно, в основном было представлено выходцами из стран Востока, их потомками. Так что в этом смысле преувеличивать и, так сказать, вот этот вот либеральный рыночный подход, он, так сказать, в свою очередь, он ограничивался вот этим вот давлением тех или иных социальных и лоббистских интересов. Ты прекрасно понимаешь, что именно и в том, и в другом случае профсоюзы, ну, речь идет о старых профсоюзах, да, так сказать, о профсоюзах, которые раньше контролировали почти все и всех, а теперь в значительной степени трудовые коллективы предприятий, особенно тех предприятий, которые являются государственными или которые исторически были профсоюзными и государственными. Эляль, ну, один из наиболее ярких примеров подобного развития событий.
3: Окей. Что касается действительно супермаркета, то я могу сказать, это удивительно, когда на праймерис ты видишь представителей тех же самых профсоюзов с одной стороны, гурских хасидов с другой стороны. Ты так думаешь, интересно, что объединяет вот этих вот социал-демократов на самом деле, потому что и ультраортодоксов объединяет их одно – желание быть поближе к власти и распределять бюджеты. Вот что их объединяет.
0: Ну, верно. Ну, с другой стороны, а в дополнение к этому. Много говорят о дип-стейте, да, так сказать, о глубинном государстве. И те же самые люди, которые, по сути дела, так сказать, формируют вот эти вот неформальные и формальные институты власти, которые де-факто определяют политическое поведение, процесс принятия решений основных официальных институтов, государственных и партийных. Вот. Так что, когда кто-то кричит «держи вора», нужно вообще понимать, не самим ли он этим самым субъектом является.
3: Окей. Давай еще одна тема, которая, мне кажется, очень важна. Мы постоянно с тобой говорили, ну и многие-многие, без Биби нет Тиби, без Тиби нет Биби, но мы видим, да, какие интересные подвижки происходят в арабском секторе. Мы видим, что, и это очень интересно, это в августе вот началось и уже закончилось, что Йоав Сигалович, бывший создатель, говорят, ну, просто легендарный полицейский, многие говорят, создатель подразделения ЛАВ-433, присоединился, пусть это технический блок, как они говорят, партии РАМ, он не будет членом партии, но он будет членом фракции партии РАМ, что, мягко скажем, удивительно. Как, на твой взгляд, это изменит политику вообще арабских партий, и сможем ли после этого мы говорить Биби-Тиби, или все-таки уже должны говорить Мансур там и как-то вот какой-то другой уже, собственно говоря, искать слоган?
0: Ну, Биби-Тиби – это символы, как ты понимаешь. Так же, так, как и блок Нетаньяху – это правый, а анти-Нетаньяху – это левый. Это Нетаньяху здесь не то, что ни при чем, он в данном случае символ. Да? Но, правда, есть и те, которые постоянно, которые считают, что это вот и есть тот самый водораздел между правыми и левыми. Кто за Биби, тот правый, а кто против Биби, тот левый. Ну, ты, мой друг, между прочим, являешься таковым. Впрочем, и я далеко не ушел, наверное, как считают те, которые считают, что... Ну и так далее. Что они там считают, это отдельная история. Так вот, на практике, на самом деле, речь идет о неких символических фигурах. Впервые вся эта история началась, когда шла избирательная кампания в пользу, естественно, так сказать, тогда активно поддерживаемого правонастроенными израильскими избирателями Бенямина Нетаньяху, и лозунг, тогда вот такой хлесткий предвыборный лозунг, а мы с тобой не раз говорили о том, что в период избирательных кампаний, да и не только, израильский избиратель, он больше обращает внимание на электоральные
3: любой
0: символы.
3: Любой избиратель,
0: на электоральные символы намного больше степени, чем на длинные простыни, так сказать, официальных платформ, да.
3: Я прошу что прощения, я... ничего, все нормально, ты как говоришь, что такого? Ничего такого, кроме того, что на Первом радио сейчас реклама, и после рекламы мы обязательно продолжим эту тему, но извини, реклама намного важнее нас с тобой. Мы, в общем, к ней приложение всего лишь навсего, и это надо понимать. Итак, реклама на Первом радио, после нее мы с профессором Барланского университета Заевым Ханиным продолжим.
2: Итоги месяца с профессором Ханиным. Реклама.
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
2: Мантис, Мантис. Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
7: Невероятная праздничная тройная акция от Bicure Laser. Подарочный набор для всей семьи. Bicure Laser Pro для лечения боли. Самая продвинутая модель. Прибор для удаления волос с технологией охлаждения от американской компании Empire Tech. И Derma Eye. Прибор для омоложения кожи вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Всего 1990 шекелей. Звоните. Bicure Laser, звездочка 3414. Звездочка 3414.
8: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Сушильные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Сушильные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Реклама. В эфире «Итоги месяца».
5: Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что сегодня первая пятница месяца, первая пятница сентября. А это значит, с профессором Бараландского университета Зеевым Ханиным мы подводим итоги месяца. И вот Зеев начал тему, и я был вынужден его прервать, по поводу вот взаимоотношений в арабском секторе. Это связано с тем, ну, я эту поднял тему, потому что Йоав Сегалович, бывший депутат от партии Еш Атид, вот присоединился не к, скажем так, фракции РААМ. Он будет членом фракции, но он не будет членом партии. Это важно подчеркнуть. Да, Зеев, пожалуйста.
6: Ну, так мы с тобой говорили об этом знаменитом лозунге «Биби-Тиби», да? Или «Биби», или «Тиби». Это был хлесткий, очень привлекательный лозунг. А в этом как раз и идет задача. Задача – это привлечь избирателя. Прежде всего, чтобы он обратил внимание на, собственно говоря, вот такое высказывание, такой лозунг, который, ну, отвечает каким-то там глубинным или открытым, или глубинным ощущениям израильского гражданина. Особенно, если он настроен, ну, вот, особенно речь идет в условиях этого самого очень жесткого противостояния между еврейским государством и террористическими, арабскими, палестинскими террористическими группировками. Да? Вот. И тогда в ход избирательной кампании был брошен вот этот вот самый лозунг. Или Биби, или Тиби. Другого не дано. Если не побеждает Нетаньяху, то побеждает Ахмад Тиби. Ахмад Тиби – это известный израильский политик, который долгие годы, в общем-то, находился в Кнессете и находится там до сегодняшнего дня. Вот был период, когда он был советником Ясира Арафата. И вот это вот был чрезвычайно удачный ход, который в конечном итоге привел к... То есть имеется в виду, да, что если мы не поддержим, если вы, избиратели, не поддерживаете Бенимина Нетаньяху, а поддерживаете его оппонента, тогда это был Шимон Перес, потом там это был Эгуд Барак и так далее, то, стало быть, вы поддерживаете арабского политика, выступающего от имени арабских врагов государства Израиль. Сработало тогда в тот момент, да? Вот, но это стало утвердившимся в исторической памяти израильтян вот таким вот электоральным мемом, да? Очень многие припоминают этот самый ход, и, надо сказать, был один этот пиар-ход был одним из наиболее удачных. Времена шли, времена меняются обстоятельства.

0: Помнишь это вот заявление Буша, который в 2002 году впервые произнес слово «палестинское государство». До этого официально о палестинском государстве не говорили, хотя многие понимали, что вся вот эта вот палестинская автономия и так далее – это просто эвфемизм, да, все прекрасно знают, что, о чем идет речь. Вот уже тогда израильский истеблишмент, надо сказать, анализируя ситуацию, в какой-то момент там снег не без перекосов и так далее, но исходил из того, что вот расклад сегодня такой. Есть у нас состоявшиеся уже в той или иной мере некие такие вот институты палестинской арабской администрации, свернуть которые невозможно, и отправить обратно Арафата в Тунис тоже уже там невозможно и так далее. Есть то, что происходит в секторе Газа. И чем вся эта история закончилась, собственно, еще не закончилась, но во что это все превратилось, наши радиослушатели прекрасно знают. И в общем-то, расклад оказался несколько иной. Оказалось, что в какой-то момент израильский политический истеблишмент принял решение, что вот наиболее удобная форма решать эту проблему, да, это противопоставлять исламистский режим Хамаса в секторе Газы вот этому радикально-националистическому режиму под Ясира Арафата, потомков, так сказать, наследника Ясира Арафата, Абу Мазена, Махмуда Аббаса, противостоять друг другу, играть на вот этих вот самых противоречиях. Ну и тут опять понадобился символ. Этим символ опять припоминают вот этого самого Ахмада Тиби. Да? Значит, уничтожать, как воевать, там, или, не знаю, сворачивать оба режима посчитали непродуктивным. Продуктивным вот то, что называется, использовать его как важный ресурс. Речь идет в данном случае о Хамасе. Да? Важный ресурс в противостоянии Абу Мазену, а Абу Мазена при этом, как так сказать, держать на низком, на очень не low gear, то что называется, да, не на низком старте, а на, так сказать, на минимальном ходу, да. Да, так вот, и так далее. Ну и опять-таки в этой ситуации очень важно, так сказать, иметь вот такую вот страшилку. Страшилку не в негативном, так сказать, не в уничижительном смысле, а в том, что вот есть вот такая вот постоянная угроза. Да? То есть нужен был постоянный Тиби. Да? Вот такая вот угроза нам. Иначе политическая доктрина истеблишмента рушится. Значит, появляется другая модель. Без Тиби нет Биби. Вот. Ну, а сегодня, ну, ты помнишь всю эту историю о том, как там, ой-ой-ой, что происходит, арабы захватывают избирательные участки, всем срочно и так далее на избирательные участки.
1: Кстати, я тебе скажу, абсолютно правильно. Я тебе скажу, да. Кстати, это я, конечно, помню, потому что я в этот день собирался уезжать. Ну, за границу, да, вот во время я проголосовал, должен был уехать. Мне звонит начальство, говорит, быстро-быстро, Нетаньяху хочет там дать какое-то интервью. Ну, окей, я говорю, я уезжаю, ну, заедь. Я приезжаю, это реальная история, приезжаю на студию, мы с Лешкой связываемся, и вот он рассказывает, что арабы, автобусы. Но, ты знаешь, я надо отдать должное моему руководству. Я им позвонил и сказал, я не советую вам это давать, потому что это плохо закончится, это плохо и неправильно. И руководство мне сказало, да, ты прав. Я рассказал, ну, о чем говорил Нетаньяху, сказала, да, ты прав, и мы, наверное, были одним из немногих средств массовой информации, которые это не дали. Это правдивая история.
0: Да, интересная история, хотя, конечно же, призыв. Дорогие израильтяне, дорогие евреи, идите голосовать. Призыв, несомненно, правильный. Да? Голосуйте за кого считаете нужным.
1: Есть текст, а есть контекст, понимаешь?
0: Да, да. Вот этот текст абсолютно верен. А контекст, ну, мы с тобой его изложили. Вот. Что происходит на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас опять те же две символические фигуры. Но в данном случае говорим о символах, правда, да? Не о конкретных вот людях. Так вот, мы как говорим в данном случае о символах. Эта формулировка противостояния Биби-Тиби, да, ну, просто красиво звучит на всех языках, на русском тоже. Тут она примерно такая. Очень важно, чтобы этот самый условный Тиби получить.

0: получил максимальное число мандатов для условного, может быть, и не условного, вполне конкретного, Бениамина Нетаньяху. Чем больше арабские партии получат мандатов, тем больше, соответственно, тем больше шансов на то, что оппозиционные партии ослабеют. То есть, иными словами, если раньше или Биби, или Тиби, да, то, соответственно, на сегодняшний день без Тиби нет Биби. Потому что если не будет вот этого объединенного арабского списка, если верить опросам общественного мнения, который там взлетает там, до 13 почти мандатов, плюс к этому еще партия Мансура Аббаса, о которой ты говорил в начале этой части нашего разговора, то, скажем так, оппозиции будет крайне сложно сформировать правительство без арабов, о которых они вот в данном случае говорят. Ну, за исключением партии Демократы, да. Все остальные говорят о том, что им нужно получить 61 мандат плюс, да, без участия арабских партий, а там разберемся. Ну, так вот, в данном случае, как мы понимаем, сторонники нынешней действующей правящей коалиции и правящего истеблишмента, находящегося в данный момент у власти, для них чрезвычайно важно это укрепление как раз вот этой вот самых арабских партий, хотя, конечно же, никаких, я так понимаю, персональных симпатий они к ним не испытывают. Что же касается того, что ты сейчас отметил, Сигалович становится частью фракции, да, так сказать, находится в списке партии Мансура Аббаса РААН, который, по-моему, насколько я знаю, настроен на то, чтобы изменить название этой партии. То есть они уже отчалили от
1: Совета Шуры. От Совета Шуры.
0: Да, то есть они официально уже не считаются политическим крылом или политическим лобби этого самого Совета Шуры и так далее. По сути дела, ну мы с тобой об этом говорили не раз в наших еженедельных обзорах по четвергам. Там в арабском секторе происходит весьма существенное размежевание. Идет процесс постепенной инфляции основного ядра этого политических активистов и идентичности изменений израильского арабского сектора, что на протяжении вот где-то середины 90-х там основной идентичностью была палестинская, то есть палестинцы 48-го года, как называли их лидеры. Да? А в последующие годы мы видели постепенный дрейф, особенно после начала арабской весны, то есть в начале прошлого десятилетия. То есть какая-то часть отходит в сторону исламизма, причем все более радикального исламизма, а какая эта часть в сторону израильской как раз идентичности, которые хотят быть вот такой вот этническим меньшинством в государстве, которое не готовы, нравится им это или нет, готовы признать в качестве государства еврейского. Соотношение между этими двумя ветвями, если мы возьмем, скажем, результаты выборов 2021 года, и потом 2022 года, да, в ноябре 2022 года, это было соотношение 4 к 3, да, то есть 4 – это количество мандатов, который получил тогда Мансур Аббас в предыдущем правительстве, в уходящем тогда правительстве нынешней оппозиции, тогдашней коалиции, впервые за историю страны, как арабская партия была ее частью. Да, вот. А теперь можно говорить о том, что, судя вот по тем опросам, которые регулярно публикуют различные израильские СМИ, данные различных социологических институтов, там, по-моему, соотношение уже, я бы сказал, 5 к 6. Да? То есть 5 готовы вот к этой самой, вот этой вот форме интеграции, в большей степени, а 6 по-прежнему, причем все более радикализируясь, они, так сказать, пытаются сохранить вот в качестве своего главной идеологической повестки вот этот вот самый антиизраильский, антисионистский, вот такой вот самый нарратив, выдвигая вперед всю ту же идею необходимости создания политического государства, который для другого крыла противоположного, включая вот тот список, куда вошел упомянутый Сигалович, так сказать, ну, скажем так, они желают всего самого хорошего своим братьям за зеленой чертой, но эта идея для них существенно менее важна, чем необходимость обуздать криминальный террор в арабском секторе, а также получить нормальные дороги, систему здравоохранения, здравоохранения, образования, жилья и так далее и тому подобное. Ну так вот, вот такой вот на сегодняшний день у нас интересный расклад по поводу библиотеки.
1: Смотри, теперь еще один момент, который, мне кажется, очень важно обсудить. Это заявление премьер-министра, которое было сделано в августе. Не знаю, может быть, сгоряча сделал, можно нет. Мы еще насчет праймерис в Ликуде тоже. Кстати, можешь вместе это дать. И праймерис в Ликуде тоже. Это важное событие августа со всеми вытекающими оттуда последствиями. Он заявил, если левые, но он всех, кто его не поддерживает, те все левые, естественно, а все, кто поддерживает, включая партии Харидима, не правые. Ну, в общем, неважно. Если левые придут в власти, то в Израиле будет установлен фашистский режим, отменят интернет, не будет концертов и не будет свободы слова и закроют 14-й телеканал. Вот как тебе такое заявление? Потом он его, правда, не повторял. Он сказал один раз насчет фашистского режима и, собственно говоря, отмены интернета.
0: Кто он, прости?
1: Премьер-министр Бенямин Нетаньяху. Он в августе это сказал. Да, если кто не думает, что это невозможно, опять же, я всегда всем рекомендую проверять любого человека и проверять в Гугле, искать и удостоверяться или наоборот сказать, вот врет собака. Вот. Так вот, на твой взгляд, с чем вызвано вот это вот заявление? Потому что те, кто не хочет голосовать за нынешнюю коалицию, они, их эти слова не испугают, они посмотрят и скажут, ну, паника, истерика. А те, кто да, хочет, да, скажут, да, установится фашистский режим, поэтому будем голосовать за коалицию. То есть, в общем, ничего не меняется. Или меняется после таких заявлений?
0: Ничего, ну как. На самом деле подобные заявления, они всегда не направлены не на свой бейс, а направлены на колеблющихся избирателей, на которых может быть подействует. Все зависит от того, как, насколько убедительно сформулирована та или иная идея, или тот или иной лозунг. Скажем, с одной стороны, люди пугливы, да? Человека не так уж сложно испугать. В отдельных исключениях. Но, с другой стороны, вот эта вот страшилка, она должна быть каким-то образом обоснована. Каким-то образом, да, чтобы это было похоже на правду. И когда избирателям предоставляют подобного рода лозунг, я не знаю, какое количество людей в состоянии это воспринять. Ну, возможно, люди с незаконченным средним образованием. Сам по себе факт, выдвижение на повестку дня подобного рода заявлений, вот, а вместе с ними все вот эти вот опять новые там замечательные страшилки. Либерман отдал арабам 3-4 миллиарда этих самых шекелей там и так далее. Это при том, что сам господин Нетаньяху, потом придя к власти, эту идею дезавуировал, а потом пришел на 9-й канал и опять сказал. Но это говорит только о том, что, видимо, ничего более или менее убедительного, в арсенале нет. Это говорит о том, что остается только два момента, да, это искать там дополнительные эти самые аргументы и запугивать избирателя, не участвуя в игре, в которой нет вообще никаких правил. Это примерно то, что мы сейчас испытываем в рамках этой избирательной кампании.
1: Хорошо, праймерис в Ликуде.
0: Ну, праймерис в Ликуде нам показали многое, да, но, в принципе, я думаю, что здесь мы видим два основных момента. Первый момент, первый сюжет, это то, что было ясно, в чем состоит задача праймерис. Мы, по-моему, даже вчера с тобой, напомню, мне кажется, да, мы это обсуждали в четверговой нашей с тобой программе, что там происходит чистка, по сути дела, чистка партийных рядов о том, что старые большевики, так сказать, абсолютно лояльные вождю и так далее, и это то, что позволяло в значительной степени устоять этой самой коалиции во главе с Ликудом, полностью были лояльны лидеру Ликуда и премьер-министру. Ну а когда идет избирательная кампания, то типа все, больше они не нужны, и пускай уходят там на вольные хлеба. Слава богу, не расстреляют, да? Соответственно, хотя, по-моему, кто-то кто-то там жалуется, а кто там пожаловался, что если к власти придет оппозиция, то Шабак меня посадит.
1: Нет, это Талий, но это уже в сентябре. Это было в сентябре, поэтому мы это не берем. Талий Готлиб заявила, что если я сейчас на 20-м месте, и Нетаньяху не даст мне 12-е, а Ликуд, не дай бог, не наберет 20 мандатов, то я окажусь, она сказала, в застенках Шабака, в застенках. Но заявила это она в сентябре, поэтому это не считается для нашей передачи. Хорошо, идем.
0: Будем считать, что этого не было. Нет,
1: будем считать. Этого действительно не было в августе месяце. Да. Это правда.
0: Но важно заметить в этой ситуации, что нам показало. Что идет попытка каких-нибудь более-менее токсичных, заполнить список партии Ликуд менее токсичными и более привлекательными фигурами.
1: Да, но только я прошу прощения, более привлекательных фигур Нетаньяху пока найти не может. Пока.
0: В августе он их не нашел. Посмотрим, что будет в сентябре. Да.
1: И последнее.
0: Секунду. Да. И второй момент в этой связи это явка на праймерис. Она существенно, заметно была меньше, чем явка на праймерис перед выборами прошлого года. Тогда это была партия Ликуд была на подъеме, с хорошим шансом стать снова правящей. И, естественно, тогда энтузиазма у членов партии было больше. А сегодня, как мы видим, это несколько меньше. Позволяет нам сказать, что, скажем так, опасения о том, что они уходят глубоко в оппозицию, глубоко или не очень глубоко, они не безосновательны.
1: Окей, я напоминаю, друзья мои, что сегодня, в первую пятницу сентября, мы с профессором Бараланского университета Заевым Ханиным подводим итоги августа месяца и продолжим это делать после, разумеется, небольшой рекламы.
2: Итоги месяца с профессором Ханиным. Реклама.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдот, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
5: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
6: «Даксо 33». Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. «Дакс. Качество, стиль, функциональность».
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама. В эфире «Итоги месяца».
1: Мы продолжаем нашу передачу, в которой мы с профессором Бараланского университета подводим итоги августа. Зейв, есть еще интересный сюжет, но я бы хотел, чтобы ты его прокомментировал с точки зрения внутренней израильской политики, а не внешней, потому что, мне кажется, так интереснее. 9 августа произошел открытый конфликт Бенямина Нетаньяху с Дональдом Трампом из-за Газы. Значит, Трамп предложил 15-пунктовый план разоружения Хамаса, постепенный уход Цаэля из Газы, международные силы, новая система управления сектором. Нетаньяху публично заявил, Израиль этот план не принимает, не будет выводить войска до полного разоружения Хамаса. Ну и это довольно необычный был... такой необычный демарш. Необычный демарш. Ну и Трамп 11-12 августа стало понятно, что разногласия с Вашингтоном очень серьезные. После отказа от американского плана Трамп, что стало очевидно, Трамп хочет завершения войны и политического решения, а Нетаньяху не готов уходить из Газы. И вот, на твой взгляд, понятно, что есть и военный вопрос. Но сколько здесь, опять же, трудно тут на весах вычислить, сколько электорального, сколько военного. Но давай постараемся, даже если трудно.
0: Ну, я думаю, что кроме электорального там нет ничего. Ну, военный аспект, он очевидно вторичен, по большому счету. Это на самом деле, что такое план 15 пунктов? План по поводу вот этого самого Совета мира, да? И это, в общем-то, план продвижения или реализации второго этапа, собственно, плана Дональда Трампа по поводу сектора Газа, который тогда был с 20 пунктов. И все эти 20 пунктов, они были приняты израильским правительством. И одним из этих пунктов, я уж не помню, 17-й, 18-й или 19-й, он предполагал постепенную передачу власти и управления в секторе Газа палестинской администрации. Будет ли это конкретно администрация Абу Мазена или лично Мазена, да, или кого-то там еще, но в конечном итоге там, так сказать, комментарии, которые шли из Белого дома, и то, о чем неоднократно говорил Дональд Трамп, он говорил, что в конечном итоге палестинские арабы имеют право на свое государственное самоопределение или политическое самоопределение. Израильское правительство тогда на это пошло. Это сложно было воспринять, так сказать, думающей израильской публикой, кроме как ну, традиционное согласие Бениамина Нетаньяху на создание палестинского государства. То, что было еще в Бар-Илан речи 2009
1: это,
0: года.
1: Это, я прошу прощения, 19 и 20 пункты этого 20-пунктового соглашения вот. Как раз посвящены этому.
0: Да. Собственно говоря, эта тема потом была в тот момент поставлена, когда была принята так называемая сделка века, на которую согласился и Израиль, и согласились страны, проамериканские режимы, арабские режимы стран Персидского залива, эти самые монархии. И, в общем, предполагалось, что там где-то на фоне будет это самое палестинское государство. Надо сказать, что после 7 октября тема «Не допустить создания палестинского государства», которое станет, несомненно, угрозой, вызовом и угрозой безопасности государства Израиль, было одним из наиболее продвижных, так сказать, наиболее ярких лозунгов израильского правительства нынешнего, и прежде всего Бениамина Нетаньяху, где, так сказать, этот самый мем, который уже стал, уже утвердился, этот лозунг был «Я единственный, который не допустит создания палестинского государства».
1: И ядерные бомбы у этих самых, у Ирана.
0: Но в данном случае верно, но в данном случае это не имеет отношения вот к этой самым 15 пунктам, да, о которых ты говоришь. То есть имеет, но не прямое. Так вот, соответственно, зачем это было вот важно, вот такое вот резкое изменение курса? Важно это было, чтобы каким-то образом отвести в тень тему катастрофы 7 октября, да? Идея, скажем так, перебросить на периферию общественной повестки дня идею, так сказать, вот этой вот катастрофы 7 октября, которая, так сказать, спрятать ее в тени катастрофы, которая может быть еще более тяжелой, да, это вот создание палестинского государства. В конечном итоге, как мы знаем, Байден пытался тоже продать это, скажем так, даже не заставить, а убедить господина Нетаньяху, сказать что-то на эту тему, что типа мы готовы на политическое самоуправление палестинских арабов, вот у нас наш это вот длинный список наших требований. Разоруженное, как он говорил в Бар-Илане в 2009 году, там, я не знаю, реформированная, новая, перестроенная, подконтрольная, какое хотите. Но ответ был жестким «нет», потому что сам факт принять идею палестинского государства означало потерять какие-то там инструменты воздействия, влияния на израильский гражданский мейнстрим. Да? Но вернулся Трамп. И господину Трампу, господину Нетаньяху, который поставил укрепление, развитие, сохранение своего политического резюме на кон персональных личных тесных отношений с Дональдом Трампом, американскому президенту, израильский премьер-министр, сказать «нет», был не в состоянии. И надо сказать, что Дональд Трамп как-то воспринял это тоже как должное. Он не раз говорил о том, что Биби от него зависит.
1: Знает, кто босс.
0: Он знает, кто здесь босс, да, что Биби сделает то, что я хочу, и Нетаньяху, в общем, так сказать, аккуратно, вежливо это комментировал, что на самом деле все было не совсем так, что на самом деле, вот, ну и как. То есть, грубо говоря, это было, не, когда на горизонте выборов еще не было, это можно было сказать, так сказать, ну, вынести эту историю за скобки. Ну, сейчас избирательная кампания.
1: Окей, хорошо. Давай.
0: Да, и вот сейчас приходится произнести вот те самые слова. Ну, а что сказал Дональд Трамп? А Дональд Трамп сказал, Биби сделает, как я скажу. А не сделает, ну, типа, так сказать, ему же хуже. Он парень хороший, но тут есть на Ближнем Востоке, продолжим, да, еще есть эти самые отличные ребята. И израильский премьер-министр не единственный отличный парень, а есть еще, так сказать, в категории списка этих самых отличных парней. Что на самом деле на практике происходит? Пока что на практике, после всех заявлений, происходит то, что требует Дональд Трамп. Подпишите и распишитесь.
1: Да, потому что наши войска говорят, например, что, в общем, запретили стрелять, несмотря на то, что говорит политическое руководство. Во всяком случае, так сообщают источники 12-го телеканала. Еще один очень-очень неприятный кейс в августе месяце. Это, конечно, Кусра, это, конечно же, нападение еврейских поселенцев. Это выступление публичное Майка Хаккаби, который два раза за август месяц назвал то, что творится в Иудее и Самарии, я имею в виду вот этими экстремистами. Он говорил не еврейский террор, он говорил израильский террор. Но создается впечатление, и Бенямин Нетаньяху пришлось выступить, но он сказал это там всего лишь там 150, 200, потом, правда, сказал 600 хулиганов. Но я не понимаю, почему израильская армия такая мощная, сильная, которая справляется с Ираном, с Газой, там, с Хизбаллой, не может справиться с 600 хулиганами. Ну, это что? Почему так? Как мы дошли до жизни такой? И это при том, что да, палестинский террор существует, и армия говорит, вы же отвлекаете нас от борьбы с палестинским террором. Но еврейский террор продолжается и набирает обороты. Почему наше правительство не хочет с ним бороться?
0: Ну, на самом деле, армия делает то, что ей приказывают. Все эти разговоры, я полагаю, наши радиослушатели, они вполне образованные люди с широким кругозором, которые прекрасно понимают, что все разговоры из серии о заговоре генералов, провал был, а заговор, собственно, и Нетаньяху сам сказал, что заговора не было, хотя Сара его потом вежливо поправила, что таки был. Вот. Но в это никто, естественно, по-настоящему поверить не может. Армия делает то, что ей говорит военно-политическое руководство, то есть правительство страны и лично премьер-министр. Поэтому, когда есть указание не вмешиваться, армия не вмешивается. Когда говорят о полиции, в том числе пограничная полиция, которая, так сказать, ну, в принципе, она тоже отвечает за поддержание порядка в Иудее и Самарии, а подчиняется она Министерству внутренней безопасности. Во главе Министерства внутренней безопасности стоит господин Бен-Гвир. Господин Бен-Гвир соответствующим образом устраивает, и, так сказать, и путем профессиональных назначений в аппарате, путем...
1: Профессиональных назначений крокодилов в тюремную службу.
0: Ну, смотри, любимый герой нашего детства, крокодил Гена, он сейчас работал в зоопарке крокодилом, а сейчас работает крокодилом в Шабасе, да, так сказать, в управлении тюрем. Да. Ну, так вот, соответственно, это, так сказать, не только прямые указания на то, что принято называть руахами факет, да, дух командира. Ну вот, в итоге расклад такой, какой и есть. Это колоссальнейший удар по еврейскому поселенческому движению в Иудее и Самарии. Если задача была подорвать доверие или подорвать легитимность еврейского поселенчества, то некоторый и довольно существенный шаг в этом направлении, как ты видишь, делается.
1: Окей. Ну что ж, друзья мои, мы должны поблагодарить профессора Барландского университета Зеева Ханина за то, что он был этот час с нами. Мы, насколько было возможно, подвели итоги очень бурного августа. Прям вот вроде бы, как говорят, сезон огурцов, то есть когда не о чем, кроме урожая, говорить, а на самом деле у нас урожай был крайне-крайне обильный. Политический,
0: военный. Скучно нам не будет. Это
1: и не бывает никогда. Тоже, да. А я, ты знаешь, всегда выпиваю за то, чтобы Израиль стал скучной, такой, знаешь, как скучной, благополучной страной. Очень мне хочется дожить до этого момента.
0: И мне тоже, но как бы скучно вот с точки зрения вот этого внутреннего политического раскола, чтобы этого не было. Но зато, ну, чтобы мы спорили о оперных премьерах, о фильмах, да, о книгах.
1: О вкусе огурцов.
0: Да. О вкусе огурцов. И о, так сказать, десертах. Да?
1: Вот, действительно. Точно. Профессор Ханин, большое спасибо. Встречаемся, ну, как я понимаю, в ближайший четверг здесь на Первом радио будем подводить итоги недели. Заев, пока. Ну и все, дорогие друзья. С вами был Марк Кричевский. Я всех благодарю. До встречи.
2: Итоги месяца. Реклама.
8: Самый лучший хлеб — это хлеб Максим, завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: После разрыва мениска получила 91 тысячу шекелей. Даже не ожидала. Спасибо компании «Махаль».
11: «Махаль». Нам важен результат. Звездочка 96-24. Результат индивидуальный. Озвучена актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
12: Алло, ты где?
13: Да я тут с Франзелуцей, чай пью.
12: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Франзелуца?
13: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
12: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Франзелуца.
2: Продукция компании Франзелуца. Эталон вкуса.
14: Праздник со вкусом с Мадонэй Мани. Французский коньяк Тифон VS 89,90 за 700 мл. Шотландский виски Highland Queen 79,90 за литр. Вино Гевюрц и игристое Абрау Дюрсо 29,90 только до конца недели в Мадонэй Мани. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. В соответствии с условиями мероприятия.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город-диско на Первом радио.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
6: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
5: Конкретней.
6: Я это... Все время скучаю, понимаете?
5: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
6: Я все время скучаю... По пятнице.
5: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона! Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
7: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
5: Леночка, есть еще пациенты?
8: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»? Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
7: «Вечер.ком». Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
9: В Непале спустя 9 дней после наводнения из затопленного туннеля спасены 2 человека. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. В Непале спустя 9 дней после катастрофического наводнения спасены 2 работника гидроэлектростанции Тришули-3А, заблокированных в туннеле. Мужчин вывели с глубины около 170 метров и доставили в больницу Катманду. Их состояние стабильное. По словам одного из спасенных, под землей остаются и другие живые люди. Как сообщает Associated Press, сегодня утром спасатели услышали голоса из туннеля и обнаружили сначала одного, а затем и второго работника. Поиски продолжаются. На этой гидроэлектростанции пропавшими без вести числятся 557 сотрудников, около 115 из которых, предположительно, находились в туннелях. ЦАЛ объявил о завершении зачистки подземного комплекса «Хизбаллы» под хребтом Али-Ат-Тахер на юге Ливана. По данным, опубликованным «Нью-Йорк Таймс», там располагался главный командный центр организации и хранились ракеты, беспилотники и другое вооружение. Анонимный представитель иранского корпуса стражи исламской революции рассказал изданию, что после окружения района израильскими войсками в туннелях оказались заблокированы от 70 до 100 боевиков «Хизбаллы». Вместе с ними там находились и иранские советники из подразделения «Кудс». По заявлению ЦАЛа, часть боевиков была ликвидирована, другим удалось покинуть туннели. Теперь армия готовится к уничтожению подземного комплекса. Тем временем бойцы 202-го батальона десантной бригады «Цанханим» завершили масштабные учения после нескольких месяцев операции в секторе Газа. Маневры стали частью подготовки к дальнейшим задачам в Иудее и Самарии. Учения завершились накануне. Военнослужащие отрабатывали действия в экстремальных ситуациях, повышая боеготовность подразделения. К другим новостям. В магазинах Тель-Авива участились случаи оплаты поддельными купюрами номиналом 200 шекелей. По сообщению 12-го телеканала, фальшивые банкноты отличаются высоким качеством. Владельцы магазинов утверждают, что обычные устройства для проверки денег не распознают подделки. Их обнаруживают лишь после сдачи наличных в банк, где используется более точное оборудование. Полиция начала расследование и пытается установить изготовителей и распространителей поддельных банкнот. Южная Корея готовится направить войска в район Ормузского пролива для обеспечения свободы судоходства. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве и военных кругах. В августе, напомню, президент США Дональд Трамп объявил о сокращении военного сотрудничества с Сеулом. Одной из причин он назвал именно отказ Южной Кореи помочь Вашингтону в войне против Ирана. Спецпосланник президента США Стивен Витков и Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву и Киев для переговоров о завершении войны между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Накануне президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что американские переговорщики подтвердили намерение провести встречи в обеих столицах. По его словам, предварительные даты уже определены, однако точные сроки поездок пока не раскрываются. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 33 и в Эйлате 39 градусов. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в следующем выпуске. Ну а теперь вы, наконец, услышите лучезарную Лену Семенову.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

Бруно Марс в начале этого музыкального часа и 11 часов 8 минут в Израиле и на студийных часах Первого радио. Вы сейчас на своей любимой волне 89.1 FM, у микрофона Лена Семенова. Я составлю вам компанию на ближайшие 3 часа. Итак, в календаре у нас 4 сентября, Шуфутинов день прошел и, слава богу, как говорится, пятница у нас, друзья. Это нам говорит о том, что наступили такие долгожданные выходные. Да, можно возразить в духе у кого-то выходные, а кто-то, между прочим, работает. Но, друзья мои, не без этого, ведь такова, как говорится, сыляви. Вот я, между прочим, в числе тех, кто работает. Каждому, что называется, свое. В любом случае, как мне думается, во всем нужно видеть позитив. Если внутри светло и спокойно, то и жизнь будет складываться так же светло и спокойно. Что у нас с вами, друзья, впереди? Ну, во-первых, и в главных мы будем слушать много любимой музыки. Думается, что после изысканий Зеева Ханина и Марка Кричевского хочется разгрузить уши и голову. Во-вторых, я обязательно расскажу вам что-нибудь интересное. Может быть, о том, что происходит в мире. Может быть, вы меня натолкнете на какую-то тему. В любом случае, скучно вам не будет. Это я вам обещаю. Пока же, кстати, можете написать, где вы сейчас и чем занимаетесь. Поделитесь локацией и планами на ближайшие дни. Хотя я уверена, что планы у нас сейчас все вертятся вокруг праздников, которые грядут в конце будущей недели. Но, в общем, пишите, дорогие друзья. Будем общаться. 054 20 70 800. Это наш студийный WhatsApp. Ну, а музыкальный час на первом. Пока продолжит группа «Винтаж».

Вот такая замечательная Сия у нас здесь на первом. Она призывает нас двигать телом, move your body. И мы послушно, как мне кажется, качаем головой и притопываем ножкой в такт песни. Но, знаете что, друзья мои, двигать-то телом можно по-разному. Например, в сторону кухни. Это я к тому, что наткнулась тут на курьезную новость, в которой, как мне кажется, каждый, кто живет в Израиле, то бишь каждый из нас, легко узнает себя и свои грядущие выходные. Спокойно, сейчас все расскажу. Смотрите, в одном из городов американского штата Вашингтон испуганные хозяева посреди ночи вызвали полицию. Просто они услышали, что в их дом ломится наглый грабитель. На вызов с сиренами примчался вооруженный патруль. Копы окружили здание, ворвались внутрь и обнаружили на месте преступления, внимание, настоящего дикого рыжего бобкэта. Это такая лесная рысь, которая просто зашла через незапертую дверь. По-хозяйски, так знаете, открыла холодильник, она знала, где холодильник, и устроила себе, как говорят в народе, ночной дожор. Но зверя, конечно, аккуратненько так выставили на улицу, но хозяева дома очень долго еще отпаивали себя валерьянкой. Друзья, ну согласитесь, вот этот лесной котик, ну просто какой-то официальный спонсор наших израильских выходных. Ведь мы-то точно так же, ну может, конечно, не все, но такая история все-таки имеет место, согласитесь. Так вот, я тоже в числе, признаюсь. Так вот, мы будем красться на кухню, пусть даже не ночью, но поздно вечером точно. Открывать холодильник и сносить все на своем пути, оправдывая все это дело предпраздничным стрессом. Но все-таки через неделю у нас большой праздник случится, понимаете, да? Мы будем встречать 5787 год по еврейскому календарю. Так что, друзья, что касается текущих вот выходных, если к вам на кухню сегодня вечером или завтра забредут родственники в поисках еды, не пугайтесь, нет, это не грабители. Просто в Израиле у нас грядет шаббат.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ну что, друзья, у нас в календаре пятница, а это значит, что вот наши израильские выходные уже на пороге впереди, но не сказать, что целых два, уже полтора, но это будут прекрасные дни, когда можно наконец-то выспаться, побыть с семьей или просто полистать ленту новостей. Но давайте честно, у многих из нас это получится. Накануне Рош ха-Шана выходные часто превращаются во вторую рабочую смену, когда вместо отдыха мы устраиваем забеги по магазинам, а потом часами гипнотизируем плиту. Но давайте, друзья, ломать эти стереотипы. Признавайтесь, кто прямо сейчас думает о том, чтобы такого вкусного съесть вот на обед или на ужин, но сил-то на готовку после рабочей недели нет от слова совсем? У меня для вас есть, кстати говоря, идеальный план, как спасти выходные и устроить себе настоящий кулинарный праздник без лишних усилий. Торговая марка «Шефа Бухари» предлагает шикарное решение, которое освободит вас от кухонной рутины и накормит всю семью, ну, я даже сказала бы, на королевском уровне. Полуфабрикаты «Шефа Бухари» — это безупречный баланс, исключительно от мясо, правильные ароматные специи и тот самый настоящий домашний вкус, который мы все так любим. Сочные пельмени, аппетитные хинкали и манты, нежнейшие домашние котлетки, хрустящие чебуреки, блинчики и пирожки, которые получаются совсем как у бабушки. Все это готовится, между прочим, за считанные минуты, пока вы там завариваете чай или накрываете на стол. Вот зачем тратить драгоценные часы отдыха на рутину, если можно просто зайти в ближайший магазин, выбрать заморозку от «Шефа Бухари» и наслаждаться шедеврами восточной и домашней кухни без лишних хлопот. Вот то-то и оно, друзья, принимайте к сведению. «Шефа Бухари» — это всегда аппетитно, быстро и невероятно вкусно.
0: Реклама.

Это у нас умница и красавица Шакира здесь, в продолжении музыкального часа на первом. Ну а впереди, дорогие друзья, рубрика «Гении маркетинга и лайфхаки на выживание», которая просто обязана вдохновить всех вас перед длинными выходными, вот перед нашими и перед наступающими праздниками. Смотрите, в Африке один очень предприимчивый парень, значит, построил шикарный дом, но на финальном этапе полностью остался без денег. Ну, понятное дело, потому что решил все это дело вот вложить, чтобы было красиво и шикарно, и, короче, по-богатому. А, нанять профессиональную охрану он уже не смог для своего дома, а оставлять жилье без присмотра в опасном районе, ну, так себе идея, согласитесь. И тогда его осенило. Вместо дорогого сторожа он просто установил мощный бесплатный Wi-Fi вокруг своего участка, который без пароля работает строго с 5 вечера и до 7 утра. И что вы думаете? Его стратегия, между прочим, сработала на все 150%. Теперь каждый божий вечер у его забора собираются толпы местной молодежи с телефонами. Вот если погуглите, кстати, то увидите, я ни разу, ребята, не соврала. Они вот пока там молодежь, которая типа на шару пользуется интернетом, думает, что это просто невероятная щедрость соседа и спокойно себе качает сережники, мужик получает круглосуточную и абсолютно бесплатную и, между прочим, очень тихую охрану. Чтобы вы понимали, за все это время в дом не то что воришки не залезли, туда, говорят, даже мухи залетать боятся. Слушайте, ну это же реально, ну, готовый бизнес-план. Правда, вот в Израиле, мне кажется, не сработает, ибо тут интернета завались. Но мысль хороша, правда, друзья?

0: Реклама.
1: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
2: Пряники Франзелюца. Ну, очень вкусные пряники.
3: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
4: Центркар Азур.
3: Терех Ашива 9.
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.
8: Первому радио 25 лет.

0: Реклама.
1: Ну что, друзья, давайте на чистоту. До наступления Рош-Шана остается буквально неделя. Праздничная лихорадка в Израиле официально объявляется открытой. У каждой, как мне кажется, первой хозяйки, которая ждет гостей, в голове вот сейчас крутится примерно один и тот же сценарий. Надо успеть сделать генеральную уборку, составить идеальное праздничное меню, купить подарки всей родне и как-то пережить эти бесконечные очереди в супермаркете. И вот на фоне всей этой суеты возникает закономерный вопрос. А жить-то когда? Ведь семью надо кормить не через неделю, а прямо сейчас, причем каждый божий день, не по одному разу. И если вы прямо сейчас с ужасом думаете о том, что надо снова вставать к плите ради обеда или ужина, у меня для вас есть просто гениальный план спасения. Хватит драгоценное время тратить на кухонную рутину. Торговая марка «Шефа Бухари» предлагает идеальное решение, которое сэкономит ваши силы, сбережет нервы и гарантированно порадует всю семью. Полуфабрикаты «Шефа Бухари» — это тот самый безупречный баланс. Только отборное мясо, потрясающее ароматные специи и неповторимый домашний вкус. Сочные пельмени, аппетитные хинкали, манты, нежные домашние котлеты, хрустящие чебуреки, блинчики, пирожки, которые получаются совсем как у любимой бабушки. Все это великолепие готовится за считанные минутки, а сытое удовольствие и улыбки близких людей остаются на весь день. Не приносите свои выходные в подготовку к праздникам в жертву кастрюлям. Просто заходите в ближайший магазин вашего города, выбирайте качественную заморозку от «Шефа Бухари» и наслаждайтесь настоящей домашней кухней без лишних хлопот. Помните об этом. «Шефа Бухари» — это всегда аппетитно, быстро и невероятно вкусно.
0: Реклама.

Это у нас не Горгона, это Люся Чеботина здесь, в эфире Первого радио. Почти полдень в стране, а если быть точной, то 11 часов 54 с половиной минуты на студийных часах. Давайте будем в финале текущий музыкальный час на первом. На самом деле, друзья, час пролетел незаметно, но впереди еще много интересного. Пишите, пожалуйста, на WhatsApp 054 20 70 800 о том, где вы сейчас, что делаете, какие планы на выходные. Уверена, что те, кто сейчас работает, будут завидовать. И я, между прочим, в первых рядах. Но мы завидуем исключительно по-хорошему. Вот прям честно-честно. Сразу после свежего выпуска новостей я снова с вами расскажу пару интересностей и доведу до вашего сведения всякую разную интересную информацию, которую не просто нужно, а очень прям вот принять к сведению обязательно, особенно перед праздниками. Плюс, разумеется, вас ждет любимая музыка в больших количествах. Ребята, это Первое радио, микрофон Лена Семенова. Услышимся в будущем часе.

0: Реклама. Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицион, Аждот, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Только в этом месяце. Новые черные Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка. 94-94. Соответствие с условиями компании.
2: Мантис. Ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
3: Праздник со вкусом с Мадонэй Мани. Французский коньяк Тифон Виэс. 89,90 за 700 миллилитров. Шотландский виски Хайленд Куин. 79,90 за литр. Вино Гевюрц и игристое Абрау Дюрсо. 29,90 только до конца недели в Мадонэй Мани. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.

0: Первому радио 25 лет.
1: Первое радио. Новости.
2: Министр обороны Исраэль Кац заявил, что Цааль останется на юге Ливана до полного разоружения Хизбаллы. Об этом и других событиях подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень, у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что взятие хребта Али-Ат-Тахир завершает этап установки контроля Цааля над зоной безопасности на юге Ливана. Он подчеркнул, что израильские войска останутся там до полного разоружения Хизбаллы на всей территории страны и устранения угроз жителям Галилеи. По словам Каца, ранее армия продвинулась до противотанкового рубежа, взяла под контроль Бафор и закрепилась на господствующей высоте для защиты населенных пунктов Восточной Галилеи. Следующим этапом стала операция в районе хребта Али-Ат-Тахир. По данным разведки, там располагалась разветвленная сеть подземных сооружений Хизбаллы, служивших командными пунктами и укрытиями. Ранее анонимный представитель иранского корпуса «Стражи Исламской революции» рассказал изданию «Нью-Йорк Таймс», что после окружения района израильскими войсками в туннелях оказались заблокированы от 70 до 100 боевиков Хизбаллы. Вместе с ними там находились иранские советники из подразделения КУЦ. По заявлению Цааля, часть боевиков была ликвидирована, другим удалось покинуть туннели. Теперь армия готовится уничтожить подземный комплекс. Бойцы 202-го батальона десантной бригады «Цанханим» завершили масштабные учения после нескольких месяцев операций в секторе Газа. Маневры стали частью подготовки к дальнейшим задачам в Иудее и Самарии. Учения завершились накануне. Военнослужащие отрабатывали действия в экстремальных ситуациях, повышая боеготовность подразделения. В магазинах Тель-Авива участились случаи оплаты поддельными купюрами номиналом 200 шекелей. По сообщению 12-го телеканала, фальшивые банкноты отличаются очень высоким качеством. Владельцы магазинов утверждают, что обычные устройства для проверки денег не распознают подделки. Их обнаруживают лишь после сдачи наличных в банк, где используется более точное оборудование. Полиция начала расследование и пытается установить изготовителей и распространителей поддельных банкнот. К другим новостям. В Непале спустя 9 дней после катастрофического наводнения спасены два работника гидроэлектростанции Тришули-3А, заблокированных в туннеле. Мужчин вывели с глубины около 170 метров и доставили в больницу в Катманду. Их состояние стабильное. По словам одного из спасенных, под землей остаются другие живые люди. Как сообщает Associated Press, сегодня утром спасатели услышали голоса из туннеля и обнаружили сначала одного, а затем и второго работника. Поиски продолжаются. На этой гидроэлектростанции пропавшими без вести числятся 557 сотрудников, около 115 из которых предположительно находились в туннелях. Спецпосланник президента США Стивен Виткоф и Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву и Киев для переговоров о завершении войны между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Накануне президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что американские переговорщики подтвердили намерение провести встречи в обеих столицах. По его словам, предварительные даты уже определены, однако точные сроки поездок пока не раскрываются. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. В Иерусалиме в течение дня будет 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 33 и в Эйлате 39 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске. А я передаю слово сладкоголосой Лене Семеновой.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

Это у нас Пинк в начале текущего музыкального часа на первом, 12 часов 8 минут в Израиле. У нас уже время перевалило за полдень, стартовал очередной музыкальный час здесь. И я приветствую в эфире всех, у кого приемники настроены на любимую волну 89.1 FM. Ну, как там у вас дела, друзья? Что происходит? Я надеюсь, что во всем порядок, дела делаются, работа работается, ну, где-то местами, да? Музыка слушается, настроение поддерживается. На самом деле, это закономерно и очень даже хорошо. Ну а если вы прямо сейчас едете где-нибудь в машине, пробиваетесь сквозь забитую парковку у гипера, ребята, лучики вам поддержки. Пятница в Израиле, как показывает практика, это не просто день недели, это какой-то национальный спорт, правда. С одной стороны, нам надо успеть докупить все вот крошана, который на следующей неделе, а с другой, святое правило Йом-Шиши велит нам расслабиться и где-нибудь в кафе посидеть с вкусной выпечкой и любимым мафухом. Кстати, ученые почитали, что в пятницу утром средний израильтянин успевает поссориться на кассе ровно 12 раз, обнять 14 знакомых и выпить столько кофе, сколько житель Финляндии выпивает за 2 недели. Вы сейчас, ребята, на какой стадии? На предпраздничная вот предпраздничная паника у вас или пятничный дзен? В любом случае, где бы вы ни находились, чем бы ни занимались, не забывайте о себе. Слушайте любимую музыку на волнах Первого радио, и будет вам счастье. Вот прямо сейчас по курсу у нас группа «Сливки» и Анжелика Варум.

Легендарная группа Абба, их потрясающая Dancing Queen только что у нас здесь на первом. Ну, настоящая королева танца, грациозная, легкая, удерживающая идеальный баланс. Я обожаю эту песню и вообще все треки Аббы, они просто невероятные. Я уверена, что когда-нибудь в своем проекте «День артиста» я доберусь и до них. Ну, а мы с вами, дорогие друзья, двигаем дальше. И если вы думаете, родные мои, что ваша подготовка к выходным и штурм супермаркетов выглядит странно, то сейчас я вам расскажу историю про американца по имени Дэвид Раш. Вот тут вы реально удивитесь. Оказывается, этот парень попал в книгу рекордов Гиннесса, удержав на собственной голове, внимание, 254 рулона туалетной бумаги одновременно. Зачем он это сделал? Вопросики. Целая пирамида балансировала на одной его макушке, пока он пытался не дышать. И парень признался, что тренировался целых несколько недель. А его кошка, которая живет с ним, до сих пор, наверное, в шоке от увиденного. Знаете, друзья, вот я когда читала эту новость, я сразу вспомнила наши израильские очереди на кассах перед большими праздниками. Мне кажется, что любой вот глава семейства в пятницу, особенно утром, способен установить рекорд, достойный книги рекордов Гиннесса. Это удержать в руках, в двух руках, кучу пакетов из супера, арбуз и еще всякие разные мелочи в коробке, лишь бы не возвращаться к машине два раза. Ну, согласитесь, ну, видели же, правда? Так что, дорогие мужчины, если, например, в магазине вам покажется, что ноша слишком тяжела или слишком, скажем так, объемна, вспомните вот этого вот американца и его 254 рулона туалетки. Помните, ребята, вы настоящие супергерои выходных. Держитесь, мы в вас верим.

0: Реклама.
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней
3: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней
3: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.
9: Первому радио 25 лет.

Это у нас группа Maroon 5 была только что здесь, в эфире Первого радио, половина первого на студийных часах. И давайте сейчас перенесемся в Австралию, где полиция Нового Южного Уэльса на днях доказала, что стражам порядка по плечу абсолютно любые, даже самые безумные задачи. Все началось с того, что на пульт дежурного стали поступать панические звонки от водителей близ города Ориндж. Автомобилисты жаловались, что прямо по проезжей части совершенно наглым образом прогуливается огромный страус М. Птица полностью заблокировала движение и наотрез отказывалась уступать дорогу. На вызов, понятное дело, примчался молодой патрульный. Парень не стал долго думать, он просто вышел из машины и на своих двоих, при полном параде, в тяжелых ботинках и с рацией на поясе, помчался за пернатым нарушителем. Начальник полиции потом признавался журналистам, что это выглядело невероятно курьезно, но план сработал. Эму испугался такого напора и удрал в кусты. Шеф также честно добавил, что дико рад, что бегать пришлось не ему, потому что его собственная скорость, как он говорил, уже далеко не та, чтобы гоняться за быстроногими птицами. Друзья, согласитесь, вот этот молодой австралийский коп просто олицетворение каждого из нас, кто нарезает круги по парковке супермаркета в попытках поймать последнее свободное место. Give it to

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
4: Радио 25 лет.

Еще одна легендарная группа, она называется «Аха», тоже мои любимые ребята здесь на первом. Ну и теперь, друзья, ожидание и реальность, вот такая рубрика. Ну или расскажу вам историю о том, как предпраздничный онлайн-шоппинг может довести до нервного тика. Но смотрите, все мы покупаем подарки детям к праздникам, и герои вот следующей истории решили порадовать своего малыша. На одном из сайтов они присмотрели детский надувной мячик в виде Чейза. Это такой суперпопулярный песик-полицейский из мультфильма «Щенячий патруль». Я уверена, что смотрели. Судя по красивой упаковке и картинке, вещица должна быть, ну, невероятно милой, забавной, очень оригинальной. Родители, понятное дело, оплатили заказ, дождались посылку, распаковали, надули и обомлели. Вместо очаровательного щенка перед ними предстало какое-то неведомое раздутое сознание с перекошенными чертами морды лица, косыми глазами и жуткой ухмылкой. Мяч выглядел как порождение чего-то безумного ночного кошмара. А комментаторы в соцсетях, кстати, сразу окрестили его уморительно ужасающим. Вот такой оксюморон. Многие пользователи теперь шутят, что если дать такую игрушку ребенку, то ему понадобится как минимум 10 сеансов у психолога, чтобы просто начать нормально спать по ночам. Друзья, вот если вы прямо сейчас вот дописываете какие-то списки подарков для своих детей на праздники, я вас просто заклинаю, проверяйте отзывы и смотрите фотографии от реальных покупателей, иначе вместо вот такого вот чуда, вот под праздничной вывеской вашего дома обоснуется вот такой перекушенный чейз. Ну, на самом деле, ребят, правда, нужно в интернете, особенно бы в интернете, быть внимательными, когда что-то покупаете. И это касается не только игрушек. Пусть ваши покупки приносят вам только радость, ну а Первое радио продолжает вам дарить исключительно топовое настроение и только проверенную и отличную музыку.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

Итак, 12 часов 53 минуты местное время. С вами «Любимая волна» 89.1 FM. Давайте в финале текущий музыкальный час на первом. Напомню, сегодня 4 сентября 2026 год. Вы же помните наше главное правило, друзья, приемники не выключать. Кстати, вот вам напоследок чистые науки. Ученые доказали, что ровно вот после полудня наш мозг переходит в режим жесткой экономии энергии. Лучшая батарейка для него в этот момент, правильно, качающий ритм. Понимаете, на что я намекаю? Вот. Объявляю официальную 5-минутку перезагрузки для всех, кто сейчас у приемников. Неважно, где вы находитесь, на рабочем месте ли, заканчиваете дела ли, дома ли. Отложите на секунду все, что у вас в руках, закройте глаза и просто послушайте музыку. Выходные уже с нами, они обязательно будут прекрасными. Все, что успеем сделать, сделаем. Все, что не успеем, ну, значит, оно не так уж и надо было. Главное здесь все-таки, мне кажется, хорошее настроение, так что берегите свои нервы, а я буду заряжать вас правильным настроем. У микрофона Лена Семенова. Мы никуда не переключаемся и продолжаем ловить правильную пятничную волну.

0: Реклама.
1: Невероятная, праздничная, тройная акция от Be Cure Laser. Подарочный набор для всей семьи. Be Cure Laser Pro для лечения боли. Самая продвинутая модель. Прибор для удаления волос с технологией охлаждения от американской компании Empire Tech. И Derma Eye. Прибор для омоложения кожи вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Всего 1990 шекелей. Звоните. Be Cure Laser, звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: Алло, ты где?
3: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
2: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
3: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
2: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
0: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
4: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Баструма из говядины 9,90 за 100 граммов. Колбаса русский паризер 5,50 за 100 граммов. Стейк осетрины 49 шекелей за килограмм. Сгущенное молоко и вареная сгущенка ириска 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Стиральные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Стиральные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.

0: Первому радио 25 лет.
1: Первое радио. Новости.
2: Гражданин Израиля обвиняется в работе на зарубежную разведку. Об этом и других событиях подробнее через 5 секунд. Тринадцать часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Прокуратура Центрального округа предъявила гражданину Израиля обвинение в преступлениях против безопасности государства. По версии следствия, он выполнял задания иностранных разведслужб и участвовал в деятельности по оказанию иностранного влияния. Его имя пока не раскрывается. Обвинительное заключение подано сегодня в Центральный окружной суд в Лоди. Прокуратура также попросила оставить обвиняемого под стражей до завершения процесса. Цаали Шабак сообщили о ликвидации командира роты подразделения Хамаса Нукба Мухаммеда Махмуда Маршада Аль-Кади. Он был уничтожен 2 сентября в результате точечного удара в районе Хан-Юниса. По данным Шабака, 7 октября Аль-Кади участвовал в нападении на военную базу Суфа и руководил атакой. Во время войны он также был причастен к удержанию заложников в районе Рафиаха. В последнее время Аль-Кади занимался подготовкой боевиков и восстановлением боевых возможностей Хамаса. В силовых структурах заявили, что удар был нанесен для устранения исходившей от него угрозы. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что взятие хребта Алиат Тахер завершает этап установления контроля Цааля над зоной безопасности на юге Ливана. Он подчеркнул, что израильские войска останутся там до полного разоружения Хизбаллы на всей территории страны и устранения угроз для жителей Израиля. По словам Каца, ранее армия продвинулась до противотанкового рубежа, взяла под контроль Бафор и закрепилась на господствующей высоте для защиты населенных пунктов Восточной Галилеи. Следующим этапом стала операция в районе хребта Али-Ат-Тахер. По данным разведки, там располагалась крупная разведывательная сеть подземных сооружений Хизбаллы, служивших центральным командным пунктом и укрытиями. Ранее анонимный представитель иранского корпуса «Стражи Исламской революции» рассказал изданию «Нью-Йорк Таймс», что после окружения района израильскими войсками в туннелях оказались заблокированы от 70 до 100 боевиков Хизбаллы. Вместе с ними там находились и иранские советники из подразделения Куц. По заявлению Цааля, часть боевиков была ликвидирована, другим удалось покинуть туннели. Теперь армия готовится уничтожить подземный комплекс. К другим новостям. Тали Готлиб займет второе место в списке Отцма-Эудит на выборах в Кнессет 26-го созыва. Об этом объявил лидер партии Итамар Бен-Гвир на совместной пресс-конференции, посвященной ее переходу в партию. Изначально Готлиб планировали предоставить третье место. Бен-Гвир, начавший выступление с многочисленных комплиментов в ее адрес, сообщил о повышении ее позиции в списке. В магазинах Тель-Авива участились случаи оплаты поддельными купюрами номиналом 200 шекелей. По сообщению 12-го телеканала, фальшивые банкноты отличаются очень высоким качеством. Владельцы магазинов утверждают, что обычные устройства для проверки денег не распознают подделки. Их обнаруживают лишь после сдачи наличных в банк, где используется более точное оборудование. Полиция начала расследование и пытается установить изготовителей и распространителей поддельных банкнот. В Непале спустя 9 дней после катастрофического наводнения спасены два работника гидроэлектростанции Тришули-3А, заблокированных в туннеле. Мужчин вывели с глубины около 170 метров и доставили в больницу Катманду. Их состояние стабильное. По словам одного из спасенных, под землей остаются другие живые люди. Как сообщает Associated Press, сегодня утром спасатели услышали голоса из туннеля и обнаружили сначала одного, а затем и второго работника. Поиски продолжаются. На этой гидроэлектростанции пропавшими без вести числятся 557 сотрудников, около 115 из которых предположительно находились в туннелях. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 33 и в Эйлате 39 градусов. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в следующем выпуске.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

Чувствуете, да? Чувствуете этот ритм? Энрике Иглесиас здесь на первом. 13 часов 8 с половиной минут на студийных часах. Вы слушаете Первое радио. И я приветствую в эфире всех, кто проводит время на самой музыкальной волне 89.1 FM. Кстати, ребята, вы вот замечали, как меняются люди в пятницу? Мне кажется, что самый суровый начальник, который вот вчера еще орал на подчиненных, сегодня вот в белой футболке так мирно выбирает помидоры в супере или благостно ждет свой бенедикт с лососем в уютном кафе. В Израиле, говорят, есть негласный закон. Если ты не посидел в пятницу в кафе с газетой или с телефоном, твои выходные официально не засчитываются. И не важно, что дома ждет уборка, что до праздника надо приготовить еще 100-500 блюд, сделать 100-500 дел. Вот эти полчаса с чашкой кофе и свежей выпечкой — это какое-то вот, знаете, личное пространство, что ли, которое не имеет права нарушить даже сам премьер-министр. Так что, ребят, выдыхайте. Пусть весь мир подождет, а у нас впереди елка.

Это у нас Моджа, Lady Hear Me Tonight, только что на первом. Ну и сейчас, друзья, я хочу с вами поделиться еще одной такой короткой новостишкой. Она прилетела из Австралии. Вот она, эта новость о невероятной спортивной выдержке. Сейчас поймете. Там один местный пловец-любитель решил установить рекорд, пробыв в открытой воде без перерыва больше суток. Вот все бы ничего, но парень выбрал настолько медленный и настолько расслабленный темп, что спасатели на лодке, которые его сопровождали, успели за это время 15 раз поесть, трижды поспать и даже немножко, как мне кажется, сойти с ума от скуки. А парень этот, спортсмен-любитель, в итоге свою медаль все-таки получил. А вот команда поддержки заявила, что больше на такие рекорды не подпишется ни за какие коврижки. Знаете, ребята, вот мне кажется, что этот австралиец мой личный кумир, ну, по крайней мере, на эти выходные. Я предлагаю каждому из нас взять с него пример и переключиться именно в такой австралийский темп. Никуда не спешить, лениво плыть по течению, и пусть все хлопоты подождут где-нибудь на берегу.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Мантис, Мантис. Мантис. Невероятные запеченные бараньи ребрышки с овощами. Мантис. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23. Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
5: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Только в этом месяце. Покупаете Tesla, MG и другие электромобили или плагин гибрид и получаете зарядную станцию в подарок. Звоните. Звездочка. 94-94. Предложение действительно в соответствии с условиями сделки и включает установку зарядной станции. Все бонусы предоставляются при покупке по рекламной цене. Трейдмобиль.
2: Реклама.
6: Первому радио 25 лет.

Ну что, друзья, это Первое радио. Привет всем, кто проводит время вместе с нами. И сейчас новость для всех, кто проводит свои будни в закрытых кабинетах и под светом люминесцентных ламп. В китайских соцсетях сейчас вовсю гремит и обсуждается новый пугающий тренд под названием «офисное старение». Местные клерки массово бьют тревогу. Они заметили, что из-за кондиционированного воздуха, плохого освещения и вечного офисного стресса их кожа стареет с космической скоростью. Стоит уйти в отпуск, лицо снова свежеет, но возвращаешься за рабочий стол и привет, новые морщины. И вот ради этой борьбы с этой бедой сотрудники начали идти на крайние меры. Люди теперь сидят там за компьютерами, раскрывая над головой огромные пляжные зонтики, они надевают панамы с широкими полями, наносят 3 слоя защитного крема или вовсе прячут лица под глухими тканевыми масками, пугая коллег или начальства. И говорят, что все дело в так называемом холодном свете, который боссы включают ради продуктивности, а в итоге он просто уничтожает молодость. Друзья мои, ну согласитесь, израильским офисным работникам эта проблема вот точно вообще не грозит, потому что у нас есть свое национальное средство от любого старения. Это Святая Пятница и Шаббат. Как только наступает конец недели, мы мгновенно молодеем, безо всяких зонтиков и масок. Наш рецепт против морщин – это пляж, солнце, выходные и отличная музыка на Первом радио.

Первое радио. Всегда с тобой.

А это группа London Beat здесь, на Первом радио. Мы идем дальше. 13:37 на студийных часах. И впереди у нас, друзья, рубрика «Кулинарный шок». Ну или расскажу вам новость, в которой где-то, от которой где-то в мире сейчас горько плачет один итальянский шеф-повар, ну как минимум. Итак, житель Бразилии выложил в сеть фотографию пиццы, которую он испек дома и лаконично назвал «абсолютной вкуснятиной». Интернет-пользователи присмотрелись к снимку и знаете что? Они ужаснулись. Вот этот гений, он умудрился выложить на один корж, вот эту вот подложку, да, сыр, курицу, картошку фри, и все это дело сверху щедро залил расплавленным, нет, не сыром, шоколадом. Комментаторы сразу назвали такое кулинарное творчество настоящим преступлением. Люди пишут в сети, что каждый из этих продуктов по отдельности, да, это великолепно, но смешивать их вместе в одном блюде, это уже как-то за гранью добра и зла. Но вы знаете что? Нашлись такие смельчаки, их всего оказалось 11, вот эти отчаянные парни, которые заявили, что вот чисто ради интереса они бы попробовали кусочек, но большинство назвало это кошмаром. Хотя, если честно, Бразилия давным-давно славится своими издевательствами над классической пиццей.

Знаете, друзья, вот если вернуться вот к этой теме, вот этой пиццы, заправленной шоколадом, я когда это прочитала, подумала, что ведь израильская эта кухня в плане кулинарной эклектики ушла недалеко. Мы способны завернуть в одну питу шницель, хумус, картошку, жареный лук, полить все это тахиной, кетчупом и считать это идеальным обедом. Я уверена, что если бы бразильскую пиццу вот эту, с шоколадом и курицей привезли на наши пляжи, то уже буквально через 10 минут к палатке выстроилась бы очередь из голодных израильтян. Так что вообще, на самом деле, не стоит, мне кажется, бояться кулинарных экспериментов, особенно в выходные, друзья. Ну а если хотите настоящей проверенной классики без лишних хлопот, то вы всегда знаете, где искать заморозку от нашего шефа Бухари. Ешьте вкусно, ни в чем себе не отказывайте. Ну а Первое радио позаботится о хорошей музыке.

0: Реклама.
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Алло, ты где?
7: Да я тут с Франзелуцей, чай пью.
6: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Франзелуца?
7: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
6: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Франзелуца.
0: Продукция компании Франзелуца. Эталон вкуса.
8: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
9: Только в Центркар. Kia Sportage нового поколения 23 года всего 990 шекелей в месяц.
8: Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.
10: Первому радио 25 лет.

0: Нравится мне.
1: Ну вот нравится ему, когда она голая по квартире ходит. Группа «Градусы» только что у нас на Первом радио. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы с вами продолжим. И я хочу продолжить кулинарную тему. Впереди у нас рубрика «Красиво жить не запретишь». Ну или новость, которая заставит вас, мне кажется, совершенно по-новому взглянуть на цены в наших супермаркетах. Вот если вы, отправляясь за покупками к праздничному столу перед Рош-Ашана, тихонько вздыхаете на кассе и думаете, что продукты стали слишком дорогими, то вот эта история правда вас поразит в самое ваше сердечко. Короче, в американском штате Кентукки на одном благотворительном аукционе выставили обычный кусок свиной ветчины весом чуть больше 7 килограммов. Поначалу ставки были вполне себе скромными, всего несколько сотен долларов. Но затем среди богатых гурманов начался такой дикий азарт, что гонка за это мясо полностью вышла из-под контроля. В итоге вот этот окорок ушел с молотка за грандиозные, по-моему, вообще умопомрачительные какие-то 10, чтобы вы понимали, миллионов американских денег. Самое интересное, что прятать в музее этот золотой кусок мяса никто не стал. Его прямо там же, в зале, нарезали на кусочки и подали участникам аукциона на завтрак. Так что люди абсолютно официально насладились самым роскошным и самыми дорогими бутербродами в истории человечества. Радует во всем этом только одно. Все вырученные деньги организаторы направили на благотворительность, на медицину, образование, на помощь пострадавшим в стихийных бедствиях. Так что, дорогие мои, я предлагаю вам, вот когда будете штурмовать мясные отделы в магазинах и ругаться на ценники, просто вспомните вот этих веселых американцев и их ветчину за 10 миллионов. Поверьте, вот на этом фоне наши предпраздничные траты — это вообще какие-то сущие копейки. Так что покупайте деликатесы с улыбкой и легким сердцем.

Итак, на часах 13 часов 54,5 минуты. Первое радио на связи. Мы плавно подводим к финалу этот музыкальный час. Но, друзья, это совсем не повод крутить ручку громкости влево, потому что дальше на волне начинается все самое сочное, яркое и топовое. Сразу ставьте напоминалки на 3 часа дня, потому что ровно в 15.00 свои двери откроет зажигательный город диско. Два Игоря приготовят для вас те самые клевые хиты, под которые ноги сами уходят в пляс. Ну а буквально через пару минут вас ждет музыкальная чехана с Эммануэлем Сулеймановым. Программа стартует в следующем часе, и поверьте, там вы оторветесь на полную катушку. Свой сольный микрофон я на сегодня выключаю, но из студии, правда, никуда не сбегаю, остаюсь на подхвате тут у Эммануэля, чтобы подливать ему чай и создавать правильное настроение. Ну а в эфир, друзья, я вернусь уже в воскресенье в 7 часов утра в прогрев шоу. Буду на боевом посту, как штык, обещаю. В студии для вас работала Лена Семенова. Проведите эти выходные незабываемо. Улыбайтесь и берегите себя. Ну и, конечно, шаббат шалом, дорогие.

0: Реклама.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Невероятная праздничная тройная акция от BeCure Laser. Подарочный набор для всей семьи. BeCure Laser Pro для лечения боли. Самая продвинутая модель. Прибор для удаления волос с технологией охлаждения от американской компании Empire Tech. И Derma Eye. Прибор для омоложения кожи вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Всего 1990 шекелей. Звоните. BeCure Laser, звездочка 3414, звездочка 3414.
3: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Печень трески натуральная. Две банки за 24,90. Чебуреки по-домашнему 24,90. Торт Рошен Киевский 54,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
6: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.
10: Первому радио 25 лет.
11: Первое радио. Новости.
12: Спецподразделение ЦАЛЯ захватило 5 палестинцев в Кабатии. Подробности через несколько секунд. В 14:00 в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Спецподразделение ЦАЛЯ захватило 5 палестинских арабов в городе Набатия, обвиняемых в планировании террористической атаки. По сообщению военных, солдаты спецподразделения «Дувдыван» провели на рассвете рейд после получения разведывательных данных о группе из 5 террористов, которые планировали осуществить атаку против израильских граждан и сил безопасности. Задержанных доставили в Шабак. Командир Хамаса, возглавлявший вторжение на военный пост Суфа 7 октября 2023 года, был ликвидирован в результате авиаудара на этой неделе, сообщила сегодня армейская пресс-служба. Мухаммед Махмуд Маршада Аль-Кади был командиром роты в элитном подразделении Хамаса Нухба. Аль-Кади в последнее время занимался подготовкой новобранцев Хамаса. Министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир сообщил, что Тали Готлиб, которая присоединилась к Отцма Иудит в результате сделки с Ликудом, займет второе место в предвыборном списке партии. В совместном заявлении для прессы Бен-Гвир отметил, что Готлиб является одним из самых смелых идеологически последовательных депутатов Кнессета. По его словам, Тали – это не просто депутат, а мощная движущая сила. После того, как Готлиб оказалась на 20-м месте в списке Ликуда, она заявила, что открыта для присоединения к другой фракции. Вчера Ликуд объявила сделки, позволяющие ей перейти в Отцма Иудит без каких-либо последствий, что, по всей видимости, поможет ей сохранить депутатский иммунитет и избежать преследования за раскрытие личности агента Шабака. Согласно информации Вала Ньюс, на этой неделе была проверена информация о возможности включения мэра Бер-Шевы Рубика Даниловича в список Ликуда. Мэру было предложено высокое место в списке. Из окружения Даниловича сообщили, что он не комментирует полученные предложения. Также премьер-министр пытается уговорить присоединиться к партии бывшего начальника генерального штаба и министра иностранных дел Гади Ашкенази. В окружении Нетаньяху считают Ашкенази особенно значительным усилением для списка партии. 5 ливанских задержанных, содержавшихся в Израиле, были переданы Ливану при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Канцелярия главы правительства Нетаньяху сообщила накануне, что в рамках переговоров с Ливаном Беньямин Нетаньяху распорядился активизировать поиски возвращения в Израиль останков руководителей еврейской общины Ливана, похищенных и убитых террористическими организациями в середине 80-х годов прошлого столетия. Речь идет о 12 членах еврейской общины Ливана, которые были похищены и убиты около 40 лет назад. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. До встречи.
6: Сейчас бы палочку шашлыка.
13: В музыкальной чайхане весело тебе и мне. Если будет скучно вам, заходите в гости к нам. Перепелка здесь поет и гуляет тут народ. Наливай, чайханщик, чай. Эммануэль Джан, начинай.
14: Заходи, дорогой.

0: В эфире музыкальная чайхана.
1: Мне тоже, пожалуйста, чаю, сильвупле.
2: Композиция «Бузуки» открыла эфир нашей программы. Добрый день, о лучезарные алмазы моего сердца, любители и ценители восточной чарующей музыки. Я, Эммануэль Сулейманов, приветствую всех, кто с нетерпением ждет по пятницам программу «Музыкальная чайхана», настроившись на волну Первого радио 89.1 FM в Израиле. Также я приветствую мою не менее луналикую, не менее очаровательную Еленочку, помощницу мою,
3: да, которая... Здравствуйте!
2: Наконец-то улыбнулась, боже мой!
3: Ай, наконец... ну ладно, я до этого тоже улыбалась, просто ты не видел.
2: А, я не обращал, прости.
3: Да, прости. Да, это все ты виноват, вот ты такой невнимательный.
2: Вот видите, как вот мужчины, вы должны быть внимательны, женщины все это замечают. И даже сейчас она заметила, что я не обратил на нее внимания. Ну, вот, прости, дорогая.
3: Вот так, нет тебе прощения, музыкой хорошей искупать вину будешь.
2: Хорошо.
3: Договорились?
2: Друзья, сегодня у нас 4 сентября, да, календарная такая осень. Хотя в Израиле по погоде это еще не ощущается как осень, но все равно сентябрь, я бы сказал, это время перемен, школа, возвращение к привычному такому вот ритму, воспоминания о детстве еще можно сюда добавить, новые надежды, первые прохладные вечера, и между всем этим, конечно же, наша музыка.

0: на эфире Эммануэль Сулейманы.
1: Павлины, говоришь?
2: Ну а теперь, друзья мои, я хочу вас познакомить со спонсором этого часа.
3: Реклама.
2: Спонсор нашей программы – зал торжеств Леонардо, который находится в Рамле. Только в Леонардо есть 3 зала для всех торжеств от 80 до 700 мест. И, внимание, новый малый зал рассчитан на небольшие торжества до 180 человек. Ну и, конечно же, если вы планируете большое торжество, то вас ждут еще 2 современных зала вместимостью до 700 человек. Друзья мои, как всегда, в Леонардо самое современное звуковое и световое оборудование и, как всегда, самое прекрасное обслуживание. В Леонардо всегда вас ждут великолепный стол и теплая радушная обстановка. Звоните и заказывайте незабываемое торжество по телефону 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
3: Реклама.
2: Да, вы знаете, вот и пришел сентябрь, я бы сказал, да, вчера казалось еще, что лето будет продолжаться бесконечно, ну а сегодня уже школьники собирают портфели, родители проверяют тетради, кто-то впервые идет в первый класс, а кто-то возвращается в школу уже в последний раз, да, я бы сказал. 4 сентября учебный год уже начался, но настроение 1 сентября еще никуда не ушло. И знаете, мне кажется, что в сентябре каждый человек немного возвращается в свое детство. Вот Лена тоже возвращается, да, в детство? Лена, ты возвратилась в детство?
4: Нет, абсолютно, меня туда не тянет.
2: Ее не тянет, ее тянет все выше и выше, дальше. Потому что, вот я почему это говорю, потому что запах тетради, да, вот школьный звонок, потом букет цветов для учителя, да, вот я все это помню. Все это мы помним, даже если прошло много-много лет. Ну а сейчас давайте что-нибудь споем, вспомним красивое такое вместе с этой песней. Я же все-таки с Узбекистана. Поехали.

0: На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это очень правильное решение.
2: Реклама.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
7: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Шейка московская и кайзер 11,90 за 100 граммов. Ветчина деревенская 6,90 за 100 граммов. Голова лосося замороженная 24,90 за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111.
8: Intelligo.
9: 03-944-1111.
10: Настольные плиты по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Настольные плиты по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
10: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: Реклама.
13: В эфире Эммануэль Сулейман.
14: Давно обосновался? 2 часа.

0: ve Firi Emanuel Süleyman'ı.
1: Друзья, мы вновь вернулись в нашу программу, в эфире программы «Музыкальная чайхана». Меня зовут Эммануэль Сулейманов. Еще раз хочу напомнить вам спонсора этого часа.
2: Реклама.
1: Спонсор нашей программы – зал «Торжеств Леонардо», который отличается своим элегантным стилем и высоким качеством кухни, который идет ногу со временем и традициям кулинарного искусства. К услугам гостей предлагаются два зала вместимостью от 100 до 700 мест, что позволяет организовать любые праздничные и деловые мероприятия, такие как свадьбы, бар-мицвы, ну и другие различные торжества. Новый интерьер, уникальные спецэффекты. Отпразднуйте свое торжество в зале «Торжеств Леонардо», потому что здесь все продумано до мелочей, чтобы сделать ваше торжество оригинальным, торжественным и запоминающимся. Телефон для информации 054-495-9730, повторяю, 054-495-9730.
2: Реклама.
1: Вы знаете, друзья мои, вот есть такие звуки, да, вот, которые невозможно забыть. Вот один из этих вот звуков — это... Сейчас Лена обратно на меня будет смотреть. Это школьный звонок. Уже такой взгляд у нее был, да? Я представил тебя сразу маленькой, да? Вот на плечах у десятиклассника.
3: С бантами, да, да, да. Было, было. Было такое, но я с ужасом просто вспоминаю. Я сейчас теперешних...
1: Почему с ужасом?
3: Я потому что я теперешних детей очень жалею, правда. Потому что мне сразу вспоминается вот этот вот мем из интернета, да? Где весь класс, вот первоклассники улыбаются, а один стоит с таким, типа, взглядом, типа, что ж вы меня не предупредили, что это волынка на 12 лет.
1: Да, давайте покрасим деревья. Зеленым цветом, да, листья. Ну, это сейчас не об этом разговор, слушай. Для кого-то вот этот звонок, вот, знаешь, я имел в виду другое совсем. Для кого-то этот звонок означает: ура, урок закончился, это был я. А для кого-то, вот знаете, начало нового урока, боже мой, новая контрольная, новые истории. Но проходят годы, и вдруг мы слышим где-нибудь похоже, такой звонок.

0: ve фили Эммануил Сулейману.
1: А вы знаете, что сентябрь — это ведь праздник не только для детей, Лена. Сейчас Лена что-то скажет обратно. Вот. Это еще и волнительное время для родителей. Вот представляете? Особенно, если ребенок идет первый класс. Мама переживает, значит, папа делает вид, что он совершенно спокоен, так? А бабушка и дедушка вообще метаются, вообще готовы волноваться за всех сразу.
2: Могу с тобой поспорить. Что точно происходит во всех семьях, это то, что и родители, и бабушки с дедушками наконец выдыхают, потому что дети хоть какое-то количество времени под присмотром.
1: Это точно. Я сейчас хотел об этом сказать, но ты сама перебила.
2: Вот,
1: да.
2: Прости.
1: Да. Ну, представь, да, новая форма, новый рюкзак, новые расходы, новые друзья, новый учитель, боже мой. И родители вдруг понимают, еще один маленький шаг, и их ребенок становится самостоятельнее. Давайте следующую песню посвятим всем родителям, знаете, вот, которые сегодня смотрят на своих детей и думают, как же быстро вы выросли.

0: близких и родных.
1: Да, друзья, за самых близких и родных, это за родителей. А знаете, что самое интересное в сентябре? В детстве мы мечтали поскорее вырасти и больше никогда не ходить в школу, например. А нам казалось, что взрослая жизнь – это свобода, никаких уроков, домашних заданий, каких-то контрольных. А потом мы выросли и вдруг поняли, что иногда очень хочется вернуться хотя бы на один день в тот класс, где сидели наши друзья, на ту перемену, в тот двор, услышать голоса людей, которых давно уже нет рядом. Вернуться, конечно, невозможно, но музыка умеет делать почти невозможное, хотя бы на несколько минут возвращать нас туда.

Проходят быстро годы, меняются все моды, меняемся уже и мы с тобой. Так вспомним, как мы жили,

0: На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это очень правильное решение.
2: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдот, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
5: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
6: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
8: В эфире Эммануэль Сулейманов.
9: Ларису Ивановну.

0: ve Фірі Еммануїль Сулейман.
1: Пойдем в ресторан, туда-сюда потанцуем.
2: Мы вернулись, друзья, в эфире программы «Музыкальный чех». Она с Эммануилем Сулеймановым. Напоминаю еще раз спонсора этого часа.
3: Реклама.
2: Спонсор – зал торжеств Леонардо в Рамле. Сегодня он один из самых популярных в Израиле. Леонардо славится отличной кухней, обилием явств, радушием хозяев и персонала. В Леонардо вы можете заказать любое торжество и быть уверенными, что вы и ваши гости будут довольны. Неважно, будь то свадьба, бар-мицва, брит, юбилей, каждому клиенту будет индивидуальный подход. Кто хоть раз побывал в Леонардо, уже знает об этом. Кто еще не бывал, стоит заказать торжество именно в этом зале. Два зала, большой и поменьше, любое торжество. От 80 до 700 человек. Сейчас Леонардо полностью обновленный интерьер, световой и звуковое оформление в подарок высочайшего уровня. Дополнительная информация по телефону 054-495-9730. Повторяю, как Сталин, да? 054-495-9730.
3: Реклама.
2: Вы знаете, друзья, сентябрь – это еще и месяц новых знакомств, я бы сказал. Новый класс, я уже говорил, новый учитель, новый университет, новый коллектив, да-да. Иногда человек входит в нашу жизнь совершенно случайно и остается в ней на годы. Вот и такое тоже бывает, знаете. А бывает наоборот, мы встречаем кого-то на несколько минут, но почему-то запоминаем его на всю жизнь. Никто не знает, какие встречи нас ждут впереди. Может быть, именно сегодня начинается какая-то новая история.

Да, друзья мои, загуляли пацаны. Вы знаете, сентябрь, да, еще называют первым месяцем осени. Хотя у нас в Израиле природа пока об этом ничего не знает. Солнце светит, жара никуда не торопится. И до настоящей прохлады еще, честно говоря, у нас далеко, я думаю. Но календарь уже перевернул страницу. И, может быть, осень начинается не с дождя и желтых листьев, а именно с ощущения, что начинается новый этап. Мы что-то оставляем позади, конечно, что-то начинаем сначала, строим планы, обещаем себе изменить жизнь. И музыка в такие моменты особенно хорошо помогает почувствовать это настроение.

вот так, друзья мои, незаметно лето уступает место осени. Мы еще не чувствуем холода, еще хочется моря, солнца, длинных вечеров, но время уже идет дальше. И, наверное, самое вот главное, да, не пытаться остановить его, а успевать жить. Да-да, жить. Успевать говорить близким людям, что мы их любим. Успевать встречаться, смеяться, слушать музыку, мечтать и начинать что-то новое. Потому что каждый сентябрь напоминает нам, что жизнь состоит не из больших дат, а из маленьких вот таких вот дней. И сегодняшний день тоже один из этих вот дней. Понимаете? Давайте проживем его вот так же красиво. И пусть нам в этом помогает наша музыка, в нашей музыкальной чехане на Первом радио. Ну, а наша программа, к сожалению, подошла к концу. Я благодарю выпускающего редактора Елену. Спасибо, Леночка. Желаю всем вам приятных выходных. Я расстаюсь с вами ровно на эту неделю. До следующей пятницы. С вами музыкальный чехане на Первом был Эммануэль Сулейманов. Пока!

0: Слушайте, объясните толком, что происходит?
1: А что объяснять? Давай на выход, все. Приехали мы, прилетели мы, полет окончен мы. Все, до свидания.
2: Эммануил Сулейманов.
3: Реклама. Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Мантис, Мантис. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бахш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
7: Невероятная праздничная тройная акция от Be Cure Laser. Подарочный набор для всей семьи. Be Cure Laser Pro для лечения боли. Самая продвинутая модель. Прибор для удаления волос с технологией охлаждения от американской компании Empire Tech. И Derma Eye. Прибор для омоложения кожи вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Всего 1990 шекелей. Звоните. Be Cure Laser, звездочка 3414. Звездочка 3414.
8: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
9: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абу Хари. Главный по вкусу.
1: Сушильные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Сушильные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Пожар в районе поселения Гваот в Гуше-Ционе. Подробности через несколько секунд. Часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Коричевский у микрофона. Пожарно-спасательная служба и полиция Иудеи и Самари действуют в районе поселения Гваот в Гуше-Ционе, где сегодня загорелись деревья и кусты. В тушении пожара принимают участие 4 самолета пожарной авиации. По данным пожарных служб, распространению пожара способствуют сильный ветер и жара. Чтобы исключить опасность для людей, были эвакуированы жители первой линии домов поселения. Сотрудники полиции размещены на дорогах и готовы при необходимости оказать помощь в дальнейшей эвакуации. Представители историка Артема Кирпиченко, имеющего российско-израильское гражданство, который в настоящее время содержится под стражей Шабака, заявили, что его подозревают в шпионаже и контактах с иностранным агентом. Артем Кирпиченок, известный своей критикой Израиля, прибыл в нашу страну 4 августа для участия в некой конференции, однако после выхода из самолета его больше никто не видел. Попытки родственников и друзей связаться с ним оказались безуспешными. Как отмечает сегодня «Медуза», речь идет о серьезных обвинениях, однако адвокат Кирпиченко не знает точного содержания инкриминируемых деяний. Согласно публикации, сегодня Кирпиченку должны быть предъявлены официальные обвинения, после чего защита получит доступ к материалам следствия. Но и сегодня наши власти объявили, что Государственная прокуратура предъявила обвинение гражданину Израиля в преступлениях против безопасности в рамках кампании по иностранному влиянию. Однако никаких дополнительных подробностей представлено нам не было. Талин Ундардик, обвиняемый в жестоком нападении на араба в Иудее и Самарии, был вновь арестован 3 сентября за нарушение условий своего освобождения. По словам его адвоката Нати Рома, Дардик был задержан на севере Израиля после того, как дважды не явился в полицейский участок в городе Мадиен-Элит. Как того требовали условия освобождения, теперь прокуратура добивается содержания Таля и Нона Дардика под стражей до окончания судебного разбирательства. Дардик подозревается в жестоком нападении, совершенном в марте в палестинской деревне Хирбет-Хумса. По версии следствия, он вместе с другими радикально настроенными поселенцами раздел пострадавшего араба, связал ему гениталии пластиковыми стяжками и водил по деревне. Дардик отрицает свое участие в этом инциденте. В прошлом месяце суд распорядился освободить задержанного после 38 дней нахождения под стражей, несмотря на то, что ранее он неоднократно нарушал условия домашнего ареста. Его дело вызвало широкий общественный резонанс, и министр обороны Исраэль Кац даже навещал его в тюрьме. Переговоры об объединении партии Бенни Ганца, Кахой Лаван и партии Гилада Эрдана «Единство» Айхуд по всей вероятности завершились провалом. Согласно сообщениям СМИ, по итогам сегодняшней встречи лидеров Ганц заявил, что не заинтересован в совместном участии их партии в выборах. Крайний срок подачи окончательных избирательных списков для участия в выборах, намеченных на 27 октября, истекает во вторник вечером. Накануне этого дедлайна ряд партий, которые, по данным социологических опросов, рискуют не преодолеть электоральный барьер, ведут экстренные переговоры о слиянии. Интенсивность судоходства в Ормузском проливе остается низкой после возобновления ударов США по объектам в Иране в начале этой недели, ответных атак со стороны Тегерана, включая вчерашний обстрел Кувейта. Ситуация снова отразилась на ценах на топливо. Стоимость дизельного топлива в США сегодня побила новый рекорд, впервые в истории взлетев в среднем до $5.85 за галлон. Цена на эталонную американскую сырую нефть поднялась до $91 за баррель на фоне очередной волны неопределенности вокруг судоходства в проливе, который Иран продолжает использовать в качестве рычага давления после 6 месяцев войны с США. Актер Хью Джекман заинтересован в инвестициях в футбольный клуб «Норвич Сити», сообщают британские СМИ. Он с детства болеет за эту команду, так как мать Джекмана и родом из Норвича. Норвич выступает в чемпионшипе в 2-м английском дивизионе. Вот просто интересно, кто заинтересован в инвестициях в недвижимость в город Диско. Кто там родился из знаменитостей, наверняка нам расскажут два Игоря. Итак, город Диско на Первом радио.
2: Вот возьму и уеду в прошлое.
3: Встаньте в круг.
4: Каждую пятницу.
3: Возьмитесь за поручни.
4: С 15 до 17.
3: Закройте глаза.
4: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Дышите глубоко. Не подглядывайте.
4: Красковский и Рубин. Город Диско на Первом

0: Хороший вход, наушники звучат у меня. Все. Починили, просто почистили все. Ух, прям. Привет, Рубин, привет всем, кто слушает первое.
1: Привет, Игорь Красковский, как всегда, об это время с 3 до 5 в эфире программа «Город диско».
0: Где звучат лучшие хиты 80-х и 90-х годов. И, слава богу, вы вместе с нами, а мы вместе с вами слушаем хорошую музыку, да.
1: Сегодня у нас 4 сентября, это первая пятница, первая осенняя пятница.
0: Это, на самом деле, да, это первый день после 3 сентября.
1: Это когда уже мы все перевернули, детей отправили в школу. И самое время просто послушать хорошую музыку, тем более сегодня у нас целое созвездие. Букет песен, которые прозвучат в эфире, людей, которые в прошлом месяце в августе отмечали свой день рождения.
0: Начали мы с песни о сентябре, песня «Сентябрь», «Септембр» от группы, любимой моей группы «Earth, Wind and Fire», «Земля, ветер, огонь».
1: Ну а продолжим мы замечательной, даже... Замечательно, это слишком мало для такой певицы.
0: Мега, да, мега звезда.
1: Мега суперзвезда. Да. Которая всего добивалась сама, которая продолжает до сих пор зажигать, выпускать новые песни.
0: И самое главное, никто не поспорит с этим, потому что это мегазвезда по имени Мадонна.
1: Но прежде чем прозвучит голос Мадонны в эфире, у нас, как всегда, рубрика «Батл», в которой мы предлагаем вашему вниманию на выбор две композиции, одна из них будет завершать эфир.
0: А, и сегодня классная композиция, и сегодня соперничает певец из Италии, народный артист Советского Союза.
1: Рост 1,50 м.
0: Да, Пупо. Он соперничает с Женей Осиным. Итак, песня Буратино телекоманданта соперничает с песней «Не ходи со мною рядом, рядом».
1: Да, интересно, кто ж победит? 054-2070-800. Можете начинать голосовать, да, прямо,
0: да,
1: сейчас.
0: Да, стартуйте прямо сейчас голосовать. Вот вам два отрывочка для затравочки.
2: Диско-баттл в городе Диско.

Диско Батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.

16 августа отметила свой очередной день рождения Мадонна. 60 с хвостиком, не будем говорить точно сколько, но скоро юбилей.

0: Женя.
1: А меня Федя.
2: Ну и дура.
3: Город диско.
4: Советская певица Алиса Мон празднует день рождения, вернее, праздновала в прошлом месяце.
5: Да.
4: Ей исполнилось всего лишь 62 годика.
5: Это клюм, как говорят
4: молодость,
5: у нас в Беларуси.
4: Да. По сравнению с Rolling Stone, она просто внучка, честно говоря.
5: Внучка симпатичная до сих пор и голос приятный. Давайте послушаем песню, которая называется «Алмаз».

0: Реклама.
1: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-11-11. Intelligo. 03-944-11-11.
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.
7: Первому радио 25 лет.

0: Майкл Джексон звучал в нашем эфире совершенно не случайно, потому что в прошлом месяце ему могло бы исполниться 68 лет.
1: Это не он тебе прислал сообщение? Наш радиослушатель под кодовым названием Михаил Ж. Нет, это
0: Ж. Ж. Михаил Ж.
1: Ж.
0: Я вот знаете, что скажу? Что вот в этом же году родился не только Майкл Джексон, родился принц, и тоже летом, кстати, и они друг друга считали, хотя они уважали безмерно друг друга, они считали друг друга конкурентами за лидерство в мировой поп-культуре. Надо будет, знаешь, что, Рубин, придумать? Какой-нибудь баттл, где Майкл Джексон...
1: С Аллой Пугачевой.
0: Нет, с принцем. И да, и дать нашим слушателям решить, какая же песня завершит программу «Город дисков», где в батле будет Майкл Джексон, великий и великий принц. Но у нас тоже прекрасные артисты сегодня готовы, да, у нас?
1: Ну, они похожи вообще даже внешне чуть-чуть.
0: Нет,
1: сейчас, друг на друга.
0: Сейчас будет, да, у нас? Правильно?
1: Ну да, сейчас будет два фрагментика. Вот, дадим
0: вот,
1: послушать
0: вот,
1: людям,
0: о ком
1: идет речь.
0: Я об этом или готова у тебя.
1: Конечно.
0: Итак, сегодня Пупо и Евгений Осин. Пупо пока что ведет, хотя вот приходят сейчас голоса, прямо сейчас онлайн приходят голоса за Евгения Осина, которого я просто обожаю. Я считаю, что он очень мега талантливый исполнитель. И, кстати, в «Браво» он работал какое-то короткое время.
1: Ну, да, и то, что его вещи вообще...
0: То, что его не оставил Хафтан, просто я считаю, это фиаско,
1: нам
0: братан.
1: Нам повезло, что он не остался в группе «Браво», я считаю.
0: Ну нет, почему?
1: Ну, потому что он пел свое и нормально.
0: Прошел бы лет пять в «Браво», после этого свое. Ну, неважно. Сегодня песня «Буратино» телекомандата и песня «Не ходи со мною рядом» участвуют в батле, и мы должны вместе с вами решить, какая же песня завершит сегодняшний выпуск «Города диска».
1: Да, и ни в коем случае мы не сравниваем, кто из этих исполнителей лучше.
0: Выше ростом.
1: Выше ростом, да. Или у кого лучше из них вокальные данные. Вы просто сами для себя решите, какую бы песню вы хотели бы услышать в финале нашей программы.
0: Так что давай-давай, голосовай!
2: «Диско-баттл» в «Городе диско».

0: Диско Батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.
1: Привет, my name is Земфира.

0: 9 августа, день рождения Уитни, великой певицы с удивительным голосом, просто неземным. Ей могло бы стукнуть в этом году 63 года. Такая молодая, такая красивая. Боже мой.
1: Знаешь, я прочитал, что во время работы в фильме «Телохранитель» Кевин Костнер в нее влюбился, но он очень уважительно к ней относился.
0: Невозможно не влюбиться в нее просто. Она настолько уникальная, красивая. И да...
1: Вот знаешь, если бы они были вместе, может быть, и у него, и у Уитни жизнь могла сложиться по-другому.

0: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
1: Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Город диско.

0: Реклама.
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
5: Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Изучай меня, просит Наталья Ветлицкая. Ну, можно, в принципе.
1: Мы не удержались и да. решили немножко поизучать.
0: Итак, первый муж Натальи Ветлицкой, прекрасный музыкант Павел Смеян, музыкант-композитор, группа «Рок-Ателье», театр «Ленкома», песни из фильма «Мэри Поппинс», «До свидания», ну и так далее. Первый муж.
1: Да, дорогие ладно. Друзья, у нас новая рубрика «По страницам желтой прессы» с Игорем Красковским. Давай. Продолжай.
0: Муж номер два, Женя Белоусов. Самый короткий брак в мире шоу-бизнеса продлился всего лишь 9 дней.
1: И все?
0: Да. Кирилл Кирин номер три, манекенщик. Позднее работал у Филиппа Киркорова. Но это был такой, как говорят, фиктивный брак, чтобы решить какие-то жилищные вопросы. Угу. Бывает.
1: А что сегодня
0: и
1: происходит?
0: И последний.
1: Нет, вот не нужно говорить последний.
0: Ну,
1: это
0: на
1: плохая
0: сегодня,
1: примета.
0: На сегодня. Есть только имя Алексей, инструктор по йоге. Все?
1: Тоже нормально.
0: Да.
1: Научил правильно дышать.
0: У них родилась дочь, кстати. А, та-та-та. А, ну и романы с Маликовым, Сташевским, бизнесменом. Понятно. Так что да.
1: А что с нашим романом?
0: Жить есть на что, короче.
1: Что с романом Пупо и Евгения Осина? Что там происходит?
0: Я хочу напомнить, что Наталья Ветлицкая в прошлом месяце тоже праздновала день рождения. 62 годика. 17 августа она родилась. Так, что касается нашего батла, тут все очень... странно, дорогие наши слушатели.
1: А ты разбудил тех, кто слушает нас в Канаде и Америке?
0: Им да, нужно у нас голосовали, да, сказали good morning, и мы скажем тоже, да.
1: Хорошо.
0: Дорогие наши слушатели, наш батл сегодня просто перекос в сторону
1: итальянской страны.
0: Энцо Чинати, так его зовут, Пупо. Он ведет с разгромным счетом, поэтому мне бы хотелось, чтобы те, кто, как и я, тоже... любит песни.
1: То есть ты признал, что ты любишь.
0: Я и Пупу тоже очень люблю. Ну. Прекрасно. Лидия, I profumo de beri. Много, да. Много разных песен хороших.
1: 054-20-70-800. Давайте как-то поактивнее проголосуем.
0: Давайте уравняем по чуть-чуть шансы, да. Потому что осень, Пупа, осень сильно проигрывает. Это не важно, это не хорошо.
1: Это да, это не
0: Жилёто.
1: Еще раз два фрагментика, и сразу после этого еще скажи пару слов про человека, у которого был в прошлом месяце день рождения, 78 лет.
0: Роберту Планту, великий лидер, вокалист группы Led Zeppelin, люди, которые просто поставили с ног на голову рок-музыку, блюз-музыку, блюз-роковую музыку группы Led Zeppelin. Невероятная моя любовь, я думаю, что и ваша тоже. Роберт Плант в прошлом месяце, 20 числа, 78, ему стукнуло, дай бог ему здоровья и еще кучу-кучу альбомов спеть для всех нас.
1: Сразу два фрагментика звучат вот уже буквально через секунду, и после этого Роберт Плант и композиция «Big Lock».
2: Диско-баттл в городе Диско.

Диско-баттл в городе Диско. Спонсор баттла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.

0: мы продолжаем улыбаться солнцу.
1: Да, у нас с солнцем проблем, в общем, никаких нет. Напомню, для тех, кто слушает нас в интернете, мы вещаем из Израиля. Очень
0: солнечная. У нас сейчас 35 градусов.
1: Да, очень солнечная страна, жарковато. Ну, слава богу, в нашей студии хорошая атмосфера. И диджей Рубин излучает, излучает радость.
0: Да.
1: Закончили этот час, вслед за этим короткая реклама, новости от Марка Кричевского.
0: Хорошие, мы надеемся.
1: И новости. Вернемся в город Диско, далеко не убегайте.
0: У нас еще много интересного, чего есть, мы приготовили, да?
1: Интересностей.
0: Интересностей и приятностей. Город Диско, первое радио.

0: Let's Disco.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лецион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
5: Невероятная праздничная тройная акция от Be Cure Laser. Подарочный набор для всей семьи. Be Cure Laser Pro для лечения боли. Самая продвинутая модель. Прибор для удаления волос с технологией охлаждения от американской компании Empire Tech. И Derma Eye. Прибор для омоложения кожи вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Всего 1990 шекелей. Звоните. Be Cure Laser, звездочка 3414. Звездочка 3414.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Баструма из говядины 9,90 за 100 граммов. Колбаса русский паризер 5,50 за 100 граммов. Стейк осетрины 49 шекелей за килограмм. Сгущенное молоко и вареная сгущенка ириска 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Айзенкот продолжает обвинять Нетаньяху. Подробности через несколько секунд. В Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Председатель партии Яшар, бывший начальник генерального штаба Гади Айзенкот, повторил сегодня то, что он рассказал на конференции Ynet и газета «Идет Ахронот», заявив, что премьер-министр был недоступен для него после крушения истребителя F-16 в 2018 году. «Вокруг меня было минимум 10 человек, это можно легко проверить, это далеко не первый случай, когда Нетаньяху не разговаривает с начальником генштаба во время инцидента в сфере безопасности». Он предпочитает исчезнуть, заявил Айзенкот. После заявления Айзенкота военный источник, имеющий доступ к протоколам тех событий, возразил, заявив, что Нетаньяху был проинформирован незамедлительно, утвердил план атаки по Сирии согласно заранее подготовленному протоколу. В ответ Айзенкот сегодня заявил на мероприятии «Шаббат Тарбут» в Ришон-Леционе, если он хочет прояснить ситуацию, его можно попросить опубликовать график его встреч на то утро, точно так, как премьер-министр сделал это вчера. Источник в партии Аяхдут подвергли критике партию Кахой-Лаван после встречи Эрдана и Ганца. Заявление представителей Кахой-Лаван сделано сразу после выхода Эрдана со встречи с Ганцем, как ничто другое показывает, кто действительно хотел единства, а кто лишь стремился получить освещение в СМИ. По их словам, Кахой-Лаван никогда не пыталась обсуждать существенные вопросы и не согласилась пройти весь путь к единству ради объединения блока. Сегодня в Шибле произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали два человека. Бригада скорой оказала пострадавшей медицинскую помощь и доставила медицинский центр Пория в Твери. Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии. В Нацерете прошла крупномасштабная операция «Автомобиль». с участием десятков сотрудников полиции и бойцов пограничной службы МАГАВ. Операция стала ответом на убийство 4 человек за одни сутки в рамках разгоревшегося конфликта между 2 криминальными семьями. В общей сложности оперативникам удалось задержать 10 человек, причастных к деятельности криминальных структур. По информации источников полиции, основная версия следствия связывает эти преступления с переделом сфер влияния между преступной семьей Бакри и местной группировкой Нафафа. Кланы ведут борьбу за контроль над территорией. Палата представителей Конгресса США приняла закон о защите экономической и академической свободы, направленный на применение санкций против высших учебных заведений, которые участвуют в бойкоте Израиля или препятствуют академическому обмену с нашей страной. Законопроект был утвержден 237 голосами против 169 и теперь направляется на рассмотрение в Сенат. Колледжи и университеты, участвующие в федеральных программах финансовой помощи студентам, лишатся права присоединиться к движению BDS, целью которого является изоляция Израиля. Вы слушали новости на Первом радио. До встречи.
0: Вторая часть марлезонского балета.
10: Дамы и господа. Встречайте, Игорь Красковский.
11: Это гигант мысли.
10: И Игорь Рубин.
11: Отец русской демократии и особо приближенная к императору.
12: Город Диско.

0: Начинаем новый час. Добрый вечер всем, друзья. Программа «Город Диско» на Первом радио Израиля.
1: Привет, Игорь Красковский.
0: Привет, диджей Руби.
1: Да. И доброе утро всем, кто слушает нас в Соединенных Штатах Америки и Канаде.
0: И еще где-то.
1: Ну, во всем мире, кстати, с помощью нашей аппликации вы можете это делать. Мы проверяем каждый раз, когда куда-то улетаем. Все, кто работает на Первом радио, мы все проверяем, в каких странах нас слышно. Везде.
0: Да.
1: Да?
0: Это, да. Никуда не денешься. Руки
1: нет.
0: Длинные у
1: Первого. 100% Первый час завершился. Напоминаю, что сегодня первая пятница сентября. Это значит, что мы поздравляем сегодня, и в эфире звучат голоса тех исполнителей, которые в прошлом месяце отметили свой день рождения. Таких было уже и Мадонна была, и Майкл Джексон, Земфира, Уитни Хьюстон и еще...
0: Роберт Плант.
1: Да, и минимум Алиса. Еще 9-10 человек мы должны успеть поздравить.
0: Ну, если не успеем сегодня, то я не знаю, что будет.
1: И, конечно же, рубрика «Баттл». Две композиции, которые мы предложили вашему вниманию.
0: Что вам сказать? Сегодня конкурирует итальянский певец Пупо и Женя Осин. Песни, кстати, похожие между собой, знаешь?
1: Да, да, и певцы чем-то напоминают друг друга.
0: Микшируются, да, тоже невысокие, веселые такие.
1: Да.
0: В общем, Пупо лидирует на протяжении всего этого часа. Пупо впереди на белом коне. И, но конечно, ты... Осин в конце набрал немножко.
1: Я думаю, что Пупо нельзя и тем, кто за него переживает, расслабляться, потому что это человек, который может в один момент все проиграть. Он уже один раз так и сделал.
0: А, да.
1: Ты помнишь,
0: было,
1: да?
0: Было, да.
1: Было,
0: да. До сих пор, что говорили, что он все, что у него было, он продул в карты.
1: А,
0: или в казино.
1: Он шпилил, да?
0: Да, шпилевой был.
1: Шпилевой.
0: Да.
1: Ну, надеюсь, дорогие друзья, что вы готовы к тому моменту, чтобы послушать два фрагментика, для того, чтобы напомнить вам о песнях, между которыми сегодня идет борьба. Сразу после этого самая молодая именинница из сегодняшнего списка, ее зовут Деми Ловато. Ну, она прославилась тем, что в диснеевских всяких и в мультиках, и в театральных постановках звучит ее голос. Также это... она судья в The Voice в Соединенных Штатах Америки.
0: Это говорит о том, что диджей Рубин смотрит мультики до сих пор.
1: И программу The Voice.
2: Диско-баттл в городе Диско.

Диско Батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
2: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.
6: Сочини для меня что-нибудь такое, чтобы душа сначала развернулась, а потом обратно завернулась.
7: Город диско.
8: В эфире звучат позывные нашей постоянной рубрики «Редиско», в которой я вспоминаю старые добрые хиты, спетые снова и по-новому. Сегодня вспомню шестой студийный альбом группы «Кино», который назывался «Группа крови». 5 января 1988 года он появился. Альбом получил широкую известность и популярность и в Советском Союзе, и за рубежом. Именно этот альбом принес группе «Кино» быстрый рост известности. Многие песни стали узнаваемыми и популярными. И заглавная песня этого альбома «Группа крови» в 1999 году радиостанция «Наше радио» провела опрос 100 лучших песен русского рока 20 века, и именно эта песня заняла первое место. Ну а в 2007 году редакция русской версии журнала Rolling Stone включила песню «Группа крови» в свой список 40 песен, изменивших мир. Ну, 15 августа трагическая смерть Виктора Цоя. Я думаю, что он успел бы еще записать и выпустить огромное количество песен. И вообще, я считаю, что не совсем правильно брать вот творчество таких людей и переделывать в танцевальные вещи. Но если человек, который берется за это, относится с уважением к творчеству, которое он пытается сделать более танцевальным, то почему бы и нет? Давайте послушаем, что получилось у диджея Анучина, который сегодня представляет ремикс на эту композицию в рубрике «Редиско».
9: «Редиско» в городе диско.

0: Oldies Disco.
1: Красковский, ты хочешь потанцевать или поаплодировать? Тебе понравился ремикс?
2: Да, ремикс хороший, да.
1: Приятный ремикс.
2: Главное, ничего не испортили. Такое все. Дух остался.
1: Дух остался. Скажи мне,
2: дорогой Игорь Красковский. Я видел Цоя так вживую.
1: Где?
2: В Севастополе на базаре.
1: Ты чем-то торговал?
2: Ну, там у нас какие-то эти были проекты.
1: Ты был там в командировке, да?
2: Да, он очень маленький, сухенький такой. Он совсем маленький. Ну, в смысле, на моем фоне. Есть еще.
1: Я помню, в Минске успел побывать на стадионе «Динамо», на одном из последних концертов Виктора Цоя группы «Кино» до того, как он погиб трагически.
2: Ну, это тоже, да, это был
1: 89-й год.
2: Севастополь.
1: Теперь давай вернемся к более веселым событиям. Что происходит в битве между Пупо и Евгением Осиным?
2: Ну, что тебе, дорогой мой Рубин, сказать? Я даже не знаю, что сказать. Я просто не имею слов, честно тебе говорю.
1: Почему?
2: Потому что Пупо ведет, и ведет серьезно.
1: Но людям, многим нравится творчество Пупо, многим нравятся песни Евгения Осина.
2: «Сойти с ума».
1: Это другая песня. Это группа «Рефлекс», если я правильно помню. «Сойти с ума».
2: Давайте, пожалуйста. Нет, мне бы хотелось, чтобы все это было в такой борьбе. Знаешь, вот он вырвался.
1: Да.
2: Потом другой вырвался. Потом первый опять вырвался. Вперед. А вот это вот то, что Пупа...
1: Ну...
2: А что за Осина? Он же хороший парень был.
1: Да, хорошие песни, заводные.
2: Да. Да.
1: Ну, смотри, еще на самом деле есть полчаса, и все может измениться. 054-2070-800.
2: Давайте еще раз два отрывочка послушаем и уже, так знаете, надавим.
1: И нажмем,
2: честно, вот так.
1: Я вот прямо как я сейчас нажимаю.
0: Диско Батл в городе Диско.

0: Диско-баттл в городе Диско. Спонсор баттла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Знаешь, Игорь Красковский, мне кажется, что мы с тобой просто настоящие фантазеры. И мы просто... Нам кажется, что может быть какой-то переворот в голосовании, но нет.
2: Нет, кажется, никакого ничего. Переворота нет и никакой революции тоже нет пока что. Но я на это надеюсь. Время еще есть.
1: Я пока пойду подпевать Ярославу Евдокимову.

0: А можно двух Игорей заставить петь вживую больше? Два Игоря, город диско, они иногда поют. Влад, вы как главный редактор, заставьте их больше петь.
1: Город диско. Пусть они остаются на этой творческой волне. Захотят еще спеть, споют.

звезды, в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им в детские сказки.

0: Реклама. Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лецион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию.
1: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Пастрома индюшиная 5,90 за 100 граммов. Лосось копченый нарезанный 49,90 за полкило. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Торт Брон Киевские вечера или трюфель 59,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
0: Реклама.
6: Пойти на выступление нового модного ансамбля. Пришли мы туда культурно отдохнуть. Но вместо культурного отдыха получилось черт знает что. Когда заиграл ансамбль, волосатые юнцы начали визжать, трястись, как ненормальные. Нормальных людей в зале раз-два и обчелся. Хотя нам по 45 лет, мы не считаем себя старыми или отставшими от жизни. Нам непонятно, как может подобное звучать со сцены.
7: Город диско.

0: Еще одно поздравление с днем рождения мы приготовили от всего сердца, от всей души, потому что день рождения в прошлом месяце отпраздновал великий Ян Гиллан, лидер-вокалист группы Deep Purple.
1: И вот или как мы называли его в молодости, Deep Purple.
0: Так, как угодно можно называть Deep Purple, остается Deep Purple. Smoke in the Water — самая-самая-самая мега такая бронебойная хитовая вещица, которая сейчас звучит для каждого из вас, я думаю, эту песню любит по-своему, правда?
1: Да, если вы за рулем, вообще классно.
0: Давайте.

0: А ты знаешь, что в прошлом месяце на одном из концертов Deep Purple, там уже новый гитарист молодой, приехал Ричи Блэкмор и поднялся на сцену впервые там за 20 с чем-то лет. Представляешь себе?
1: Да, я слышал про это.
0: Да, да.
1: А может быть, он вернется?

0: Не могли бы мы где-нибудь здесь организовать небольшой забег в ширину? Такой, знаете, бардальеро. Нужен праздник.
1: Город Диско.
2: Диско Баттл. В городе Диско.

0: Диско-баттл в городе Диско. Спонсор баттла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Человек, который всю жизнь ходил с Магин Давидом, и в августе ему могло бы исполниться 125 лет.
2: Луи Армстронг.
3: Вау, какая вещь.
1: А вот эта версия с Кенни Джи, послушай, как классно сделано.

0: Первому радио 25 лет.
1: Дорогие друзья, последняя возможность успеть проголосовать за вашего любимого исполнителя. Кто же сегодня завершит эфир? Евгений Осин или Пупу? Через 3 минуты мы узнаем ответ на

0: Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ну и вот, дорогие друзья, сегодня была прекрасная программа, прекрасная борьба, чудесный баттл Пупо и Евгений Осин. Так вот, Пупо побеждает со счетом 44-19. Просто разгром.
2: Ну а мы прощаемся, желаем всем хорошей погоды, хороших выходных.
1: И на следующей неделе мы не услышимся, потому что это праздник, и мы вас поздравляем с праздником
2: Рош ха-Шана. А вдруг услышимся?
1: Нет.
2: Нет?

0: Сказка завершена. Счастливого пути.
1: Ну, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir. Короче говоря, чао, чао, чао.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
3: Город диско. Реклама.
4: Пряники Франзелюца. Ну, очень вкусные пряники.
5: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
6: Центркар Азур.
5: Дерех Ашива 9.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
8: Холодильники по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Холодильники по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
3: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Спецподразделение ЦАЛЯ захватило 5 палестинцев, обвиняемых в террористической деятельности. Подробности через несколько секунд. В 17:00 в Израиле. Последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Марк Кричевский у микрофона. Спецподразделение ЦАЛЯ захватило 5 палестинских арабов в городе Кибати, обвиняемых в планировании террористических акций. По сообщению военных, солдаты подразделения Дувдаван провели на рассвете рейд после получения разведывательных данных о группе из 5 террористов, которые планировали осуществить атаку против сил безопасности. Задержанных доставили на допрос в Шабак. Командир Хамаса, возглавлявший вторжение на военный пост Суфа 7 октября 2023 года, был ликвидирован в результате авиаудара. На этой неделе сообщила сегодня армейская пресс-служба. Мохаммед Махмуд Маршад Аль-Кади был командиром роты в элитном подразделении Хамаса Нухба. Аль-Кади в последнее время занимался подготовкой новобранцев Хамаса. Министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир сообщил сегодня, что Тали Готлиб, которая присоединилась к Отцма Иудит в результате сделки с Ликудом, займет 2 место в предвыборном списке партии. В совместном заявлении для прессы Бен-Гвир отметил, что Готлиб является одним из самых смелых идеологически последовательных депутатов Кнесета. По его словам, Тали – это не просто депутат Кнесета, а мощная движущая сила. После того, как Готлиб оказалась на 20-м месте в списке Ликуда, она заявила, что открыта для присоединения к другой фракции. Переговоры об объединении партии Бенни Ганца, Кахой Лавана, партии Гилада Ардана «Единство» и «Худ» по всей вероятности завершились полным провалом. Согласно сообщениям СМИ, по итогам сегодняшней встречи лидеров Ганц заявил, что не заинтересован в совместном участии их партии в выборах. Крайний срок подачи окончательных избирательных списков для участия в выборах, намеченных на 27 октября, истекает во вторник вечером. Согласно информации Вала Ньюс, на этой неделе была проверена информация о возможности включения мэра Бейершевы Рубака Даниловича в список Ликуда. Мэру было предложено высокое место в списке. Из окружения Даниловича сообщили, что не комментируют полученных предложений. Также Нетаньяху пытается уговорить присоединиться к партии бывшего начальника генерального штаба и министра иностранных дел Габи Ашкенази. Руководители предприятий оборонной промышленности предупредили премьер-министра, что будут вынуждены в самое ближайшее время остановить целый ряд производственных линий, если не получат соответствующих платежных обязательств от Минфина на сумму в 40 миллиардов шекелей. Как передает военный корреспондент 12-го телеканала «Нирдвори», дыра в оборонном бюджете образовалась из-за решения правительства продолжать военные действия одновременно из-за отказа удовлетворить запросы армии увеличить военный бюджет на 2026 года еще на 40 миллиардов до астрономических 184 миллиардов долларов. Но что делать? Война стоит дорого. Без этих денег ЦАЛЮ придется сокращать призыв резервистов, что увеличит нагрузку на солдат-срочников и урезать многие необходимые программы, включая ремонт бронетехники, поврежденной в боях в Ливане и Газе. Представители историка Артема Кирпиченко, имеющего российско-израильское гражданство, которое в настоящее время, судя по данным зарубежных СМИ, содержится под стражей Шабака, заявили, что его подозревают в шпионаже и контактах с иностранным агентом. Артем Кирпиченок, известный своей критикой Израиля, прибыл в нашу страну 4 августа для участия в конференции какой-то. Однако после выхода из самолета его больше не видели. Попытки родственников и друзей связаться с ним оказались безуспешными. Как отвечает «Медуза», речь идет о серьезных обвинениях. Однако адвокат Кирпиченко не знает точного содержания инкриминируемых деяний. Ну и сегодня утром израильские власти объявили, что государственная прокуратура предъявила обвинение гражданину Израиля в преступлениях против безопасности государства в рамках кампании по иностранному влиянию. Однако никаких дополнительных подробностей представлено не было. Талинун Дардик, обвиняемый в жестоком нападении на араба в Иудее и Самарии, был вновь арестован 3 сентября вечером за нарушение условий своего освобождения. По словам адвоката Нати Рома, Дардик был задержан на севере Израиля после того, как дважды не явился в полицейский участок в городе Мадиен-Элит. Как того требовали условия освобождения. И теперь прокуратура добивается его содержания под стражей до окончания судебного разбирательства. Дардик подозревается в жестоком нападении, совершенном в марте этого года в палестинской деревне Хербет-Хумса. По версии следствия, он вместе с другими радикально настроенными поселенцами раздел пострадавшего араба, связал ему гениталии пластиковыми стяжками и водил по деревне. Дардик отрицает свое участие в этом инциденте. В соответствии с опубликованным сегодня официальным сообщением Управления водных ресурсов, работа системы водоснабжения в Израиле стабилизировалась. Подача воды частным потребителям и сельскохозяйственному сектору продолжается в обычном режиме и без каких-либо ограничений. Кризис водоснабжения в стране вызван прекращением работы опреснительных установок из-за загрязнения воды в Средиземном море водорослями исчерпан. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы, завтра у нас суббота, 5 сентября, температура без особых изменений будет обычной для этого времени года. В Иерусалиме 18 градусов ночью, 29 днем. В Тель-Авиве и Хайфе днем 31 градус, но в Тель-Авиве ночью 24, в Хайфе 23. И в Бершеве днем 33 градуса, ночью 20. В воскресенье температура без существенных изменений. А вот в понедельник и вторник ожидается повышение температуры. Вы слушали последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Всем хорошего и приятного вечера. Ну и, разумеется, за хорошесть и приятность в это время, как всегда, отвечает посвежевший, похудевший, помолодевший Андрей Смертенко.
6: Ну тогда начнем сначала.
13: Вечер.ком.
14: Мы все начнем сначала.
15: Начнем.
16: Давайте начнем.
17: Начнем карнавал.
13: Программа Андрея Смертенко. Хорошее настроение, музыка и разная всячина. Вечер.ком. Опа!

0: I don't wanna wait at One Republic. Такой себе ремикс на Numa Numa Yay. Всем привет, дорогие друзья! Добрый вечер! 17 часов 9 минут у нас в стране. Солнечно, жарко, прекрасно. Пятница на дворе, 4 сентября. Родители радуются, отправившие своих чад обратно в школы, чтобы они не делали нам нервы, как говорят у нас в Одессе. Я вас поздравляю, детей поздравляю тоже. Все-таки, так сказать, новый учебный год, новые всякие знания и тому подобные вещи. Ну и, конечно, же еще плюс один шаг к своей мечте. Ну, а именно, какая уже эта мечта, это уже у каждого по-разному. Друзья, программа «Вечерком» в эфире на Первом радио. С вами, как всегда, ее ведущий, я, Андрей Смертенко. Я буду находиться здесь 3 эфирных часа, сопровождать вас с огромным количеством музыки, множеством позитива и, конечно же, фильмами, о которых я вам расскажу немножечко попозже. То есть, что можно посмотреть на грядущий выходных, если вы вдруг захотите остаться дома и упереться в монитор телевизора или экрана. Конечно же, неважно, чем вы сейчас занимаетесь, это просто вот не имеет никакого значения. Главное, что это, конечно же, ваше настроение. С каким вы настроением это делаете, с каким посылом, с какой энергетикой. И поэтому, чтобы вы себя чувствовали хорошо, я буду здесь для вас ставить только хиты, только классную музыку, ну и, конечно же, самому быть, так сказать, немножечко на позитиве. Ну, в общем-то, вот такое нас ожидает 3 эфирных часа, поэтому не переключайтесь, будем вместе на позитиве наслаждаться музыкой, наслаждаться уже, так сказать, законными выходными после рабочей недели.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Реклама.
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
6: 03-944-1111.
5: Intelligo. 03-944-1111.
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.
7: Чайник закипел.
1: Утром чайник шумит торопливо.
0: А вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

0: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Так, друзья мои хорошие, 17 часов 26 минут, именно такое время у нас в Израиле. С вами я, Андрей Смертенко, и программа вечер.ком в эфире. Все как всегда, все по расписанию. Ну и, конечно же, прямо сейчас давайте-ка я познакомлю вас с кинофильмами, которые можно посмотреть на этих выходных. Я очень искренне надеюсь, что вы будете отдыхать, что рабочая неделя для вас уже вот прошла, вы уже все закрыли, все, что можно было закрыть, и, конечно же, работа вас не будет преследовать на этих выходных, и вы можете заниматься всем, чем только угодно, и все, что вам будет так нравиться. Ну и, конечно же, если вдруг у вас никаких планов нет, просто хочется поваляться на любимом кресле, на любимом диване, кровати, или, да неважно, на чем вы любите валяться, если вы вдруг остаетесь дома и хотите просто насладиться собой в четырех стенах, ну и, конечно же, там, своей возлюбленной, возлюбленным или вообще семьей, и посмотреть какое-то кино, пожалуйста, обратите свое внимание на такой интересный фильм, как «Сообщение для Изабель». Именно так называется кино, и вышел данный фильм в 2026 году. Этот фильм понравится тем, кто любит жанр романтических комедий, кто хочет что-то какое-то легкое кино, романтики, каких-то нежностей, таких светлых, приятных чувств. Это кино для вас. Конечно же, этот фильм, как и любое романтическое кино, не обделено клише. Оно относительно клишированное, потому что, в принципе, все романтические комедии, они как-то каким-то образом друг на друга похожи. То есть есть у нас два одиночества, которые переживают какие-то трудности в своей жизни, и несмотря на эти трудности, вот они каким-то образом приятным или не очень приятным, они как-то вот сходятся в одно единое целое. Конечно же, где-то в серединке фильма или ближе к концу этого фильма придет какой-то момент, когда вроде бы все плохо, и они разойдутся, как в море корабли, но в итоге все будет хорошо. В принципе, это как бы такая, знаете, аксиома любого такого романтического фильма, по большому счету. То есть я не говорю, что все, но в большинстве да. Но, тем не менее, все-таки есть хорошие вещи, которые вот не дают этому фильму уйти в некую такую, скатиться в тягомотину или в что-то нудное. Это, конечно же, актерская игра. Здесь, да и в любой романтической комедии, очень важна актерская игра, и пара Зои Дойч, которая сыграла главную роль, и Ника Робинсона, собственно, он тоже сыграл главную роль. Вот эта пара актеров, они создали на экране очень отличные работы, которые, вот, в общем-то, не дают фильму скатиться в что-то, в какое-то уныние или нудность. Давайте-ка я познакомлю вас поближе с сюжетом фильма. Значит, представьте себе, с самого детства главная героиня по имени Джилл, она все рассказывала своей сестре Изи. Это ее зовут Изи. Не Изя, Изи, ну как бы Изабель. Вот, эта сестра, она делала все в том, то, что она страдала от неизлечимого заболевания и не выходила из дома. То есть после, после школы девочка торопилась домой, чтобы поделиться произошедшими с ней смешными историями и развеселить свою сестру. Прошло время, девушки выросли, Джилл переехала в Сан-Франциско и устроилась в модный ресторан, чтобы исполнить свою мечту и стать поваром. Но Изи, в общем-то, ее сестра, она умирает. Ну, тут как бы

0: Вот все замечательно. Вот только девушка не подозревает, что этот номер уже передали другому абоненту, и ее самые сокровенные мысли и переживания слушает один молодой человек из Остина. Ну и, конечно же, вы понимаете, что дальше вот эта вот вся завязка дает большое развитие вот этой всей романтической составляющей. Фильм полон на всякие события, он все-таки не нудный, конечно же, благодаря актерской игре, плюс, конечно же, сюжет правильно развивается, дает нам по частицам, по крупицам, так сказать, набор оборотов, и поэтому это не просто история любви, это, знаете, все-таки еще может быть как история про поиски себя в этой жизни и разукрашивание самыми яркими красками свою жизнь. То есть как бы ты сам себе делаешь собственное будущее, решаясь на какие-то вещи, ну или принимая некие решения, которые, может быть, тебя пугают в настоящем. В любом случае, это довольно интересная, как я уже сказал, романтическая комедия, которая, если вам нравится данный жанр, очень хорошо скрасит ваш выходной вечер. Поэтому добавьте в свою кинокопилку. Фильм называется «Сообщение для Изабель», и вышел данный фильм в 2026 году.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Посудомоечные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
6: Алло, ты где?
7: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
6: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
7: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
6: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
8: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
0: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Реклама.
9: Вечерком, пиво с шашлычком.
2: Вечер.ком.

0: утром чайник шумит торопливо,
1: а вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.
2: 17 часов 54 минуты. Это означает, что уже первый час программы «Вечерком» подошел к своему завершению. Но вы не переживайте, потому что впереди у нас еще много музыки, много песен. Конечно же, много интересного и позитивного. Поэтому оставайтесь на 89.1 FM. Будем на одной волне. Делайте погромче и будем наслаждаться нашим пятничным вечером.

0: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю.
4: Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.
6: Стоп. Бодры надо говорить бодрее, а веселы как?
7: Веселее.
6: Молодец, понял.
8: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
9: Шавуатов на Первом радио.
10: Здесь зрители аплодируют.
11: Первому радио 25 лет.
0: Реклама.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
12: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
15: Только в «Центркар». 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
16: «Центркар Азур».
15: Терех Ашива 9.
17: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкон Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нитания, Бершева. Соответствует мероприятие.
12: Телевизоры по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Телевизоры по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
12: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.
18: С вами я, Андрей Смерценко, программа вечер.ком.
19: Андрюха, ты тут-то? И я тут-то!
0: Вечерком на Первом радио.

Композиция «Sorry» открывает второй час программы «Вечер.ком». Исполняла ее Мадонна. Такое ощущение, как будто она была всегда, есть и будет всегда. Вообще просто несменная исполнительница вообще всего. Потому что такое ощущение, как будто она Мадонна вот, действительно была всегда. Друзья, 18 часов 5 минут в Израиле. С вами я, Андрей Смертенко. Программа «Вечерком» в эфире на Первом радио. Конечно же, ваши приемнички настроились на одну волну со мной. Мы на 89.1 FM, только эта частота. И вещаем, конечно же, практически по всей стране. От севера до юга, от запада до востока нас можно слышать практически везде. Ну и, конечно же, по всему миру нас можно слышать. Главное, чтобы был еще выход в интернет. Потому что Первое радио вещает еще и в интернете. Поэтому вообще можно даже хоть с пингвинами нас слушать на Южном полюсе. Друзья, продолжаем. В общем-то, все как всегда, пятничный вечер, расслабляемся, вроде бы как еще на улице жарко, но в принципе солнце уходит в закат, чтобы облегчить нам наше дыхание, чтобы не так было душно, и тем не менее я надеюсь, что вы уже закончили все работы, все какие-то рабочие чаты, вещи, дела, рабочие телефоны, все это отложили и занимайтесь теми вещами, которые приносят вам радость, удовольствие и веселье. И, конечно же, огромное количество музыки на Первом радио будет вам помогать в этом, чтобы ваше эмоциональное состояние было невероятно классным на этих выходных. Прямо сейчас композиция High Hopes от Panic at the Disco для вас залетает в эфир.

0: вечерком, пиво с шашлычком.
1: Вечер.ком.
2: Двигаемся дальше, и следующая композиция называется «Помедленнее», несмотря на то, что вот она как бы вот помедленнее. Сам по себе трек довольно такой танцевальный, довольно такой ритмичный, прям вообще можно пуститься в пляс, исполняет его M-Band. Ну а первое, что у меня вообще возникло в голове, когда я читал и выбирал этот трек, у меня сразу «Будьте добры, помедленнее, я записываю». Я думаю, многие помнят старую классику советского кино. Группа M-Band на Первом радио. Композиция «Помедленнее».

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
1: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
5: Чайник закипел.
1: Утром чайник шумит торопливо.
0: А вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

0: Первом радио.
1: Продолжаем двигаться по музыкальным дорожкам Первого радио и сделаем небольшой такой поворот, остановимся, и я расскажу вам, какое кино можно посмотреть на этих выходных. И сразу же вам буду рассказывать о небольшом интересном эксперименте под названием «Моя дочь зомби». Вышел фильм в 2025 году, сняли его южнокорейские умельцы, ну, в плане кинематографы, и честно скажу, что вообще Южная Корея последние 10 лет, во-первых, очень сильно, прям невероятно сильно поднаторели в кино, а тем более вот им прям, вот не знаю, такое ощущение, как будто им зашел жанр зомби. Вот что не зомби-фильм, то в последнее время только Южная Корея. И по качеству, знаете ли, они не то, что не уступают Голливуду, а в каких-то смыслах даже и его превосходят. Данный фильм «Моя дочь зомби» — это такой себе... Это комедийно-развлекательный фильм, конечно же, на тему заражений, вот этих тему зомби, но тут нужно немножечко разобраться. Как я уже и сказал, в последние годы фильмы, сериалы про зомби, во-первых, стали более распространенными. Вот, и вышло это, конечно же, далеко за рамки ужасов. Все больше популярность обретают всякие драмы о живых мертвецах, однако корейцы решили немножечко копнуть в другую сторону и сделали комедию о зомби. Это довольно редкий гость на экранах, хотя, в принципе, единственный, наверное, фильм, который вот такой вот находится в жанре зомби и тем более является комедией, это «Зомби по имени Шон». Вот, и то это, по-моему, какой-то там старый фильм британский. Вот, тем не менее, комедии сделали, в общем-то, про зомби южные корейцы, и неудивительно, что вот фильм «Моя дочь зомби» вот стал довольно таким ярким примером, во всяком случае, в азиатском прокате. Ну, как минимум, это точно оригинально. Значит, что же по сюжету, спросите вы? Вот представьте себе вот такой краткий рассказ. Пока в Сеуле, значит, распространяется зомби-вирус, сотрудник зоопарка Ли Джон Хван вместе с дочерью-подростком успевает сбежать из города. Но выясняется, что девочка все же заразилась. И теперь отсиживается в другом конце страны у матери в деревне.

0: домашних семейных ценностях. И вот эта вот комедия ужасов сначала умело сочетает страх с весельем, уходит в какую-то социальную значимую драму, когда папа воспитывает девочку с ограниченными возможностями. Это можно, в принципе, уже даже с вот этой стороны призмы смотреть. И кино, вот что самое классное. Во-первых, оно остается развлекательным, оно дальше продолжает шутить, но уже появляются какие-то серьезные вещи. То есть получается, что основная тема фильма, вот она, вот такая вот непоколебимая любовь отца к своей дочери, даже после того, как она заразилась зомби-вирусом, любовь к той, кто изменился вот просто до неузнаваемости. И вот главной изюминкой вот этого всего является то, что в отличие от традиционных фильмов о зомби, где нежить рассматривается как угроза, здесь все-таки стремятся, так сказать, спасти этих людей, поднимая тему принятия и обретения человечности в зараженных. И вот тут, на самом деле, вот правда раскрывается фильм немножечко глубже, нежели просто комедии, просто зомби. То есть тут нам действительно можно с какой-то стороны, в какой-то момент вы это в фильме увидите, когда действительно нам показывают просто отца, который невозможно сильно любит свою дочь, какой бы она сейчас ни стала, каким бы недугом она болеет. Понятно, что ее личность уже изменена, и она другая, но все равно отец ее любит и ухаживает за ней, и, в общем-то, пытается вернуть ее в изначальное состояние. Даже такой, какой она есть, он все равно ее принимает. То есть тут как бы можно поразмыслить на самом деле очень о многом и очень о глубоком. Тем не менее, это все равно остается очень яркий, красочный такой комедийный фильм про зомби от Южной Кореи, поэтому добавляйте смело в свою кинокопилку. Фильм под названием «Моя дочь зомби» вышел в 2025 году. Я думаю, этот фильм точно скрасит ваш вечерочек на выходных.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама.
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной.
5: 03-944-1111.
4: Интеллиго. 03-944-1111.
6: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
0: Реклама. Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.

0: Невероятнейшая композиция «Die with a Smile» Bruno Mars и Lady Gaga. Я просто не могу сдержаться каждый раз, когда ее слышу. Я подпеваю, я кричу, я танцую. Это просто песня, которая вызывает бурную эмоциональную реакцию.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: на Первом радио.
1: Продолжается программа «Вечер.ком». Несмотря на то, что в Израиле время 18:53, уже солнце вроде бы как ушло в закат, но мне тут из окна не очень-то прям хорошо видно, но сумерки — это 100%. А это означает, что и температура уже немножечко упала, уже наверняка не будет так припекать. И, конечно же, все самое интересное, все происходит уже ближе к вечеру, особенно когда он начинает быть томным, интересным, ну и так далее и тому подобное. Я уверен, что многие из вас поехали куда-нибудь к друзьям, в гости, просто на природу, на море, где-нибудь в каком-то заведении посидеть. Ну или даже если вы находитесь дома, это кайф, ребята. Потому что выходные, они на то и выходные, чтобы восстановиться, эмоционально зарядиться, отбросить рабочие моменты, вот эту всю работу, все, что так напрягает, отбросить и, в общем-то, вдохнуть, так сказать, насладиться жизнью, потому что нельзя же все время работать. Ну, это прям просто с ума сойти. Я по себе знаю, потому что действительно иногда выходных не хватает. Вот просто с ума сойти. Особенно в нашем бешеном израильском графике, когда все просто летит с такой скоростью, что ничего не успеваешь. Да, иногда нужно давать себе, вот, да не то, что иногда, нужно на постоянной основе давать себе хороший отдых и хороший заряд бодрости и энергии. Поэтому я надеюсь, что вы занимаетесь вещами, которые вам нравятся. Неважно, хобби, не хобби, на природу вышли, на пробежку, в тренажерный зал, не знаю, собираете марки, клеите какой-нибудь макет самолета, раскрашиваете что-нибудь или же пишете картину. Это все кайф. Главное, чтобы вам это нравилось и приносило удовольствие. Ну, а самое главное, это усиливание этого эффекта благодаря музыке на Первом радио.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Реклама. Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: Алло, ты где?
7: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
6: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
7: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
6: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
5: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
8: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
5: Реклама.
11: С вами я, Андрей Смертенко. Программа Вечер.ком.
12: Андрюха, ты тут?
13: И я тут!
5: Вечерком на Первом радио.

Двигаемся дальше, дорогие друзья. 19 часов 5 минут. Такое время у нас в Израиле. Вечер уже, так сказать, в самом его разгаре. Уже насыщенный пятничный вечер. Я надеюсь, вы отдыхаете, расслабляетесь. Ну и, конечно же, завтра. Это вообще невероятная штука. Сегодня можно отдыхать прям вот на полную катушку, зная, что завтра можно выспаться. Это самое главное. Ну и, конечно же, делать это все нужно с хорошим настроением и с хорошей музыкой, что именно и есть здесь на Первом радио на 89.1 FM. The Chemical Brothers, композиция Go.

Продвигаясь дальше, у нас тут появляется композиция под названием «Нелюбимая». Конечно же, любая песня — это песня про любовь, про чувства, про все вообще вот вещи, которые находятся внутри у человека. В общем-то, при разных обстоятельствах возникают, будь то гнев, сострадание, любовь. Ну, конечно же, все время пишут песни о любви, ну или о страданиях. Я надеюсь, что «Нелюбимая» — это не относится к женщине, хотя, скорее всего, так оно и есть. Группа Мохито, ну или же ребятки, которые зовутся Мохито. Песня «Нелюбимая».

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
3: Удивительный Сава Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки.
4: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
1: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
5: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
1: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
6: Привет, лунатикам!
1: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
7: Поздравляю. Не с чем.
1: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
8: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
1: В нерабочий полдень на Первом радио.

0: Вечерком, пиво шашлычком.
1: Вечер.ком.
2: Продолжается программа «Вечерком». С вами я, Андрей Смертенко, и давайте я вас познакомлю еще с одним фильмом, который можно посмотреть на этих выходных. Конечно же, если у вас будет желание и время. И вот, фильм находится в жанре комедия. Комедии любят многие, практически все обожают комедии, потому что это один из самых популярных вообще жанров в кинематографе, в театре, где угодно. Вот, и даже в литературе. Итак, фильм называется «Неувольняемый», и вышел данный фильм в 2022 году. Значит, если вы хотите посмотреть легкое, расслабляющее кино ради, не знаю, просто какого-нибудь, просто разукрасить свой вечер чем-то вот, что поднимает настроение, вот этот фильм «Неувольняемый» будет отличным выбор для вот такой вот затеи. Фильм получился веселым, в меру пошловатым, немножечко образовательным и, конечно же, само собой со счастливым концом, потому что это все-таки комедия, и поэтому финал должен быть счастливый. Очень нравится, что картина старается себя позиционировать не только как комедия, но и как, в принципе, такой общеобразовательный учебник, знакомящий нас с культурой и бытом современных французских и шведских граждан. Во-первых, фильм французский, а причем здесь шведы, ну, вы немножечко поймете дальше. Дело все в том, то, что главный герой, его зовут Висан, он обожает свою непыльную работу. Однако грядет массовое сокращение госслужащих, и его начальница по имени Изабель, она всеми силами пытается найти причину, чтобы его уволить, а он категорически отказывается уходить по собственному желанию. И, в общем-то, в ее власти, в смысле начальницы, приходит вот такая штука, она решила его командировать в самые сложные и удаленные места службы. От африканской глуши и амазонских джунглей до Северного полюса. То есть она его просто швыряет по всему миру. И, соответственно, комедия еще и строится на отличии, скорее на национальных различиях и на языковых отличиях. То есть вот на этом тоже будет строиться комедия, всякие нелепые ситуации, вот, и кто же победит вот в этой схватке не на жизнь, а на повышенную пенсию, это нужно смотреть в кино. «Неувольняемый» — это отличное времяпровождение одному или со своей половинкой свободным вечером, однако не рекомендую его все-таки к просмотру с детьми, во всяком случае маленькими, все-таки там 16+, вот, чтобы потом не рассказывать любознательному ребенку о феномене шведской семьи, к примеру, вот, ну или каких-то подобных других вещах и привычки некоторых мам мультикультурных стран жить с двумя папами и так далее и тому подобное. То есть вот, чтобы меньше было вопросов у детей. Поэтому вот подростковый возраст, да, сейчас подростки, они благодаря интернету сейчас все просто видно, взрослеют очень быстро. Тем не менее, это довольно забавный, занятный и веселый фильм, который точно скрасит ваш вечер, поднимет вам настроение, и это будет именно тот самый выбор, который, в общем-то, сделает все, что нужно, чтобы вы себя чувствовали легко, расслабленно, посмеялись, насладились просмотром и так далее и тому подобное. Поэтому обязательно добавляйте в свою кинокопилку фильм под названием «Неувольняемый», и вышел данный фильм в 2022 году. Каждый раз, когда я рассказываю вам о фильме и говорю год выхода фильма, это не просто так, это потому, что есть несколько фильмов с подобными названиями. То есть всегда есть какие-то совпадения по названиям в фильмах. И чтобы вы не терялись, обязательно указывайте год выхода фильма, чтобы вот найти точно то, что нужно. Поэтому добавляйте еще раз. Напоминаю, фильм называется «Неувольняемый», вышел в 2022 году. Приятного вам просмотра.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: По субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио. По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача».
2: Let's go!
0: С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози!
3: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
4: Кожного вівторка увечері о 20.00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
5: Фа-фа-ля-ля!
6: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
4: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоїть познайомитися.
6: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон.
5: Фа-фа-ля-ля!
7: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
4: Вечер обязательно будет добрым.
8: Особенно в пятницу. Вечерком на Первом радио.

0: Эшли Симмонс и композиция «Pieces of Me» только что прозвучала. Это прям какой-то телепорт, знаете, в 2000-е, в середину 2000-х с вот этими всеми фильмами про американских школьников. Ну, это, во всяком случае, у меня такая ассоциация получилась. Ну, а далее послушаем композицию «The Fate of Ophelia», и это Тейлор Свифт.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

Вот и подошла на сегодня к завершению программа вечер.ком, дорогие друзья. Как бы это ни было печально, но, увы, ничего там страшного нет. Радио перейдет в автономный режим, а мы с вами услышимся только через неделю. В следующую пятницу в 17:00, как всегда, на том же самом месте, здесь, на 89.1 FM. С вами был я, Андрей Смертенко. Я желаю вам прекрасной, спокойной, тихой ночи, замечательных выходных и чтобы вы хорошенечко отдохнули. Всех обнял, приподнял. Пока, пока. Я даже выходить не могу, нормально. Всех обнял, пока-пока, друзья. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week.

0: вечерком.
1: Вечер.ком. Первое радио вещает 16 часов.
2: Улё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
3: Это круто!
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
2: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
5: Это круто! Это здорово!
2: По будням едем домой на 6-й передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!
6: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
7: Весели.
6: Молодец, понял.
8: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
9: Шавуатов на Первом радио.
10: Здесь зрители аплодируют.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь, а может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

Мне жаль, что тебя не застал летний ливень в июльскую ночь на Балтийском заливе. Не видела ты волшебства этих линий. Волна, до которой приятно коснуться руками, песок, на котором рассыпаны камни, пейзаж, не меняющийся здесь веками. Мне жаль, что мы снова не сядем на поезд, который пройдет часовой этот пояс, по стрелке которую тянет на полюс, что не отразит в том купе вечеринку окно, где все время меняют картинку.

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
3: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

капают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады даже малые дети, мне машут даже

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: Эли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: 89.1 FM. Первое радио.
1: В самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик. И теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичи.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Курганска, 89.1 FM.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: А можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Слушаем радио.
2: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
3: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
2: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
3: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
4: Лучше так посидим.
5: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.

0: тобой.
1: Всегда с тобой.
2: And I've been drowning in the whiskey.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: В самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
6: It was a teenage girl.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Да валите вы уже быстрее.
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.

0: с тобой.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Надо знать, что и где происходит.
1: Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
3: Попробуем разобраться.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
3: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
3: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
3: Сволочь.
8: До и после любви.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Ну, пиши, откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
2: А на белой скамье, на скамье подсудимый, это было...

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Голосуем на 101-м километре.
2: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все! Все мужики одинаковые!
3: Вот это все благодаря ему!
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
6: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
0: До и после любви на Первом радио.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
3: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
2: Конкретней.
3: Я это... Все время скучаю, понимаете?
2: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
3: Я все время скучаю... По пятнице.
4: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
5: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
6: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
2: Леночка, есть еще пациенты?
7: На сегодня нет.
8: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
3: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
6: «Вечер.ком».

0: Sugar.
1: Радио. Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: www.891fm.co.il.
1: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио». На Первом радио.

0: Радио. Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио
1: 89.1 FM.
2: В самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
3: Кажется, я проиграл все наши деньги.
2: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
4: Шайбу! Шайбу!
2: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
5: Там зашунтирована одна фаза.
2: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
1: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
3: Пятницей, конечно.
4: Как? Уже пятница?
5: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
4: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
5: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
6: Савино утро.

0: You felt the kick.
1: It just kicked.
2: Gotcha.
3: Лучшая музыка. 89.1 FM.
4: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.